Итак, в феврале 1971 года окончательно сформировался золотой состав Queen. Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, Роджер Тейлор, Джон Дикон. В этом составе группа Queen просуществовала 20 лет. До конца 1971 года ребята обкатывали свои композиции на публике. Брайан Мэй и Джон Дикон продолжали учебу, Роджер Тейлор и Фредди Меркьюри торговали в своем магазинчике. Решиться на переход в профессионалы было нелегко. Фредди Меркьюри, цитата: «Мы решили, ладно, уходим с головой в рок, но выкладываемся полностью. Никаких полумер. Каждый из нас имел возможность сделать отличную карьеру, и мы просто не могли себе позволить быть группой второго сорта, если уж мы бросали все свои специальности в других областях». Конец цитаты. Брайан Мэй, цитата: «На самом деле нам всем было что терять. Нам все давалось непросто. Честно говоря, по-моему, ни один из нас и мысли не допускал, что пройдет целых 3 года, прежде чем мы чего-то достигнем. Совсем не похоже на сказку». Конец цитаты. С первой долгоиграющей пластинки группы Queen слушаем композицию «Doing Alright».

В сентябре 1971 года в Лондоне открылась очередная студия звукозаписи. Чтобы показать все технические возможности студии, ей нужны были музыканты для производства демозаписей. Благодаря другу Брайана Мэя, работавшему звукооператором в этой новой студии, группа Queen получила этот заказ. Музыкантам было предоставлено неограниченное студийное время. За ними сохранялись права на все сделанные ими записи. Ребята жаром взялись за работу и использовали все технические возможности студии по полной программе. Однако заинтересовать крупные фирмы результатами своей работы удалось далеко не сразу. Среди многих специалистов по звукотехнике, приходивших на демо-выступление Queen, в студии Дилейн Ли были бывший продюсер группы Smile Джон Энтони и его коллега Рой Томас Бейкер. Оба работали звукоинженерами в студии Trident. Когда они вошли в студию, Queen играли песню «Keep Yourself Alive», «Наслаждайся жизнью».

«Наслаждайся жизнью». Именно эту песню в исполнении группы Queen услышали Энтони и Бейкер, войдя в студию Дилейн Ли. Владельцы фирмы Trident, братья Шеффилды, как раз собирались организовывать компанию грамзаписи в дополнение к своей кинокомпании. И по убеждению Энтони и Бейкера, Queen – это именно та группа, которая им нужна. Руководство Trident, посетив одно из выступлений Queen, согласилось подписать с Queen три отдельных контракта на запись, издание и продюсирование их пластинок. Queen настаивали на едином контракте. Переговоры длились несколько месяцев. В качестве жеста доброй воли Trident закупила для Queen усилители, акустические системы и инструменты. Брайан Мэй был вполне доволен своей рукотворной гитарой. Поначалу Trident выделила для Queen так называемое «мертвое время». Брайан Мэй вспоминал, цитата, «Нам звонили и сообщали, что Дэвид Боуи или кто-нибудь еще закончили запись на несколько часов раньше, так что промежуток с 3 до 7 часов вечера доставался нам и уборщицам». Конец цитаты. А вот что рассказывал о записи первого альбома Queen Рой Томас Бейкер. Цитата. «Боже, эта запись шла невообразимыми рывками с последующими долгими перерывами. Все зависело от того, успеем ли мы сделать что-нибудь в образовавшемся окне студийного времени. Но мы все-таки довели дело до конца». Конец цитаты. Не будучи уверенным в успехе первой пластинки Queen, руководство Trident поручило одному из работников своего репертуарного отдела договориться с какой-нибудь фирмой о выпуске этой пластинки. Примерно через 14 месяцев после завершения работы над альбомом первая долгоиграющая пластинка группы Queen была выпущена фирмой EMI Records. Это случилось 13 июля 1973 года. С этой пластинки слушаем композицию «My Fairy King». Вначале звучит пронзительный вокал барабанщика Роджера Тейлора –

Но вернемся в осень 1972 года. Фирма Trident оформила еженедельные выплаты музыкантам Queen. Каждый из них получал по 20 фунтов стерлингов. Естественно, что на такие деньги особенно не разгуляешься. В ноябре группа Queen подписала с фирмой Trident 3 контракта на запись пластинок, их выпуск и продюсирование. Первый альбом группы Queen, выпущенный в июле 1973 года, поднялся до 24 места в британском хит-параде альбомов, а в американском билборде он занял 83-ю строчку. В британском хит-параде пластинка продержалась 18 недель, став золотой. Пластинка получила в целом положительные отзывы критики, хотя международного признания не завоевала. Цитата. На обложке пластинки с помпой сообщалось, что альбом доносит до нас, наконец, уровень, достигнутой музыкой Queen за последние 3 года. В конце концов, группа зафиксировала свое творчество на виниле. С гордостью также заявлялось о том, что музыканты не использовали ни единого синтезатора, за которые многие слушатели автоматически принимали звучание группы. На самом деле это был своеобразный тембр гитары Брайана Мэя. На альбоме явно ощущается заигрывание группы Queen с глэм-роком, а также демонстрируется виртуозность группы. Помимо гитарных партий Мэя, рокочат ритмы Тейлора и Дикона, накатываются немыслимо высокие вокальные гармонии Фредди, звучат вставки джаза, нежного фолк-рока и присутствует много металла. На диске почти не прослушивается чувственных поп-мелодий, которые станут впоследствии визитной карточкой Queen. Конец цитаты.

Нашу программу продолжила композиция «Sun and Data» с первой пластинки группы Queen. После выхода пластинки группа Queen отправилась в первый гастрольный тур по Великобритании. Группа еще не подходила на роль хедлайнеров. Популярность нужно было завоевывать. Queen выступали на разогреве у популярной в то время британской группы «Mod the Hoople». В качестве музыкальной иллюстрации творчества группы «Mod the Hoople» слушаем фрагмент композиции, которая называется «Монте-Карло».

о группе Mott the Hoople сейчас вряд ли кто-то вспоминает. А альбомы группы Queen разошлись по миру тиражом более 200 миллионов копий. В августе 1973 года Queen приступили к записи второго альбома. Первая пластинка Queen стала мини-историей группы. Вторая пластинка должна была показать, на что ребята способны сейчас. На сей раз о мертвом времени и речи не было. Trident повысила статус группы, и все ресурсы студии, в том числе и студийное время, были предоставлены Queen. Цитата. «Для Queen этот шанс разгуляться в обитой бархатом 24-дорожечной студии стал дьявольским искушением. Оказавшись в Trident, мы просто сорвались с поводка, слетели с катушек. Это было словно во сне. Мне всегда хотелось поиграть со своими гитарными гармониями, оркестровыми вставочками и фрагментами, всей этой вокальной пиротехникой. И, наконец, у нас появился шанс». Конец цитаты. За два месяца такой работы группа довела себя до полного изнеможения. К январю 1974 года запись альбома была завершена. В спорах о названии пластинки ребята последовали примеру группы Led Zeppelin и назвали свой альбом Queen 2, Queen 2. В альбоме не было обычных сторон A и B. Вместо них были черная и белая стороны. Композиции для черной стороны были написаны Фредди Меркьюри, для белой – Брайаном Мэем, за исключением одной композиции, написанной Роджером Тейлором. По мнению Фредди, цитата, «такая концепция не имеет никакого значения. Это было лишь отражением того, как группа одевалась в то время». Конец цитаты. Композиции, записанные на пластинке, почти без пауз. Альбом должен восприниматься как единое целое. На угольно-черном фоне конверта изображены четыре силуэта голов участников Queen. По общему мнению, лучшей композицией альбома Queen 2 является сочиненная Фредди Меркьюри «Seven Seas of Rye». Эту композицию мы сейчас и послушаем.

По счастливому стечению обстоятельств, еще до выхода на сингле, композиция «Seven Seas of Rye» оказалась в эфире британского телевидения. Дэвид Боуи отказался выступить в популярнейшей телепрограмме «Top of the Pops» со своей композицией. Продюсеры EMI подсуетились, и на место Дэвида Боуи были приглашены Queen. Участие Queen в программе «Top of the Pops» значительно повысило популярность группы. Альбом Queen 2 появился на прилавках музыкальных магазинов Великобритании в марте 1974 года. Он постепенно добрался до 5-го места в британских чартах и продержался там более 7 месяцев. В списке Billboard альбом достиг 43-й позиции. В связи с ростом популярности альбома Queen 2 возродился интерес к дебютному альбому группы, и он также вернулся в горячую тридцатку альбомов. Приведу слова бас-гитариста Queen Джона Дикона, цитата. «Мне очень хотелось, чтобы альбом Queen 2 попал в чарты. Это было вдвойне важно, потому что дебют спросом не пользовался. Всегда приятно, когда твою работу высоко оценивают. К тому же путь наверх увлекателен сам по себе». Конец цитаты. Публика восприняла альбом положительно. Количество фанатов Queen росло, а вот критики, как всегда, разошлись во мнениях. В одном из интервью Фредди пожаловался на критику некоторых музыкальных изданий в адрес Queen. Цитата. «Мне кажется, что мы просто мишень. Ведь мы прославились гораздо быстрее многих групп. И в последний месяц о нас говорили гораздо чаще, чем о других. И это неизбежно. Короче, я первый принимаю справедливую критику. Думаю, было бы неверно, если бы все писали о нас положительно. Но если на нас обрушивают несправедливую, нечестную критику, когда писаки даже не побеспокоились правильно сделать свою домашнюю работу, проверить какие-то факты, я просто оскорблен». Конец цитаты. Участие Queen в телепрограмме «Top of the Pops» позволило группе отправиться в следующий концертный тур по Великобритании уже в качестве хедлайнера. Концерты проходили в студенческих городах Великобритании. Во время концерта в университете шотландского города Стерлинг зрители приняли группу с таким энтузиазмом, что Queen выходила на бис трижды. Когда же группа отказалась выйти на сцену в четвертый раз, начались беспорядки в зале. Пришлось даже вызывать полицию. Концерт в Бирмингеме был перенесен в конец тура. Он состоялся после триумфального выступления Queen в одном из концертных залов Лондона. Одна из композиций с черной стороны альбома Queen 2 уже прозвучала. Обратимся теперь к белой стороне пластинки. Вот композиция White Queen, написанная Брайаном Мэем. Слушаем.

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Ты откуда?
3: I'm Russian.
2: Russian?
3: Русский?
2: Ага.
3: From Moscow?
2: Из Москвы?
3: Moscow.
2: Russia's very big.
3: Россия очень большая.
2: Very big.
4: Куда ты смотрел, старый осел? Но тот тоже сказал пароль «Черт побери».
5: Черт побери, черт побери.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
6: You speak English?
3: Говорите по-английски.
7: А, не, не понимаю я.
8: В эфире Радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Рада всех приветствовать. Сегодня мы слушаем разговор с ветераном Мексиканской революции. Воспоминания боевых товарищей, борцов за свободу. Абба, Фернандо, на испанском языке для пущей убедительности –

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Теперь послушаем версию на английском языке. Английские слова короче испанских слов. Их больше умещается на музыку. Эх, переведу. Ты слышишь барабаны, Фернандо? Я помню, как давным-давно была такая же звездная ночь. И при свете костра, Фернандо, ты напевал себе под нос и тихонько играл на своей гитаре. Я слышала отдаленные звуки барабанов и звуки горна издалека. Они становились все ближе, Фернандо. Каждый час, каждую минуту мне казалось, что это вечность. Было так страшно, Фернандо. Мы были молоды и полны жизни, и ни один из нас не собирался умирать. И мне не стыдно сказать, но я чуть не расплакалась от рева орудий и пушек. Витало что-то в воздухе той ночью, и звезды сияли, Фернандо. Они сияли там для тебя и для меня, для свободы, Фернандо. И хотя мы и не думали, что можем проиграть, сожалений нет. И если надо было бы сделать то же самое опять, я бы сделала это, мой друг, Фернандо. Если надо было бы сделать то же самое опять, я бы сделала это,

Сейчас мы постарели и посидели, Фернандо. И много лет уже я не видела винтовку в твоей руке. Ты слышишь барабаны, Фернандо. Ты еще вспоминаешь ту ужасную ночь, когда мы переплывали Рио-Гранде. Я вижу в твоих глазах, как горд ты был, когда боролся за свободу на этой земле. Витало что-то в воздухе той ночью. Звезды сияли, Фернандо. Они сияли там для тебя и для меня, для свободы, Фернандо. Хотя мы не думали, что мы можем проиграть, сожалений нет, Фернандо.

Если надо было бы сделать то же самое опять, я бы сделала это, мой друг Фернандо. Было что-то в воздухе той ночью. Звезды сияли, Фернандо. Они сияли там для тебя и для меня, для свободы, Фернандо. И хотя мы никогда не думали, что можем проиграть, сожалений нет. И если бы надо было сделать то же самое опять, я бы сделала это, мой друг Фернандо. Если надо было бы сделать то же самое снова, я сделала бы это, мой друг Фернандо. А теперь предлагаю послушать кавер-версию в исполнении группы Nashville Train, поезд на Нэшвилль.

0: В эфире радио «Ранси» славянка-переводчица. Вот такая дружба и такие героические воспоминания. Каждому из нас есть что вспомнить. И я надеюсь, всегда есть те, с кем можно этими воспоминаниями поделиться. Заходите в гости слушать старые добрые песни. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Buena suerte, mis amigos. Venceremos.
1: Авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
0: Bye-bye.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Если продлить бесконечную прямую до пересечения ею орбиты планеты Сириус, вращающейся вокруг Солнца, то она пересечет ее на расстоянии 8,2 миллионов миль. Спрашивается, в каком отношении находится это число к месячному окладу акцизного чиновника, жена которого 25 лет назад сбежала с лейтенантом гусарского полка?
2: Как?
3: Причем тут...
2: Нет.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

казином сдавались в плен. Мусора шли этапом до великой стены, прорастали швеллера, как лоза, с них напилась стрекоза.

Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

Вы слушаете радио Рансис. Радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих. Мы собираем.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Мы желаем прекрасного настроения. Следующая песня именно о нем.

0: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.

0: Андрей Крус. Нижний уровень. Глава вторая. Гонсалес поступил умно. Он сохранил за собой свит в Трамп Тауэр. Понятно, что так проявлять ум позволяют только немалые деньги. Но деньги у него были. Если сказать точнее, то только деньги у него и остались. Все остальное в своей жизни он потерял. Его эскалейт угнал я, поставив на долгосрочную стоянку в аэропорту Токумен. Сначала думали оставить его на парковке отеля, но потом решили, что так до машины может кто-то добраться и сделать с ней то, что делать не нужно. Перевозили его тоже со всеми возможными предосторожностями. Сначала усадив в Сабберн Джеффа, потом пересадив его в наш Юрвен. И уже на нем привезли в Торрес Виста Марина. 44-этажные башни-близнецы, до которых от башни Трампа рукой подать, в общем. И взяли с него обязательство вообще не выходить из квартиры. Дарка отпустили и даже вернули изъятое оружие. Так что он был с нами и остался со своим боссом. Надеюсь, что когда тот обещал сидеть тихо, он помнил, что говорил. Потому что сегодня он был пьян с самого утра. Не спал и пил всю ночь. Но вроде соображал. Он уже вошел в ту стадию запоя, когда человек и не трезвеет, и не пьянеет до конца, а просто остается в каком-то отупении. Я знаю, о чем говорю. Был у меня в жизни и такой период. Впрочем, Дарка пообещал проконтролировать, и это обнадеживает. Не хотелось бы, чтобы именно сейчас Гонсалес окончательно сошел с рельсов. Только после этого переезда удалось нормально расспросить Кики, следившего за Кабо Марса. Она выходила из дома один раз, встретилась с подругой, или, я так думаю, что это подруга, молодая азиатка. Они пили кофе в кафе через дорогу. Очень хорошо попали в камеру обе. У Виктора все. Да, я ему еще вчера все завез. Он уже, может быть, даже закончил обрабатывать. Там немного. Эта подруга-азиатка на чем приехала? На такси. Так что никакой дополнительной информации. Посмотрим, что Висенте скажет по красному Мурана. Высказал я некую надежду. Номер я отослал, как проснулся, чтобы мой контакт взялся за дело сразу по приходу на службу. Что дальше? Дальше? Отдыхай пока, наверное. Будь на связи. Вечером мы с Малиной едем на встречу с покупателями. Так что можешь понадобиться. Скорее всего, понадобишься. Довези меня только до дома. Машину возьму. Кики кивнул, уводя автобус в разворот. Зашел еще и домой. Я не завтракал с утра, не успел. Расита проснулась и совершенно неожиданно приготовила мне омлет с овощами. Была она непривычно тихой и явно расстроенной. Стива она близко не знала, но знакомы они все же были. Известие о его смерти она приняла близко к сердцу. «Работаешь сегодня?» — спросил я ее, когда она села напротив меня за барную стойку с чашкой кофе. «Да, работаю. Утром приду. Можешь пообещать одну вещь?»
1: «Какую?»
0: «Что будешь осторожным».
1: «Могу. А почему?»
0: «Его же убили из-за того, чем вы сейчас занимаетесь, правда?»
1: Я посмотрел ей в глаза, потом после паузы кивнул. «Да, из-за этого, я думаю».
0: «Сказать нечто успокаивающее? А зачем? Она и так знает, чем я занимаюсь, все равно не поверит. Но поймет, что я вру. Зачем врать лишний раз, приумножая без того длинный список грехов? Да и...» Я встал из-за стола, сказав, что на секунду, ушел в кабинет, открыл, набрал комбинацию цифр, спрятанный сейф, достал из него маленький бодигард и коробку патронов, и с этим всем вернулся на кухню. «Гуаппа, я хочу, чтобы ты это носила с собой».
2: «А что случилось? У меня же нет лицензии».
1: Расита не стала пугаться и истерить при виде оружия. Она все же в Картахене выросла, и не в самом лучшем районе. Человеку из других, более спокойных краев бывает даже трудно понять, насколько насилие близко к обыденной жизни людей в подобных странах. «Я не знаю, что случилось, и это меня пугает больше всего», — ответил я. «Поэтому хочу, чтобы ты носила его с собой. Я учил тебя с ним обращаться». «Учил, верно». Больших успехов она не достигла, но метров с трех вполне могла попасть в силуэт. А сделать что-то не так с револьвером почти невозможно. И спрятать его просто. Хоть для Расита это и проблема. У нее нет ни единого предмета одежды, который бы не обтягивал ее так, что никакого простора воображению не остается. Но сумки она носит. А вот лицензию ей пока сделать не получится. Нет у Роситы ни одного панамского паспорта, хоть их здесь и множество разновидностей. Нельзя ей лицензию. Но все равно пусть носит.
2: — Хорошо, папе,
1: — просто сказала Росита, придвигая оружие к себе.
2: — Он заряжен?
1: — Нет, ты заряди. Прямо сейчас. Зарядила. Не слишком ловко, но снарядила барабан и защелкнула его. Потом включила и выключила лазер, опять же, с моей подсказки. Понятно, что если что-то, не дай бог, случится, она про ЛЦУ забудет, скорее всего. Но все же выстрелить у нее получится. И не расставайся с ним пока, хорошо? В клубе ей ничего не грозит. Думаю, что во всех остальных местах ничего не угрожает тоже. Но better safe than sorry, как говорят американцы. Я с ними в этом полностью согласен. Поцеловал Роситу на прощание куда-то в макушку и ушел. В офис уехал, где застал Витька, сидящего у компьютера с очередной чашкой кофе в руках. Блин, не было. Понедельник на работу уехала, оставив за собой смятую постель, которую я увидел через открытую дверь в Витькин будуар, как я называл его админку. Вообще он хорошо устроился, никаких расходов, живет в офисе, за который плачу я, ездит на рабочем пикапе, который тоже я купил. Ну да ладно, для Витька не жалко. «Что есть интересного для меня?» — спросил я с порога.
2: — Кофе есть. Сварить?
1: — Пил только что.
2: — Еще можно попить,
1: — резонно возразил Витек. — Сам он кофе с утра до вечера пьет. Так и загнуться недолго, как классик литературы Бальзак. Но вот сбил с понтолыгу, и я согласился. — А давай. Кофе был еще и крепким, черным и горьким. В общем, таким, каким я люблю. И в каком сам себя ограничиваю, пробавляясь декафом. Кружка тоже размера хозяйского, надолго хватит. Ну, что у тебя?
2: Сначала по Кике.
1: Витек несколько раз щелкнул мышкой, открывая нужную папку.
2: То, что он наснимал, смотри сам.
1: Снимки были четкими и контрастными, хоть и сделаны с видео. Освещение в Панаме в дневное время всегда хоть куда, любая студия позавидует. Правда, подружка советника права так с большими темными очками и не рассталась, так что лицо разглядеть не получалось. Сидели они на открытой веранде кафе с чашечками кофе перед объективом наблюдения. Еще и стакан свежевыжатого апельсинового сока стоял. «Вить, ты сам ролик смотрел?»
2: «Смотрел, ничего примечательного. Просто сидели и говорили. Микрофон звука, понятное дело, не захватил».
1: «Ну да, для микрофона далеко. Да и не включал его Кики, съемка через стекло шла». «Так, а вот собеседница. Да, азиатка». Японка, кореянка, не думаю, что китаянка. Они как-то неуловимо отличаются. Но могу и ошибаться. Очки хорошие, модные, в овальной красной пластиковой оправе. Не красавица, но и не уродливо. Глаза очень узкие, из тех, что можно зубной ниткой завязать. Брови вскинутые, нос чуть с горбинкой, губы... Губы очень полные, выпечены вперед почти по-негритянски. Ноги коротковатые, зад плоский. При этом бедра толстоваты, косолапит при ходьбе. Одета скромно, в какое-то очень простое светло-серое, почти белое платье. На ногах флип-флопс, из-за которых она, как мне кажется, косолапит еще сильнее. Простая полотняная сумка. Сумка для компьютера, специальная. Там у нее лэптоп лежит, даже так понятно. Сразу вспомнилась таинственная Сатори, тоже японка и как-то там с компьютерами связана. «Так, а это что?»
2: «Это у твоей подружки то ли внизу шеи, то ли вверху спины», — сказал Витек.
1: Татуировка крупным планом. Девушка советника права откинула волосы в сторону, жарко стало. До этого было не разглядеть. А майка на ней с открытой спиной и плечами. И что там? Ничего особого. Просто какой-то орнамент в готическом стиле. Небольшое совсем пятно, но видно хорошо. О чем это говорит? Ни о чем не говорит. Просто татуировка, особая примета. Ладно, что мы получили? Еще одно лицо. Кто там и как с кем связан, мы не знаем. Может быть, вообще впустую время тратим. Эта девушка вполне может не иметь ни малейшего отношения к проблеме сеньора Малины. А эта азиатка просто быть ее подругой, которая про советника права Джереми Гранта никогда и не слышала. А может, и имеет отношение, и слышала. Может, она и есть та самая таинственная Сатори. «Совпало так. Ага». Я усмехнулся. «Да, как все было бы просто. А вообще в Панаме азиатов много, китайцев особенно. Так что ничего такого удивительного в азиатском лице нет. Может, и китаянкой все же быть. «Вить, а по убитым мальчикам инфа есть?»
2: «Кое-что есть»,
1: — кивнул он, придвигаясь к компьютеру.
2: «Подвинься».
1: Опять несколько щелчков мышкой, сменившиеся экраны, затем появилась фотография улыбающегося ребенка в рубашке частной школы, темноволосого и круглолицего.
2: «Альберт Рохас! Вторая жертва!»
1: Витек снова защелкал мышкой, показывая фото с места преступления. Не тело, это все было скрыто от публики, а то, что сняли репортеры из-за пределов полицейского оцепления. А вот это... Еще щелчок, и я увидел фотографию немолодой широколицей латиноамериканки с явной примесью индейской крови, одетой дорого и ярко, с широким и тяжелым колье на жирной морщинистой шее.
2: «Это Гарсиэла Рохас!»
1: «Кокаиновая королева из Майами», — закончил я за него.
2: «Точно! Из того, что мне удалось узнать, выходит, что убитый мальчик — внук ее старшего брата».
1: «Рассказывать мне о Гарсиэле не надо. Она у половины латиноамериканских уголовников вроде символа американской мечты. Выросшая в Картахене, к слову, как и Росита, она в 11 лет застрелила ребенка из ее же трущобы, предварительно уведя его со двора, спрятав и потребовав выкупу родителей. В этом возрасте ее даже посадить не смогли. А девочка довольно быстро переквалифицировалась сначала в карманницу, а потом в проститутку, переехав в кокаиновую столицу мира — Медельин. Тех времен, когда в нем безраздельно правил Пабло Эскобар. Там она вышла замуж за одного из его людей по имени Луис Браво. И с ним вместе переехала в Майами. Довольно быстро организовала подпольную компанию по доставке и продаже белого порошка в Америке. По прикидкам властей, месячный доход от этих операций составлял не меньше 60 миллионов долларов. Затем Луис Браво скончался от рака, оставив Гарсиэлу с двумя сыновьями. Она вызвала себе в помощь из Колумбии двух своих братьев — Маноло и Дарио. Причем Маноло взялся за силовые операции против конкурентов, прославившись в войнах кокаиновых ковбоев в конце 80-х. А Дарио занимался исключительно легальной частью бизнеса.
2: «Вот он и есть, внук этого самого Дарио», — сказал Витек. «Я процентов на 90 уверен».
1: Сама Гарсиэла оказалась в центре внимания властей, которые поклялись, наверное, на Декларации независимости и били о правах одновременно в том, что Гарсиэлу упекут. И упекли, но не так надолго, как хотели. Большая часть самых серьезных обвинений развалилась в суде. Гарсиэла получила 10 лет, которая отсидела от звонка до звонка, продолжая руководить бизнесом из тюрьмы. Она даже заказала убийство своего второго мужа, Родриго Сапульведы, который увез с собой в Колумбию их сына против ее воли. Сапульведу расстрелял какой-то мотоциклист на выходе из парикмахерской в Медельине, а сына, которого, к слову, звали Майкл Корлеоне, ага, имя такое, вернули в Америку. Дальше, по иронии судьбы, сын остался в Америке, а Гарсиэлу власти депортировали в Колумбию. Ее последнее фото было сделано в аэропорту Боготы, когда она сошла с самолета. По слухам, Гарсиэла переехала в Медельин, где жила безбедно. А вот ее организация в Майами окончательно заглохла. Маноло, словно продолжая традицию, скончался от рака горла. А Дарио как занимался делами законными, так ими заниматься и продолжил, не приближаясь к криминалу. Причем так удачно, что власти так и не смогли отыскать следов кокаиновых денег в его инвестициях. Хоть во Флориде таких немало. Правда, их и ловить научились очень ловко, так что многие отели, построенные за наличные, были конфискованы и потом ушли с молотка. И вот выходит, что дочь Гонсалеса со своей слабоумной подругой убили внука Дарио Рохаса и внучатого племянника кокаиновой королевы.
2: «Как-то все новыми красками заиграло, верно?»
1: — спросил Витек, явно гордый собой. «Да уж точно. Плюс еще одна версия».
2: «Версия?»
1: — Витек даже возмутился.
2: «Тут, по-моему, и ежу ясно, кто семью Гонсалеса пострелял».
1: «Ни хрена пока не ясно, Вить», — сказал я, поднимаясь с кресла. «Самое очевидное не всегда правда, потому что люди предпочитают такие свои подвиги скрывать. А тут именно, что очевидно. Сделай мне выборку по материалам, хорошо? И электронную, и на бумаге. И фото подружки Гранта распечатай с этой, с Атари». Я уже сбился на навязчивые идеи. «И татуировка покрупнее пусть будет».
0: Глава 3.
1: Я поехал с Малиной на его машине, оставив свою возле его офиса. На всякий случай не захотел светить номера. Зато прихватил с собой маленький плоский диктофон, спрятанный в кармане сумки с планшетом, встроенную в ту же сумку маленькую камеру и еще одну, смонтированную в корпусе смартфона, только снимающую нетрадиционным способом, а с торца. Беззвучная, не вызывая никаких подозрений. Спасибо британским онлайн-магазинам шпионского оборудования, отсылающим товар куда угодно. Благо, в Великобритании вся эта Джеймс-Бондовская электроника и оптика разрешены к свободной продаже. Влезать в чью-то частную жизнь уже криминал, а вот оборудование для влезания доступно каждому. Ездил Малина на Кайене, под стать офису, что с поправкой на не самое лучшее финансовое положение его компании немного удивляло. Но это местное. Пустить пыль в глаза важнее, чем чего-то добиться. Или, как у меня на родине говорят, понты дороже денег. К тому же его еще и водитель возит. Место для парковки искать не стали. Водитель просто высадил нас у входа в Tower Bank, 60-этажную башню, похожую на пилон полированного черного оникса. И уехал, получив указание забрать нас по звонку. Это и есть главное удобство водителя в большом городе. Время на поиски парковки не теряешь. Дождались лифта, мгновенно поднявшего нас на 35-й этаж и выпустившего в облицованный ламинатом по серой штукатурке коридор. Нужный офис оказался в его торце, причем на двери было сразу две таблички с названием фирмы и отдельно с именем Джереми Гранта. Похоже, что он совмещает функции корпоративного советника и общепрактикующего. А может, и ошибаюсь. Офис был не из дешевых, но при этом вполне стандартный и небольшой. Приемная, в которой сидела немолодая женщина, вполне европейского, скорее даже скандинавского вида, не вызывавшая никаких игривых мыслей о ее отношениях с начальством. Кабинет и приемная. Заправлял здесь всем Грант, похоже. Вот где тогда базируется CEO Энн Хилли, уже интересно. Что для Панамы совсем необычно, ждать не пришлось. Нас сразу пригласили в кабинет, рассадив за переговорным столом. Пригласил Грант, но едва мы расселись, в кабинет вошла Хилли. Приемной мы ее не видели, похоже, она выходила из офиса. Дальше был стандартный обмен любезностями и визитными карточками, во время которого я больше рассматривал наших собеседников, чем слушал. Послушать потом и в записи можно будет. Грант был высок, худ, хорошо со вкусом одет, держался безукоризненно, каждым словом и движением демонстрируя манеры, откровенно располагая к себе. А вот Энн Хилли заинтересовала еще больше. Еще по записи я заметил, насколько естественно и одновременно властно она держалась. Но запись давала лишь самое отдаленное впечатление об этой женщине. Во-первых, она была красива. На вид ей лет 30, может быть, немного больше. Трудно понять. Может, по глазам больше, не знаю, по взгляду. Безусловно, англичанка, что немного удивило. Среди них немного красивых, если честно, но к этой правило не относится. Ни броская, ни яркая красота — которую при этом сомнению не подвергаешь. Густые каштановые волосы, примерно до плеч, немного скуластое для англичанки лицо с безукоризненно белой нежной кожей, как говорят те же англичане, сердечком. Внимательные серые глаза, немного вздернутый нос, пухловатые, чуть капризные губы, твердая линия подбородка. Дорогой, пошитый костюм из тонкой серой ткани, белая, скорее мужского покроя рубашка, открывающая шею. Скромный кулон с крупным бриллиантом, дорогие часы. И опять же манеры. Явное, но деловое дружелюбие, улыбка, открывающая ровные белые зубы. Изящные кисти рук, тонкие запястья, тонкие, насколько я заметил, когда она стояла, щиколотки. С этим у англичан вообще беда. Много тяжело костных, а толстые пальцы у женщин чуть ли не заправило. Нет, действительно красиво. Я себя поймал на том, что уже не рассматриваю ее, а любуюсь. Грант деловито и быстро разложил перед собой бумаги. У Энн Хилли был лишь Legal Pad, в котором она время от времени делала какие-то заметки, что немного удивило карандашом, не ручкой. Малина к разговору подготовился, как я его и просил. Вопросы он задавал по делу, собеседники отвечали, иногда совещались друг с другом. А мои камеры с диктофонами все писали, писали, писали. Нет никаких неправильных реакций. Они не нервничают, не лезут за ответами в карман. Если их просят объяснить, делают это толково и обстоятельно. Да, они торгуют оборудованием для контейнерных терминалов, тем самым, которое считывает коды контейнеров и вносит их в мировые базы данных. Да, они планируют работать на складе в колонии, причем собираются создать там нечто вроде демонстрационного зала. Поэтому им так удобно купить именно этот склад. Все понятно, все логично. Что Малина так всполошился? Кто я? I do security work для сеньора Малины. И не только для него, могу и для вас. Возникнет такая потребность. Если вы недавно работаете в Панаме, то не знаете, что здесь обычно опасаются влипнуть во что-то, связанное с наркотиками или оружием. Поэтому меня привлекли к работе над этим контрактом. Не удивлены? Ну и хорошо. Грант как-то потерялся у меня из поля зрения. Я все время смотрел на женщину. Рассматривал, любовался. В моем представлении моя женщина должна быть именно такой. Не 20-летней девчонкой из Картахены с внешностью яркой и обычно недолговечной, а как Энн Хилли, уверенной в себе, ухоженной, породистой, умной. Именно от такой, наверное, мне не хотелось бы постоянно куда-то убежать. Или размышлять на тему, как от нее избавиться и при этом сильно не обидеть. Мысли как-то перескочили на то, что имею сейчас, и настроение испортилось. Уже в какую-то навязчивую идею все это начинает превращаться. Разговор перешел на составление договора. Понятно, что со стороны покупателя этим будет заниматься Джереми Грант. Да от нас будет Паломарес, он свяжется. Условия примерно согласовали, гарантии тоже. Нет, не похоже на то, что Малину хотят подставить. Играют вроде бы в открытую. Разговор затянулся не меньше, чем на час. Собеседники держали безукоризненно. Секретарша принесла крепкий кофе в маленьких чашках и холодную минералку. Банковские гарантии, причем хорошего банка, они предлагают. Это вообще финансовые риски Малины до нуля снижает. Но он, впрочем, больше боялся не финансовых потерь, а влипнуть во что не надо. Но не похоже. Не похоже это ни на наркотрафик, ни на оружейный. Там по-другому оперируют, не так, как эти. Закончили, встали, улыбаясь друг другу в перегонки, пожимая руки. Рука Энн теплая, пальцы ощущают, насколько нежная у нее кожа. Она придержала мою ладонь в своей, улыбнувшись. Увидимся. Да, увидимся. Всем всего хорошего, было приятно, и нам тоже еще приятней. Распрощались, вышли. В лифте Малина спросил. Что будем делать дальше? Дальше будем следить, усмехнулся я. Мне показалось, что вы результатом удовлетворены, нет? Удивился он. Результатом разговора, а результата сделки пока не было. Каен Малины подъехал минуты через три после того, как мы вышли под огромный козырек подъезда, укрывший нас от немилосердно палившего солнца. Большая серебристая машина вывернула из потока, мой спутник махнул ей рукой, подзывая. С мягким щелчком распахнулась дверца. Малина первым забрался на заднее сиденье, уступая мне более удобное и почетное место справа. Но тут я улыбнулся и сказал. «Езжайте без меня, я свяжусь позже».
3: «Почему?»
1: — удивился Малина. — Хочу кое-что проверить. Езжайте. Спорить он не стал, просто закрыл дверь и кивнул водителю. Порше плавно отъехал от тротуара, а я отошел в сторону, стараясь не показать виду, что наблюдаю за белым гибридным приусом, паркующимся у тротуара под руководством охранника, убравшего пластиковый конус. Машина встала, ее водитель выбрался из-за руля, сунув денег парковщику. И быстрым шагом направился в здание, придерживая сумку, висящую на ремне через плечо. Был он рыж, конопат, бородат и носил модные очки с толстыми стеклами. Тот самый человек, что приезжал с Энн Хилли и Грантом на склад в колонне. Едва он ушел, я набрал Кики. «Приезжай сюда, есть за кем последить». Спрашивать, куда он не стал, знал о моих планах. Сказал лишь только, что будет через 15 минут. Ждал звонка он в офисе, оттуда в эту сторону не так уж далеко. Ждал я Кики в сувенирном магазинчике напротив, через витрины которого хорошо просматривались и вход, и припаркованный Prius. Потом перебрался в автобус, который удалось приткнуть под аварийкой чуть дальше по улице, наведя камеру на подъезд. «Что здесь?» — лаконично спросил Кики. «Один человек со складского видео», — ответил я, отсылая Висенте номер подъехавшей машины. «В этом офисе для него места нет, значит, он работает в другом. Хочу посмотреть, куда он поедет. И хочу знать, кто он такой». Кстати, ответ по Мурана до сих пор не пришел. Наплевал Висенте на меня, похоже. Но едва я отправил это сообщение, телефон зазвонил. Я даже на экран не глянул, почему-то решив, что это Висенте перезванивает. Поэтому очень удивился, услышав женский голос с сильным британским акцентом.
2: «Сергей? Это Энн Хилли. Я вас не отвлекаю?»
1: «Она отвлекает. Это шутка такая или что?» «Нет, ни в коем случае.
2: Я хотела бы встретиться. Вы же занимаетесь безопасностью сделок, правильно?»
1: «Да, конечно.
2: У нас тоже может быть потребность в помощи».
1: Я сморщился, заранее проклиная свою щепетильность в деловых вопросах.
0: «Энн, здесь проблема в том, что я уже работаю с вашим контрпартнером, так что просто не могу одновременно работать на вас.
2: Я пока хочу просто встретиться и поговорить. Может, вы что-то посоветуете, может, порекомендуете. Не затруднит?»
1: Опять шутка.
0: «Нет-нет, в любое время».
1: Купился, продался, да и черт с ним.
2: «Я позвоню вам завтра часов в 10 утра. Не рано?»
0: «Нет-нет, я встаю куда раньше», — засуетился я. «А вообще, в любое время».
1: Рыжий уехал из Тауэрбанка примерно через час, после того, как мы с Кики засели в наблюдение. Сел в свой «Приус» с висящим сзади велосипедом, выехал с помощью охранника задом на оживленную улицу и поехал, влившись в поток. А мы поехали следом. Объект не пытался ни оторваться, ни обнаружить слежку, сам, по крайней мере, а просто ехал, причем спокойно, соблюдая все правила, чего обычно панамцы не делают. Водят здесь, как бог на душу положит. Более того, едва Кики повел наш Юрвен следом, пришло сообщение от Висенты, из коего выяснилось, что Мурана принадлежит некой Джасмин Роджерс, гражданке Канады, которая проживает как раз в Кабо-Марсо, где Кики за ней наблюдал. А водитель Приуса, если это именно он и есть, американец, некто Эрик Браун, проживающий тоже в Кока-дель-Мар, неподалеку от Роджерс. Пока мы ехали, я думал, что Браун нас к своему дому и приведет, и уже хотел высадиться из машины, перепоручив остаток слежки Кики, благо посмотреть, как Браун уходит домой, совсем несложно. Но хорошо, что не стал этого делать. Объект проскочил поворот на Кока-дель-Мар и проехал по Каредер-Сюр дальше, а затем, к моему удивлению, свернул в ту самую промзону, где расположился наш офис. Мы с Кики переглянулись, но преследуемый Приус неторопливо проехал Пальяна-Бонита, выскочил на авенида Хосе Августин Аранха и уже с нее свернул на 122-ю Восточную, такую же торговую складскую зону, в какой базировались мы, разве что чуть больше с уклоном в торговлю. Его машина свернула в ворота со шлагбаумом, и нам удалось разглядеть, как она остановилась под широким навесом возле большого складского ангара, на котором висела большая сине-белая вывеска «Maritime Soft». «Давай на второй круг и чуть тормозни у ворот», — сразу сказал я, поворачивая нашу главную камеру в бок. «Валя». Юрвен неторопливо развернулся в конце улицы и также медленно поехал обратно. Когда парковка попала в створ ворот, я приблизил ее зумом и убедился в том, что в кадр попали номера еще трех машин, стоящих под навесом. А еще в кадр попал какой-то парень, с которым разговаривал Рыжий. Так что, наверное, мы опять с уловом.
0: «Понаблюдаем еще», — предложил Кики.
1: «Соблазн есть. Если Рыжий здесь работает, то скоро он должен будет уже домой ехать. Время позднее. И там еще машины, а это значит, что мы можем увидеть тех, кто работает с ним. С другой стороны, мы с Джеффом собираемся сегодня в дом Гонсалеса. И это важнее проблемы Малины, откровенно говоря. Могут и подождать, тем более, что пока никаких проблем я там не вижу. Поехали в офис, достаточно. Сегодня еще работа будет», — сказал я. Кики кивнул и вдавил педаль газа.
0: Глава четвертая.
1: Хорошо, что Витьку, кроме его компьютеров, ничего не нужно. Он ни на пляж, ни в кабак, никуда еще не ходит. Запрутся с Белен в его будуаре, и там у них вся жизнь, среди светящихся экранов мониторов. Главное, чтобы скорость интернетная не падала, а все остальное переходящее. Кстати, сколько я пытался уговорить его чуть подвигаться, нарастить мускулов на тощие свои маслы, а заодно чуть устранить Белен. Бесполезно. Девушка ему именно такой нравится, а он ей. Гармония, в общем, а я ее из глупой заботливости все нарушить пытаюсь. А все это к тому, что Витька застать на рабочем месте проще некуда. Если он не за продуктами поехал и не в уборной. Да и то, еду ему больше Белен привозит, так что все еще упрощается. И мы с Кики даже не звонили предварительно, а просто приехали в офис, сразу передав ему записи на обработку. Витек как раз поглощал пиццу из большой картонной коробки, поэтому просто кивнул, откусил еще кусок от длинного треугольного ломтя и сразу уселся на свое место.
2: «Пиццу будете?»
1: — спросила Белин. «Если закажешь с доставкой», — подумав, ответил я. «Мне просто с моцареллой». «С анчоусами», — добавил Кики. Услышав про анчоусы, Белин наморщила нос, но комментировать не стала. Я тоже не стал. Вообще люди, любящие пиццу с анчоусами, всегда вызывали у меня подозрения в том, что они просто хотят выпендриться перед остальными. Вроде как вы это есть не можете, а я вот запросто, поэтому я лучше вас и выше духовно. Это как Тарковского смотреть. Но Тарковского Кики точно смотреть не станет, я уверен. Да и где он его посмотреть может? И зачем? Справился Витек быстро, потому что съемка была качественной, свет еще хорошим, камера в основном была задействована главная. Так что вскоре мы получили фото Эрика Брауна, если это именно он. Фото его собеседника у офиса только в профиль, к сожалению. К тому же в темных очках. И фото всех машин с номерами. Номера я собрал и скинул сообщение Висенте, заодно попросив поинтересоваться обновлениями в деле Гонсалеса. Посчитал затраты на моего полицейского друга в последнее время и вздохнул. Но он не жалуется, так что желание заработать все же пересиливает мысль о том, что он сплошь и рядом нарушает все, что можно. А с другой стороны, поймать Висенте почти невозможно. А деньги пригодятся, у него уже третий ребенок родился. Но результаты будут завтра, не раньше. Пока я все это отсылал, Витек закончил с записями с моих потайных камер. Точнее, сделал пока с них скриншоты. Сами записи я еще потом буду смотреть, долго и внимательно, пытаясь найти в них что-то важное или подозрительное. Дольше всего разглядывал фотографию Энн Хилли. Ну хороша ведь, честное слово. Напоминает кого-то. Ну да, точно. Она на Мирей Матье похожа. Странно, что англичанка. Нет, не копия, но тот же типаж. Большие глаза, чуть-чуть скуластое лицо, короткий нос, крупный рот с полными губами. Красавицей в классическом понимании слова не назовешь, но... Ладно, отвлекаюсь, пора Джеффу звонить. Встретились мы опять неподалеку от дома Гонсалеса, причем сам Джефф приехал на прокатной машине, не желая светиться со своим приметным сабьорбином. Меня привез Кики на автобусе. И Кики же остается за наблюдателя, прижав машину между двумя участками неподалеку, с обычным расчетом на то, что никто не поймет, к кому этот белый микроавтобус приехал. Проверили связь по рации, затем я выбрался наружу в душный панамский вечер. Вокруг было пусто, большинство окон не светилось. Силуэты крыш образовывали ломаную линию, за которой поднимались светящиеся свечки небоскребов. Где-то шумел город, пахло приливом с моря, но именно здесь было пусто и тихо. «Охрану не оставляли?» — спросил я, когда Джефф подошел ко мне. На плече у него была большая сумка на широком ремне, заметно тяжелая. Но я тоже не с пустыми руками. Притащил камеру и фотоаппарат. Может, и пригодится.
3: «Нет, там только ленты. Ключи у меня есть.
1: Через заднюю дверь?»
3: «Лучше с главного входа».
1: Если идти сзади, то так оборванные полицейские ленты с улицы видны не будут. Правда, если пойдешь с обратной стороны, а кто-то тебя в окно углядит, то могут вызвать полицию или местную частную охрану. А если спереди, то придется ленты рвать в открытую. Впрочем, плевать. У нас письмо от Гонсалеса о том, что он разрешает нам в любой момент находиться на его собственности, и никакие полицейские запреты остановить нас не могут. И в любом случае мы будем свет зажигать. Ну и пошли тогда. Новые желтые широкие ленты наклеены на останки прежних. За последние дни в этом доме убили 3 человек. А может и 5, кто пока знает. Интересно, что потом Гонсалес сделает со своей виллой. Неужели останется жить? Или попытается продать? Джефф рванул первую ленту, с треском оторвавшуюся от косяка, затем следующую и следующую. Потом отпер замок ключом, толкнув входную дверь. Я шагнул внутрь, следом за ним, подсознательно ожидая ощутить запах крови, но в гостиной, куда я сразу попал, ничем не пахло. Только воздух был чуть затхлым, кондиционер выключен, и все закрыто. Пощелкав выключателем, я обнаружил, что света в доме нет. Достав из сумки небольшой яркий фонарик, я нашел распределительный щиток и перекинул тумблер. Над головой чуть зажужжало, включились лампы в подвесном потолке.
3: «Вот здесь его Дарка нашел, насколько я понимаю», — сказал Джефф.
1: Кровь на полу между тем была, хоть и совсем немного. «Странно. Немного для выстрела в голову, как мне кажется». «Дарка само ранение видел?» — спросил я. «Надо было бы серба сюда привезти, но мы побоялись оставлять Гонсалеса одного. А Дарка уже наловчился с ним справляться, хоть тот пил без перерыва. Так что Джефф просто вызнал у него все подробности.
3: 22-й, он думает.
1: Джефф присел у силуэта на корточки.
3: Рану, говорит, он видел хорошо.
1: Ну да, Стив был лысым, совсем лысым.
3: И не было никакого выходного отверстия, добавил он.
1: Тогда понятно. Странно только то, что кто-то пошел убивать с 22-м. Понятно, что он тихий, если с глушителем, то совсем бесшумный. Но риска много, если ты собираешься убить опытного в обращении с оружием и бдительного человека. А Стив был именно таким, и он всегда был вооружен, как и каждый из нас. «Что он еще успел осмотреть?» — спросил я.
3: «Всерьез? Ничего. Почти ничего. Он все же бывший коп, так что старался не оставлять лишние следы. Вошел, быстро осмотрел тело и дальше следил за тем, чтобы до полиции никто в дом не вошел».
1: Положив на стол сумку, он вытащил из нее большую ультрафиолетовую лампу. Показал мне.
3: «Это Стива. У него все для таких осмотров было, по старой привычке».
1: «Хочешь поискать еще кровь?»
3: «Хочу», — кивнул он. «Именно кровь и хочу. А еще хочу, чтобы ты занялся спальней Гонсалеса. Перерой там все».
1: У покойной Джоан Гонсалес своей комнаты в доме не было. Если она и сидела за компьютером, то в спальне. Там при прошлом осмотре мы нашли то, что можно было расценить как периферию к лэптопу. А еще был кабинет самого Гонсалеса, где он работал, когда был дома. А когда не был, могла Джоан сидеть там? Вполне могла. Только сначала я тоже дом обойду. А если точнее, то сначала спущусь в подвал. Не дает он мне покоя. Мало того, что я уверен в том, что в нем тянуло холодом, но и не знаю, надо мне туда зачем-то. Просто надо и все. Дверь на лестницу была приоткрыта. Круглая бронзовая ручка посыпана порошком. Не помню, был он здесь в прошлый раз или уже после убийства Стива посыпали. Да, перчатки. Вытащил из сумки пару одноразовых черных синтетических Годьер с обрезиненной ладонью. Натянул, пошевелил пальцами, затем уже потянул дверь, зацепив за край полотна. Открылась она бесшумно. Свет с первого этажа осветил ступеньки, облицованные терракотовой плиткой. Закрыв глаза, я прислушался. Точнее, причувствовался. Так точнее можно выразить мысль. Тянет холодом даже сюда. Или только кажется, что тянет. Или я ожидаю того, как почувствую этот холод. Какое-то странное ощущение, как ниточку куда-то к желудку привязали, и за нее легонько-легонько тянут вниз. Туда, по ступенькам. Странное ощущение. Сродни тому... Да как курильщика к сигарете тянет. В таком духе. Я знаю, я курил раньше. Ладно, что я здесь стою, словно решаюсь с вышки в холодную воду прыгнуть. Я уже там был, там ничего нет, кроме следа смерти. Черт, неужели я это чувствую? Странно, вообще все странно. Мне, наверное, к психоаналитику надо. Закончить дела с Акоста, вернуться в Америку и там к психоаналитику. Ага, поддержать, как говорится, местный стиль. Что-то я погнал. У меня всегда так. Когда волнуюсь по-настоящему сильно, то всякая дурь в голову лезет. Исключительно для того, чтобы вытеснить страх. Я боюсь, получается. Чего, мертвецов? Я видел мертвецов в моей жизни, много мертвецов. И ничего. Как-то не случилось со мной ничего. А отсюда тела давно увезли. Что это я? Вот игровая комната, вот дверь в винный погреб. И я чувствую ее, дверь эту самую. Хотя нет, не дверь. Ощущение чего-то стало таким ясным, что сейчас я уже не сомневался ни единой секунды. Здесь что-то есть. Нет, не предметное, но словно дверка куда-то в нехорошее место открыта, и из нее тянет сквозняком. И страшно стало. Потоптался перед дверью погреба пару минут, не решаясь ее открыть. Затем, немного стыдясь своего страха и самого себя, вытащил из кобуры пистолет, подняв на уровень глаз. Вес оружия в руке немного успокоил. Повернул шарообразную латунную ручку, потянул дверь на себя. Та бесшумно открылась. Свет у меня из-за спины упал прямоугольником на покрытый плиткой пол, обрисовав на нем мой вытянутый силуэт. Ничего. Вогнутые темные донца бутылок рядами на полках, корзины с вином на полу. И ощущение сквозняка вдруг исчезло, словно отрезало его. Осталось только так, холодок, как в тот день, когда мы здесь были втроем. Странно. Я уже на 100% уверен, мне не показалось. То, что я чувствовал, я действительно это чувствовал. Наверняка. С гарантией. Не показалось, не почудилось, не поблазнилось. Куда это делось? Вдохнул пару раз глубоко, закрыл глаза, пытаясь снова настроиться на волну. Нет, не срабатывает. Ушел куда-то этот сквозняк. Щелкнул выключатель на стене. Свет залил квадратную комнату винного погреба. Я поискал каких-то щелей, отверстий, вентиляционных выходов. Ничего. Почти наглухо закупоривая моя комната. Под дверью даже специальная шторка из пористой резины приколочена, чтобы даже воздух так просто снаружи сюда не проникал. И по периметру полотна уплотнителя. Здесь прохладно, да, прохладнее, чем во всем остальном подвале. Но я все равно легко могу отделить эту прохладу от того неправильного холода. Они совсем разные. Прохладу я чувствую кожей, а холод — позвоночником, наверное. Пистолет снова втиснулся в кобуру. Все, ничего здесь больше нет. Вышел, выключив в погребе свет и оставив дверь открытой. Но потом остановился. Вино Гонсалеса пока ни в чем не виновато. Если надо его хранить с закрытой дверью, пусть так и будет. Другое дело, что закрывать ее почему-то не хотелось. Но закрыл. Пошел к выходу и вдруг сразу почувствовал снова тот самый ток холода. Что за... Я даже отпустил ругательство, остановившись в недоумении на пороге игровой комнаты. Появилось ощущение чьего-то злобного взгляда, упершегося в спину. Рванул в сторону, выхватил пистолет. Ничего. «Лечиться надо, бля!» — пробормотал я, чувствуя, как со страху пробивает потом. Но пистолет на этот раз не убрал. Снова вернулся к двери, открыл, и тот же результат. Вместо сквозняка только воспоминания о нем. «Джефф!» — крикнул я, выглянув из подвала. «Джефф, на минутку, а?» Почему-то я совсем не удивился тому, что Джефф ничего не почувствовал. Вообще ничего. Как и в прошлый раз. Тогда ведь ни он, ни Стивен тоже ничего не ощутили. Я и звал его скорее уже для того, чтобы проверить не само ощущение, а тот факт, что оно появляется только у меня. Другое дело, что результат окончательно заплел мне мозги. Что я могу чувствовать такого, что не способен чувствовать никто другой? Я что, экстрасенс какой-то, в которых я даже не верю? Хотя почему бы и нет, верно? Что это? Вот что это было? И почему мне кажется, что этот сквозняк как-то связан с убийствами? Почему так кажется? А хрен его знает. Нет у меня никакого логичного объяснения. Кроме одного, пожалуй. Этот холод ассоциируется с чем-то бесконечно злым. Изначально злым. Чем-то таким, что удивительно гармонирует с тем, что в этом подвале убили людей. А больше мы ничего не нашли. Самое главное, не нашли того, что нашел Стив. Перерыли все, выдвигали ящики столов, выискивая на них снизу записанные для памяти пароли, смотрели на двери сверху в поисках тайников. Все бесполезно. Ничего интересного не нашли. Если и было что-то важное, все это вполне могла увезти полиция. Скорее всего, и увезла, если было. «Надо съездить в банк», — сказал я, когда мы уже стояли у машин. Забыл название, которое рядом с аптекой, где Брю встречался с неизвестной женщиной. Стив собирался поговорить с начальником их службы безопасности. Джефф кивнул, вытащил из набедренного кармана карго-штанов небольшой блокнот, перекинул пару листов. «Точно, первый центральноамериканский», — сказал он. «Это я договаривался о встрече». «Ты?» «Там за главного в службе безопасности парень из полка. Я нашел выход через общих знакомых». «Вот как». Это сильно упрощает дело, хоть и совсем не удивляет. Я уже говорил о том, что здесь много подобных людей заправляют подобными службами. «То есть ты можешь договориться еще раз?» — уточнил я. «Могу. Сейчас и попробую». Джефф, как ребенок, любит всякие гаджеты, но при этом упорно пользуется бумажками. Вот и сейчас номер этого самого бывшего сослуживца он искал в блокноте. «Вот, Марк Рут, нашел», — прокомментировал он и начал набирать. Разговор надолго не затянулся, но результат, похоже, Джеффа не обрадовал. «Он с нами встретится без проблем, но только через 3 дня. Он в отъезде в Лондоне». «Черт!» Я даже губу закусил от расстройства. «Похоже, что на нашей стороне никто там наверху не играет. Если что-то может пойти не так, оно идет не так. Все по законам Мёрфи. Правда, нам хотя бы совсем не отказали, и то хорошо». «Ты сейчас куда?» — спросил Джефф. «В офис. Буду в офисе». Словно самого себя, желая в этом убедить, повторил я. «Увидимся». «Увидимся». После случившегося в подвале в голове какое-то смятение. Словно даже звон в ушах. Не знаю, трудно описать ощущения. Что это такое? Что это было? Я никогда в своей не такой уж короткой жизни ни с чем подобным не сталкивался. И сейчас мне надо просто сесть где-нибудь в спокойном месте и попытаться это как-то обдумать. И офис, наверное, для этого подойдет лучше всего. Глава 5. В том, что наверху играют против нас, я все же ошибся. И убедился в этом ровно в тот момент, когда утром вошел в офис. Сидевший за компьютером Витек спросил.
2: «Главный, а ноут Стива может быть полезен? Я что-то сразу поинтересоваться прощелкал».
1: «Ноутбук Стива?» Опешил я так, что замер на середине шага, уставившись на Витька. «Его лэптоп?» — уточнил я на всякий случай.
2: «Ну да, ноут!» — кивнул Витек. «Он здесь, у меня!»
1: «А как он у тебя?»
2: «Да Стив завез 2 дня назад. У него вентилятор накрылся, я заменил, а забрать он его уже не успел».
1: «И он здесь?» — переспросил я, боясь поверить в такое.
2: «Ну да».
1: Витёк, похоже, немного усомнился в моих умственных способностях.
2: «Ну я чё и говорю».
1: «И где он, Вить?»
2: «Да здесь».
1: Он махнул рукой в сторону будуара. Через минуту я уже сидел за столом и ждал, когда загрузится операционная система в небольшом сером лэптопе, с которым я часто видел Стива.
2: «Пароля на входе нет», —
1: сказал сидевший рядом Витёк. «Уже радует». Проскочила неторопливо заставка. Компьютер был не новый. Затем появился рабочий стол со множеством значков.
2: «Что ищем?»
1: «Почту». Эту привычку Стив взял у меня. Любой

0: В открывшемся браузе паролей не было, но со второго входа в почту прошел легко. Во входящих ничего не было, но потом я сообразил, что у Стива, похоже, всего одна почта на все случаи жизни. И отправить сам себе письмо он не мог. И заглянул в черновики. И что это? Глаза сразу остановились на дате и времени создания файла. Файл создан. Я вытащил свой телефон, пробежался по логу сообщений. Ну да, вот тоже сообщение от Стива о том, что он обнаружил Google аккаунт убитой Джоан. А по времени совпадает с созданием этого файла. Всего 5 минут разницы. Только после этого я файл открыл. Логин и пароль. Ну ты понял все, да? Повернулся я к сопевшему почти в ухо Витьку.
1: «Сейчас все будет!»
0: Кивнул он, быстро переписывая два слова на листок бумаги.
1: «Сейчас сделаю!»
0: «Так, Джефф...» «Джефф же не в курсе, а он о содержании компьютера может знать больше, чем я. Они со Стивом работали вместе». Я схватился за телефон. К тому времени, как Джефф приехал, Витек уже открыл доступ к аккаунту убитой жены Гонсалеса и перекопировал содержание компьютера Стива на переносной жесткий диск. К счастью, Стив картинками и видео свой лэптоп не забивал, так что скопировалось все легко и быстро. Что-то было запаролено, но опять же Витек успокоил. Доступ к компьютеру есть, а дальше никаких проблем. Но это потом. А пока дневник Джоан Гонсалес. Она действительно им пользовалась. Это удобно, у меня такой же. Синхронизируется и компьютер, и планшет, и телефон. Не забудешь и не пропустишь ничего. Правда, я иногда забываю вносить в этот дневник нужное, а вот Джоан, похоже, была женщиной пунктуальной и аккуратной. И поэтому она несколько раз внесла в свой дневник пометку «Забрать Сатори от Академии Бальбоа». И на день ее гибели подобные планы тоже были. И к тому времени, как Джефф зашел в офис, я ждал его уже в дверях.
2: «Ты куда собрался?»
0: «В Академию Бальбоа».
2: «Что это?»
0: «Частная школа в Клейтоне». Я повлек его к машине, говоря уже по пути. Джоан Гонсалес каждый раз забирал оттуда ту самую Сатори. Я прочитал ее ежедневник.
2: «Ты что, думаешь, что Сатори из этой школы?»
0: Джефф скептически сморщился. «Думаю, что Сатори прямо из преисподней». Мне почему-то вспомнился при этом холод в подвале. Но, скорее всего, она встречала их машину где-то там. Родители забирают детей, и затеряться среди них легко. А выглядит все очень естественно. Тьютор из другой соседней школы.
2: «И что надеешься найти?»
0: «Записи с камер вдруг сохранились. И вдруг эта самая Сатори на них попала, если крутилась возле школы».
2: «Хм».
0: Джефф задумался, затем кивнул.
2: «Попытаться стоит, по крайней мере. Если бы у нас была ее фотография... Ладно, поехали, я веду».
0: «Ну, давай ты, ладно». Сабьюрбин даже после моей не слишком трясучей «Тойоты» ощущался неправдоподобно плавным и вальяжным. Климат-контроль Джефф устанавливал на такую температуру, что я почти сразу замерз, как сел к нему в кабину. Повез Джефф не через город, а вдоль берега, по Каредер-Сур, что, в общем-то, и разумно. Поток машин был неплотный, двигались быстро, так что за пределы города выскочили уже минут через 15, крутанувшись на развязке на Каредер-Норте. Дальше уже потянулись застроенные приличными домами пригороды и старые американские военные застройки, удивительно однотипные, служившие когда-то и казармами, и жильем для военнослужащих. Когда-то все это имущество отошло Панаме. Оказалось, что лучше всего размещать в подобных местах школы и всякие прочие университеты, вместе с их кампусами. И в результате получилось, что вся зона между границей города, каналом и Биа-Сентенарио превратились в некий учебный заповедник.
2: «У тебя есть какая-нибудь теория?» — спросил Джефф.
0: «Теории как мух над дерьмом, но ни одна даже моей собственной критики не выдерживает», — сознался я. «Понятно только то, что все началось с того, что адвокаты Гонсалеса, или там ее подружка, которая молчала, спасли доченьку. А этого ребенка надо было задушить в колыбели, и тогда бы все погибшие были бы живы».
2: «Стива убили из-за пароля к ежедневнику. Как ты думаешь?»
0: «Думаю, что да. Я очень много объяснить не могу, но при этом доверяю в данном случае больше своей интуиции. И думаю, что они как-то узнали, что Стив получил доступ к ежедневнику. Они взяли его телефон, но, похоже, не смогли или не догадались заглянуть в почту. Вот эта самая запись о встрече с Сатори у школы каким-то образом для них опасно.
2: Посмотрим».
0: Дорога пошла вдоль канала. Местами мелькали таблички, предупреждающие о том, что сюда из воды любят выбираться крокодилы. Справа тянулась длинная ураганная

0: изгородь, а если проще, то обычный сетчатый забор. Затем показалось скопление длинных трехэтажных зданий, где и собрались все институты, академии и школы, собравшиеся в этом месте. А здания все как один, друг на друга похожи. Военная архитектура. Причем умная. Над каждым этажом к стене пристроен наклонный козырек, по которому должна стекать дождевая вода. Для местного климата это единственный способ сохранить штукатурку нормальной. А то в городе, где не покрасят, через месяц максимум выглядит стена так, будто за ней уже много лет никто не следит. Дорога обогнула весь этот комплекс, собравшийся вокруг огромных зеленых газонов и окруженный футбольными, бейсбольными и прочими стадионами. И затем Джефф припарковал машину почти у входа в академию. Время было неурочное, за детьми пока никто не приехал, и мест для стоянки хватало.
1: «Есть камеры, причем на все стороны», — сказал Джефф, оглядывая здание с улицы.
0: «Есть», — кивнул я. «Теперь бы знать, делают ли вообще записи, а если делают, то сколько они хранятся».
1: «Школы обязаны делать по правилам. Вроде как на случай ловли педофилов и прочих маньяков», — просветил меня Джефф. «Я уже как-то с этим сталкивался. Другое дело, что нет никакой гарантии того, что нам кто-то даст эти записи посмотреть».
0: Пропустили нас без особых проблем. В школе было тихо, шли занятия, но принципиал Дэвид Шварц время для нас нашел. Пригласил в маленькую переговорную самого входа, внимательно выслушал и в доступе к записям отказал в категоричной, хоть и вежливой форме. Настолько категорично, что даже желания спорить не возникало. Все равно не поможет. Нам осталось только извиниться и отправиться к выходу. И лишь у самой машины меня догнала одна идея. «Стой, есть вариант», — сказал я своему спутнику и полез за телефоном. «Этот Шварц американец, как и вся школьная администрация. Так что попытаемся найти подход. И, кстати, с Биллом Мерфи из ДЭА ты насколько знаком?»
1: «Хуже, чем Стив, но знаком. Хочешь попробовать через него?»
0: «Если у меня ничего не получится, будешь пробовать». Номер Акосты нашелся быстро, — ответил он сразу. «Какие-то новости?» «У нас все время какие-то новости. Брю выманили из гостиницы. Женщина. Возможно, удастся получить ее портрет с камер слежения. Но мне нужна помощь».
2: «Какая?»
0: «Принципиал Академии Бальбоа Дэвид Шварц. Вам знаком?»
2: «Не очень хорошо, но в какой-то степени».
0: «Нам нужен доступ к записям с камер, что установлены в школе. Мы с ним говорили, но без успеха». Было слышно, как Акоста вздохнул.
2: «Не удивлен. Шварц тяжелый человек и упрямый. И хорошо знает законы».
0: «Нам очень нужны эти записи. Очень».
2: «Что там может быть?»
0: Вопрос наверняка был задан лишь для того, чтобы выиграть время в разговоре. А Косте явно не хотелось связываться с мистером Шварцем. «Там может быть портрет убийцы семьи Гонсалес, за которыми приехал Брю. Этот человек, судя по всему, подсел в машину где-то возле Академии Бальбоа».
2: «Хорошо».
0: Акоста сразу же решился.
2: «Я попытаюсь что-нибудь сделать, но сразу скажу, что ничего не обещаю. Шварц... К тому же у такого человека достаточно много людей, к которым он может обратиться, если ему причиняют неудобства. В том числе и в этом здании».
0: «Я это понимаю».
2: «Хорошо, хоть так. Я перезвоню. И не думаю, что очень скоро. Ждите».
0: И отключился.
1: «Хоть так». «Что?»
0: — спросил ждавший окончания разговора Джефф.
2: «Ждем. Он попытается. Отвези меня обратно, что ли?»
1: «Поехали».
0: Джефф даже дверь мне открыл.
1: «Потом мне надо еще проблемы с телом Стива решать. Он всегда хотел, чтобы его похоронили в Белфасте. Так что...»
0: Обратно катили в полном молчании. Черт бы побрал этого упрямого и принципиального Шварца. Ведь достаточно понятно объяснили ему, зачем это все нужно. Нет, уперся. И уперся лишь потому, что правила надо соблюдать. И у него есть такая возможность. И осознание этого факта тешит ему самолюбие, наверное. Имею право отказать и откажу. И хоть трава не расти. А я просто чувствую, что будет эта самая Сатари на записи. Будет. Много у них камер. Не было, наверное, другого способа войти в доверие. Родители Луис все же держали ее почти что в заключении и контролировали каждый шаг. А так вот сработало. Встань у забора хорошей школы, надень очки и соответствующий наряд, и все. Даже подозрений ни у кого не вызовет. Когда уже въехали во двор нашего офиса, Джефф нарушил молчание.
1: «Знаешь что?» — сказал он задумчиво. «Я бы поискал в интернете какое-то сообщество детей-убийц, что ли».
0: «А есть такое?» — удивился я.
1: «Понятия не имею, но сейчас все есть. Где-то Луис нашла эту Сатори, так? А мне вспомнились сразу педофилы».
0: «В смысле?» «Что-то он меня запутал, быстро, но сильно».
1: «Их действительно стало намного больше в последние годы. Активных, я имею в виду, действующих. И кто в этом виноват?»
0: «Интернет?»
1: «Разумеется».
0: Джефф собрался было заглушить двигатель, но передумал. Сообразил, что в машине станет жарко очень быстро.
1: «Их не стало больше вообще, но интернет дал им возможность сбиваться в стаи, делиться информацией, прикрывать друг друга и находить способы знакомств с детьми. И тот, кто раньше боялся даже фантазировать, вдруг начал действовать».
0: «Согласен», — кивнул я. «Но о педофильских ресурсах, особенно в луковой зоне, слышали все. А вот о чем-то подобном...»
1: «Я не утверждаю, что это именно ресурс детей-убийц. Не думаю даже, что в мире достаточно таких детей, чтобы вообще догадаться искать друг друга. Но где-то они встретились. Где-то или Луис нашла эту самую Сатори, или наоборот. Все сходится. Луис все свободное время проводила в интернете. Японка появилась как преподаватель компьютерных же знаний. Никаких подозрений».
0: «Согласен, но что и как искать, я не знаю».
1: «Я тоже не знаю».
0: Джефф помассировал свою бычью шею. К дождю у него всегда начинала болеть голова.
1: «Если бы знал, то уже бы давно все нашел».
0: «Пошли, я отдам тебе компьютер Стива, мы сняли с него копию».
1: «Лучше мне дайте копию, а компьютер оставь Виктору», — прервал меня Джефф. «Может, он что-то еще в нем найдет. А я все равно в них ни черта не понимаю. Буду читать то, что получится открыть».
0: «Ну, тебе виднее. Пошли». Когда зазвонил телефон, я уже сидел в офисе и изучал заметки, которые Стив делал по нашей работе. В общем, ничего такого, чего бы уже не знал, найти в них не удавалось. Никакой информации он для себя не придерживал. Все было ясно и просто. Ни в отправленных, ни в полученных письмах в его почте тоже ничего важного не попалось. Звонок у меня, как в старых телефонах, дребезжащий такой. Когда-то все ставили себе мелодии, это было даже оригинально, а теперь у всех такой, давно сменить пора. А то бывает, что зазвонит у кого-то в публичном месте и начинаешь сам за телефон хвататься, но не сменил пока. Такой звук, оказывается, на фоне любого шума лучше всего слышен. Но сейчас телефон зазвенел почти что в полной тишине. Я глянул на экран. Энн Хилли. Я внес ее номер в память после того звонка. Даже сердце немного дрогнуло, растерялся. Блин, как школьник прямо. «Хелло! Не помешало?» Какой же все-таки тембр голос у нее, сексуальный, иначе и не скажешь. «Нет, ни в коем случае. Мы можем встретиться?» «Встретиться?» Совсем растерявшись, довольно глупо переспросил я. «Да, встретиться». «Конечно. Я могу встретиться, я даже очень хочу встретиться. Сегодня?» «Это возможно?» «Разумеется, где?» «Я как-то не думала пока». «Ну неужели? Только не надо мне говорить, что эта женщина не думала. Намеки надо понимать». «Может быть, в кафе Барко?» Я с неким внутренним облегчением выбрал место, куда рад был бы пойти сам, и которое показалось бы скучным Рассити. «Суши и что-то еще?»
3: «Прекрасно!»
0: Энн Хилли заметно оживилась.
3: «Хорошо знаю это место. В 9?»
0: Сама предложила время она, удивив уже окончательно. «Деловые переговоры на 9 не назначают. На 9 назначают свидание, чтобы потом веселиться с неспящей панамой до утра или кто сколько может». «Прямо там?» — уточнил я и, услышав ответ, еще и закивал в трубку. «Буду, обязательно буду». Фу, что-то я совсем того, поплыл, как на ринге после хорошего удара. Даже мысли все остальные как метлой вынесло. «И что, неужели... А почему бы и нет?» Скосил глаза, чтобы разглядеть себя в висящем в проходе зеркале, но не разглядел. У меня свет со спины, так что только силуэт виден. Ну ладно, еще не совсем старый, не очень страшный, да и особой робостью в общении с противоположным полом не отличался никогда, разве что активности особой тоже не проявлял, примерно с тех пор, как ко мне перестали обращаться молодой человек. Ну и не монашествовал. Опять же, целибат не про нас придумали. Так, еще переодеться надо бы. Там место из приличных, так что хоть и не галстук, но все же в том, в чем я сейчас, идти не надо. Другое дело, что до вечера еще время есть. А чем его сейчас занять, даже не знаю. Все зависло, везде чего-то ждем. Кики несколько раз присылал сообщение, но ничего экстраординарного у него не случилось. Все штатно. Так что ничего срочного пока не ожидается. Досидит до темноты, дождется, пока все из офиса разъедутся, может быть, попытается за кем-то проследить, если этот кто-то покажется интересным. А потом сюда вернется, отдаст все записи Витьку. Тот, понятное дело, за них ночью усядется. Но до завтрашнего утра все равно сколь-нибудь значимых результатов не будет. Ладно, тогда я здесь откланяюсь. Глава 6. Расита сегодня была выходной, явно рассчитывала на совместный выход куда-то Оут. Когда я, выйдя из душа, в который залез после возвращения из бассейна, сказал, что ничего не получится, и я вечером занят, что у меня важная встреча, она заметно расстроилась. А я почему-то испытал некое тихое злорадство. Вроде как нашел для себя моральное основание не тратить свое время на ее развлечения, мне ненужные. Но виду не подал, понятное дело, сделал до крайности озабоченное всякими проблемами лицо. «В хорошем месте встречаетесь?» — спросила она, наблюдая за моими приготовлениями. «Да», — ответил я, может быть, впервые, не пускаясь в подробности и не пытаясь выдать смягченную версию. «Если встречаюсь, значит, надо. Вот так. Долой неуместную деликатность. В конце концов, с чего это я свою жизнь взялся превращать в благотворительное мероприятие? Именно поэтому не стал придумывать причину, почему не могу взять тебя с собой. Нехрен, и так сойдет». «А так, да, в хорошем месте встречаемся. И время, надеюсь, проведем хорошо. И вообще я на многое надеюсь. Но вслух об этом говорить пока не буду. Хотя бы для того, чтобы потом не выглядеть идиотом, если, например, дама на свидание придет с мужем. Или и вправду хочет поговорить исключительно по делу, а я по наивности этого не понял. Ладно, видно будет». И, одевшись, пошел вниз, такси вызывать. Острова Наос, Перико и Фламенко расположены на входе в канал, и когда-то американцы разместили на них береговые батареи, соединив сами острова с материком длинной дамбой, на манер кронштадтской. Потом, понятное дело, потребность в больших пушках отпала, и они превратились в аттракцион, а сами островки начали использовать для куда более мирных целей. Сначала в нескольких заливчиках построили марину для яхт, потом появились торговые центры, пара отелей, жилой комплекс-ресорт, множество ресторанов и баров и даже рыболовный центр Эбернейти. Некая смесь супермаркета для рыбака и чего-то вроде рыбацкого стадиона, где проводились чемпионаты по ловле. По дамбе, к островам параллельно Авенида Амадор, тянулась самая популярная в Панаме велосипедная дорога, по которой я и сам любил проехаться. И что важно, на острове Перико была еще и большая стоянка, так что проблемы с парковкой обычно у других увеселительных заведений здесь не было. Впрочем, я все равно приехал на такси, так что проблема парковки меня не волновала. Водитель высадил меня прямо у входа в кафе, а если точнее, то у лестницы, ведущей на террасу, над которой висела нарочито примитивная вывеска в виде русалки. Место, несмотря на несколько эклектичную архитектуру, считалось приличным, и публика здесь собиралась больше та, что постарше. И музыка соответствующая, и меню, и напитки, и даже, наверное, цены. Хотя в Панаме везде дешево, все познается в сравнении. Терраса была заполнена пока наполовину. Народ здесь все же позже собирается. Так что занять хороший столик удалось. Играла музыка, которую делал местный диджей. Испанский регги. Это местный жанр, возникший из-за того, что в Панаме много черных, для которых родной язык испанский. Но при этом совсем недалеко до Вест-Индии, откуда и пришел регги. Но пока еще никто не танцевал. Вечер, как тут круглый год и бывает, был теплым, как и будет теплая наступающая ночь. Еще пахло недавно прошедшим дождем. И вид на закат, на садящееся в залив солнца, отсюда почти невероятный. Лучшего, наверное, места для встречи сейчас и выбрать было нельзя. Я заказал бутылку мексиканской короны, которую принесли с ломтиком лайма в горлышке, откинулся на спинку стула, закинув ногу на ногу, и незаметно для окружающих, чуть подправив за поясом чина кобуру с Вальтером. Без нее я бы себя вообще как без штанов ощущал, наверное. К удивлению моему, Энн Хилли пришла пешком. Появилась она откуда-то справа, я заметил ее тогда, когда она подходила к террасе кафе. Зато это дало возможность спуститься на улицу и встретить ее прямо у входа. «Привет!» Она улыбнулась и протянула руку. Ладонь была маленькая и теплая. Я улыбнулся в ответ.
1: Я уже занял столик, и похоже, что неплохой. Жестом я пропустил ее вперед на лестницу, заодно опустив глаза ниже, разглядывая ее, пока она поднималась. До этого я видел ее в чуть коротковатых в стиле 60-х брюках, так что разглядел только щиколотки. Сейчас на ней было простое легкое платье, совсем короткое, так что удалось оценить и ноги. А ведь без единого недостатка, причем еще и сильные, тренированные. Одетая она опять была с безукоризненным вкусом, а заодно и абсолютным чувством умеренности. Редко встречающийся талант, к слову, когда одновременно женщина умеет показать, что она отнюдь не сирота, но при этом выглядеть подчеркнуто скромно. Эдакий подлинный природный аристократизм. Наверху лестницы она также совсем незаметно замедлила шаг, оказавшись рядом и давая возможность отвести ее к столику. Отодвинул для нее стул, потом уселся сам. Подошел официант, маленького роста мулат в просторной белой рубашке гуябейры и традиционной панамской соломенной шляпе с чуть загнутыми полями, той самой Панаме. Выложил меню. Энн попросила такую же корону, как и у меня. «Вы за мной следили?» — совершенно неожиданно спросила она, причем по тону было понятно, что это шутка. «Почему?» Шутка не шутка, я все же опешил от такого вопроса. «А откуда узнали, что я здесь живу?»
0: «Здесь?»
1: Тут я еще больше удивился.
0: «А где здесь можно жить?»
1: «Да, на соседнем острове строят отели, ресорт, но закончат хорошо, если к следующему году. Что еще здесь есть?» «Аквариум от Смитсонианского института, марина с яхтами, магазины и рестораны».
0: «Здесь?»
1: Еще раз, окончательно растерявшись, повторил я.
3: «У меня здесь лодка».
1: Она показала в сторону марины. «Иногда я ночую на ней просто потому, что люблю».
0: «А вообще где?»
3: «Далековато отсюда. Коронадо. Но мне там нравится. Дом у меня на мысу Пуанто-Барко. Совсем на отшибе, даже соседей близко нет. На самом пляже».
1: «Неподалеку от советника право получается. Ну, в общем, логично. Если не хочешь жить в городе, то это самое приличное место, хоть от него до столицы ехать все же далековато. Больше часа».
0: «Не мокро, не шумно?»
3: «Жили раньше на пляже?» — засмеялась она. «Я привыкла. Раньше жила тоже на Фронтлайн-Бич. Да, все сыреет, и во время шторма очень шумно, но я привыкла».
1: «Нет, я на пляже не жил, но как-то в отпуске снял дом на месяц», — ответил я. «Вы здесь недавно?»
3: «Примерно год, может быть, больше».
1: Чуть пожала она непривычно загорелыми для англичанки плечами.
3: «Отчасти из-за этого дома здесь и осела. К тому же мне нравится выходить на пляж по утрам. В другом месте это делать не получится». «А у моего дома можно даже не надевать купальник».
1: «А зачем тогда ночевать на лодке?»
3: «Иногда просто лень возвращаться».
1: Она открыла меню, но смотрела пока на меня.
3: «И мне нравится плеск воды рядом. Нравится воздух, нравится, наверное...»
1: Она чуть задумалась, затем, улыбнувшись, какой-то своей мысли сказала. «Наверное, приятно осознавать возможность просто отчалить вместе со своим домом от пирса и отправиться куда-то далеко». Хотя на самом деле очень далеко моя лодка не дойдет, горючего не хватит. Тут она уже засмеялась.
0: Метров 10?
3: 42 фута.
1: Больших в Панаме не держат, на них ходить некуда. В одну сторону Колумбия, туда страшновато и подозрительно, в другую Коста-Рика, но там с лодкой вообще делать нечего. Поэтому те, у кого лодка есть, ходят до островов Ла-Перла. Но туда и небольшой за глаз хватит. Так что 42-футовая по местным меркам уже почти огромная. Ну и заодно подумалось, что в таких лодках уже вполне приличная спальня. То есть мастер-каюта. Ну, спальня, в общем.
0: «Я думаю, что в этой марине больше и нет, верно?»
3: «Да. Я поначалу удивилась, что здесь нет больших лодок. Есть большие виллы, большие пентхаусы, большие небоскребы, большие машины, а лодок почему-то нет. Только потом уже поняла, почему».
0: «Любите лодки?»
3: «Да, почти с детства. Я же выросла в Испании, в Марбелье. Там много лодок. У нас в семье была большая».
0: «Управляете сами?»
3: «В основном. А у вас хобби есть?»
0: «Хобби? Есть, пожалуй. Я стреляю, если это можно считать хобби».
3: «Стреляете? Из чего?»
0: «Из пистолета в основном. Здесь из чего-то другого стрелять особо негде».
3: «Научите?»
0: «Даже так?» — удивился я.
3: «А почему нет? Вы против?»
1: «Нет, я не против. Меня к ней тянет так, как... Черт, иначе и не скажешь. Но вот как тогда в подвале виллы Гонсалеса тянуло вниз. Как будто крючок с леской за что-то внутри меня зацепился.
0: Какое-то неромантичное получается сравнение, но именно оно ближе всего к истине. Меня к ней влечет. Причем влечет так, что я не смогу, даже если захочу, остановиться. И не могу понять даже, какое впечатление Энн на меня производит. Почему-то в голове всплывает фраза «притягательно, как грех». Хотя ничего грешного в ней не видно. Она скромна, сдержана, элегантна. Какая-то каша в голове, даже не выразить то, что пытаюсь думать. Точнее, самих мыслей нет, только ощущения. Все спустилось куда-то на нижний, интуитивный, инстинктивный, темный уровень, на котором ты сам не можешь понять себя. «Никаких проблем, если есть желание».
3: «Желание? Желание есть».
0: Она опять сдержанно улыбнулась. «Ладно, давайте выбирать ужин. Я буду суши и всякое такое». «Я тоже. Насколько помню, я суши и предлагал. Может, взять блюдо лодка? Оно здесь хорошее, практически ничего не хочется выкинуть».
3: «Согласна».
0: Она откинула меню на столик.
3: «Тогда и читать не нужно. Кстати, я тоже хотела это блюдо предложить. Сходство во вкусах что-то символизирует. Как вы думаете?»
0: «Только надежду. На развитие отношений». Она посмотрела мне в глаза, коротко и как-то поощрительно улыбнулась. И затем подозвала пробегавшего мимо официанта.
3: «Расскажите о себе».
0: «Вот так, никаких вступлений, расскажи, да и все». «Особо нечего рассказывать. Как ты вырос?»
3: «В России?»
0: «Да, в Москве. Как-то служил, как-то уволился, как-то завел бизнес, как-то уехал из страны, как-то попал в британскую военную компанию».
3: «Потом сюда?»
0: «Нет, потом в Америку, в Аризону. Там был бизнес».
3: «А сюда почему?»
0: «Ну, так сложилось». Я пожал плечами.
3: «Навсегда?»
0: «Нет, не думаю». Я даже засмеялся уже над самой мыслью о том, что здесь можно осесть навсегда. «Пока. Не знаю, насколько. Как дела пойдут?»
3: «А идут?»
0: «В принципе, идут, не жалуюсь. Здесь много разных людей, и у многих возникают проблемы. Возможно, что эта страна с самым высоким содержанием подобных людей».
3: «Интересно заниматься чужими проблемами?»
0: Она чуть вскинула брови. «Нет, но деньги за это платят».
3: «Хм, откровенно».
0: «А что, надо заняться вашими проблемами?»
3: «Нет».
0: Она улыбнулась.
3: «У меня нет проблем».
0: «А как же разговор по телефону тогда, после моего приезда с Малиной?»
3: «Всегда нужен какой-то повод для встречи, верно?»
0: Вот тут я удивился. Нет, я уже понял, что мы встретились не для того, чтобы вступить в деловые отношения. Но пока этот факт в голове уложился не окончательно. Ну хорошо, меня к ней неудержимо потянуло с первой минуты, как я ее увидел. Но мне как-то не верится в то, что ее также потянуло ко мне. Нет, не то чтобы я урод, и женщины мне внимания не уделяли. Она все же из возраста девочки и ищущей мальчика вышла, но просто такое мое неудержимое влечение — это точно какое-то отклонение. А по всем законам природы отклонения встречаются нечасто, и взаимными точно быть не должны. И вот поэтому как-то все странно. Другое дело, что мне на странности плевать. Я то ли влюблен, то ли просто хочу ее до потери сознания. И то, что она искала встречи сама, это радует вообще-то, обнадеживает.
3: «А я в Испании родилась, как уже говорила», —
0: сменила она объект обсуждения.
3: «Мама из Лондона, папа из Гибралтара, то есть по крови испанец, а по менталитету — житель Скалы. Правда, после моего рождения почти сразу переехали в Сюрей, но когда мне исполнилось 14, вернулись в Испанию. Семья отца владела немалыми землями возле Ла-Линея, и когда строительный бум добрался туда, они очень сильно разбогатели. В общем, выросла я уже там». Разве что вернулась в Англию на время учебы в университете.
0: «А почему сюда? Разве в Испании не лучше?»
3: «Что-то новое, новые перспективы. Я тоже не думаю, что здесь навсегда, но пока мне нравится. А вам?»
0: «Мне тоже. Не нравилось, я бы сюда не приехал». Соврал я легко и свободно.
4: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Ида Эвольд. Первый шаг.

каждым днем во всех странах земного шара растет и ширится движение народов в защиту мира против войны, которую стремятся развязать американские империалисты. С каждым днем это величайшее в истории человечества движение привлекает все новых и новых сторонников. Честные люди всего мира не хотят войны.

0: Западная Германия. Лето 1951 года. Окраина маленького города близ Франкфурта на Майне. Старые липы, крутые скаты черепичных крыш, узкие, мощенные булыжником улицы. У палисадника маленького домика, принадлежащего Клаусу Мюллеру, бухгалтеру торговой фирмы «Бирнбаум и компания», расположился шарманщик. Звуки музыки врываются в открытые окна, еле видные за палисадником, увитым густой зеленью. Сын Мюллера Отто, 13-летний темноволосый мальчуган, рисует, примостившись на подоконнике. В комнату неслышно входит его мать Эмма. Она рассеянно прислушивается к звукам шарманки, привычно оглядывая несложное убранство комнаты. Стол, покрытый клетчатой скатертью, аккуратно расставленные вокруг него стулья, старый продавленный диван с вышитыми салфеточками на спинке. Взгляд ее задерживается на портрете светлоглазого юноши в форме солдата гитлеровской армии. Эмма подходит к шкафчику с посудой.
1: Ой, мама, что это? Ты всегда так неслышно ходишь. Посмотри мой рисунок. Узнаешь?
2: Конечно, узнаю. Герр Шпигель.
1: А почему ты узнала? Потому что с трубкой?
2: Нет, не только поэтому.
1: А, значит, правда похож?
2: Правда похож.
1: Да, мне и самому так казалось. Понимаешь, мам, я хочу быть настоящим художником. Очень хорошим художником.
2: Ты будешь художником, Отто. Очень хорошим художником. Если только...
1: Если только что?
2: Вилли тоже хотел быть...
1: Художником?
2: Нет, архитектором. Очень хорошим архитектором.
1: Но ведь тогда... Мама...
2: Ему было только 19 лет. Ты подумай, Отто. Всего только 19 лет.
1: Я понимаю, мам, но ведь тогда была война. А сейчас...
2: Калитка хлопнула. Папа, посмотри.
1: Нет, нет, это не у нас. Мама, мама, ведь ты не папу ждешь.
2: А кого?
1: Кого? Дядю Эрнста, конечно.
2: Почему ты так думаешь?
1: Потому что ты волнуешься.
2: А я не волнуюсь.
1: Нет, волнуешься. Я вижу. Ты всегда волнуешься, когда дядя Эрнст должен прийти. Боишься, что они с папой поссорятся, и дядя Эрнст совсем перестанет заходить к нам. Я понимаю.
2: Ты вообще стал что-то слишком много понимать, Отто.
1: Какая ты смешная, мама. Человек перешел в 6-й класс, а ты все его считаешь маленьким. Мама, что это у тебя, хлеб? Дай кусочек.
2: Нет, нет, потерпи до обеда.
1: А вот, наверное, папа.
0: За окном показался сосед Мюллеров, Фридрих Шпигель, маленький человек в старомодном воротничке.
3: Это вы, Герр Шпигель. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
4: Добрый вечер, фрау Эмма. Здравствуй, Отто. Вы не знаете, куда моя старуха исчезла?
3: Фрау Марта? Не знаю.
4: Ай-яй-яй-яй.
3: А сами вы где были?
4: Я? Да мне, знаете ли, сказали, что в одном кафе официант требуется. Ну вот я и ходил.
3: Официант? Бог мой.
4: Ну что ж поделаешь, фрау Эмма? Одним огородиком не проживешь. А дочка Грета, ну много ли она может помочь? Ведь учителя сейчас, знаете, сущие гроши получают.
3: Да, да.
4: По теперешней дороговизне сущие гроши. Конторской работы не найдешь. В официанты это не взяли.
3: Что?
4: Не, стар. И это самое, американского, то есть английского языка не знаю. А кафе у нас теперь, сами понимаете, не немцы посещают.
2: Да.
4: Так не знаете, значит, где моя старуха?
2: Нет, не знаю.
4: Схожу еще к Фуксам. Может быть, там. Ведь это надо же уйти и ключа не оставить. Никогда такого не было.
2: Слышишь, Отто? Идут. Опять идут.
0: Мать и сын долго смотрят на людей в тяжелых стальных касках, которые проходят перед окнами, четко печатая шаг.

0: Отто?
1: Да, мам.
0: А ты помнишь Вилли?
1: Вилли? Помню немного. Как он меня на велосипеде катал.
0: Да-да.
1: А потом еще как мы с ним на елке у Винтеров были. Mm-hmm. И он нес меня на руках домой.
0: Да.
1: Ой, я был тогда совсем маленький.
0: Ну, конечно, совсем маленький. Это была первая елка, на которую я тебя отпустила.
1: Да?
0: Твоя первая, а его последняя. Больше он никогда уже не видел рождественской елки. Никогда.
1: Не надо, мам.
0: Нет, я не плачу.
1: Тебе нужно постараться забыть об этом. Тебе все это говорят.
0: Забыть? Вилли? Что ты говоришь, Отто?
1: Да нет. Не совсем, конечно. Но ведь он был у тебя не единственный. У тебя есть еще один сын.
0: Вот потому мне и нельзя забыть об этом. Потому-то и нельзя, вот.
2: Эмма быстро уходит.
1: Какая она сегодня. Папа? Папа идет? Мам, папа идет!
0: Ну вот и хорошо, сейчас будем обедать.
2: В дверях показался Клаус Мюллер. Он снимает шляпу и вытирает платком лоб и шею.
3: Фу! Ну и жара.
1: Совсем не так жарко, пап. Всего только 26 градусов.
3: Только. Хорошенькое только. Посидел бы ты целый день в конторе, да пощелкал бы на счетах. Тогда бы узнал, какое это только. Особенно, когда все окна выходят на солнечную сторону, а все двери закрыты. Потому что мой хозяин, хэр Бирнбаум, извольте видеть, подвержен флюсам. Отто, скажи маме, что через 5 минут можно подавать обед. Я пошел мыться. Ну, что ты стоишь?
1: Мама, через 5 минут можно обедать.
3: Не обедать, а подавать обед. Обедать можно только тогда, когда я сяду за стол.
1: Можно подавать обед.
4: Хорошо.
3: Ты уже большой мальчик, Отто, и пора научиться точно выполнять приказания, понимаешь? Точно.
1: Даже если я не понимаю его смысла.
3: А тебе не нужно его понимать, это не твое дело. Это дело того, кто отдает приказания. Запомни это, иначе из тебя никогда не выйдет хорошего солдата.
1: Солдата? Но я хочу быть художником.
3: Каждый мужчина должен быть прежде всего солдатом, а потом уже кем-нибудь еще. Ну, я пошел мыться.
1: Херр Шпигель вернулся? Ну как, Херр Шпигель, нашли вы фрау Марту?
5: Да нет! И у Фуксов ее тоже нет. Понять не могу, куда она делась.
1: Херр Шпигель, а вы завтра на речку пойдете?
5: Обязательно!
1: А меня с собой возьмете?
5: Возьму, если тебя папа пустит.
1: Пустит! Я попрошу! Папа! Можно мне завтра утром пойти с Херр Шпигелем на рыбную ловлю? Можно? Пап?
3: Что это за манера, Отто, приставать с вопросами, когда я чем-нибудь занят? Я не Бисмарк, чтобы одновременно делать 2 дела, и мыться, и отвечать на твои вопросы.
1: А почему Бисмарк? Это не Бисмарк, а Юлий Цезарь умел делать несколько дел сразу.
3: А Бисмарк, ты думаешь, не умел?
1: Не знаю.
3: Значит, по-твоему, он был глупее Юлия Цезаря?
1: Я этого не говорю, папа. Я сказал только...
3: Если ты будешь так рассуждать, ты никогда не станешь не только хорошим солдатом, но и настоящим немцем. Понятно?
0: Суп на столе, Клаус.
3: А какой у тебя сегодня суп?
0: Холодный борщ.
3: А, умница. Ну, а на второе?
0: Отварной картофель с луковым соусом. Мясо я берегу на завтра, Клаус.
3: А куда это ты так вырядилась, скажи, пожалуйста? Мясо на воскресенье бережешь, а единственную приличную блузку в будни таскаешь?
0: Но сегодня суббота, Клаус, и...
3: А лицо у тебя такое кислое. Тоже по случаю субботы?
0: Ох.
3: Это черт знает что! Это не моя ложка.
1: Твоя ложка у меня, папа. Я сейчас вымою, сейчас.
3: А все потому, что ты вечно занята своими дурацкими мыслями. Да-да-да-да-да-да, дурацкими.
0: Думать, о чем я хочу, ты не можешь мне запретить,
3: Нет,
0: Клаус.
3: Нет, могу. Понятно, могу. Ну и все. И что больше я такой физиономии за столом не видел. Кажется, калитка хлопнула. Отто, ты хорошо запер дверь?
1: Хорошо.
3: Ты следи за тем, чтобы дверь была всегда заперта. И кухонная тоже. И никого незнакомого не впускай.
0: В городе что-нибудь случилось, Клаус?
3: Пока нет. Но не сегодня, завтра к нам тоже могут явиться эти нежданные гости.
0: Какие гости, Клаус?
3: А вот такие. Эти господа на редкость бесцеремонны. Они нахально являются к незнакомым им людям и ведут свою наглую пропаганду. А херр Бирнбаум сегодня утром предупредил нас, что любой служащий его конторы, который позволит этим непрошенным миротворцам переступить, слышишь, только переступить порог своего дома, будет немедленно уволен. Ты поняла? А ты, Отто?
1: Да.
3: Ну и отлично. И поставим на этом точку. Ну, можешь подавать второе, Эмма. Эмма, Эмма.
0: Да-да, да-да, сейчас.
3: Ну-ну-ну-ну. Ну, хватит кукситься, хватит. Будем отдыхать и веселиться. Ведь сегодня суббота. Отто, правильно я говорю?
1: Правильно.
3: Ну, то-то же.
1: Папа, ты пустишь меня завтра с Гершпигелем на речку?
3: Ну, там посмотрим. Будешь себя вести хорошо, пущу. А нет, так... Кто там?
5: Добрый вечер, Херр Мюллер.
3: А, Гершпигель. Заходите, заходите. Отто, отопри. Но не забудь потом накинуть цепочку.
0: Вот и второе. Ах, это вы, Герр Шпигель, не нашли?
4: Нет, фрау Эм, не нашел.
3: А что это у вас за пропажа? Отто, дай Герр Шпигелю стул.
1: Пожалуйста.
4: Спасибо, Отто, спасибо. Пропажа довольно существенная, знаете ли. Жена потерялась.
3: Ха-ха! Это как же так?
4: И главное, ключа не оставил. Вы ее в центре случайно не встречали?
3: В центре? Под ручку с мужчиной? Приятной наружности, а?
4: Да нет.
3: Нет, не встречал, не встречал. Я все хочу спросить вас, Херр Шпигель, почему эта ваша Грета так долго не приезжает? Ведь школьные каникулы давно уже начались.
4: Начались, верно, начались. Но ее задерживают во Франкфурте какие-то дела.
3: Дела в каникулярное время. И вы этому верите?
4: Простите, Херр Мюллер, я прав, не понимаю.
3: Если бы у меня была взрослая незамужняя дочь и жила бы в таком большом, полном соблазна в городе, как Франкфурт, я бы не относился к этому так легкомысленно. Нет.
4: Ну, а это вы уж знаете того. Это вы напрасно, Херр Мюллер. Это вы уж напрасно. Моя Грета девушка серьезная.
3: Оставьте, дорогой мой. Все они серьезные до первого поцелуя. Да-да-да, поверьте мне, фрейлен Вульпе, бывшая учительница истории в школе Отто, тоже казалась всем очень серьезной девушкой. А знаете, за что она уволена из школы? За безнравственное поведение.
1: Неправда!
3: Что?
1: Неправда! Фрейлин Вульп уволена за то, что она рассказывала нам о Советском Союзе. Вот за что. И она очень хорошая девушка. У нее есть и жених, учитель тоже.
3: Это кто же тебе рассказывал? Сама фрейлин Вульпе?
1: Нет.
3: А кто же?
1: Ее мама.
3: Откуда ты знаешь ее маму? Оставь в покое скатерть и отвечай. Где ты познакомился с матерью фрейлин Вульпе?
1: У них в доме.
3: Ты был в доме у этой...
1: Клаус!
3: Молчи, Эмма. Как ты туда попал?
1: Относил фрейлин Вульпе цветы.
3: Какие цветы?
1: Когда ее уволили, мы...
3: Кто это мы? Кто это мы?
1: Ее ученики. Мы решили преподнести ей цветы.
3: Эмма, ты знала об этом?
0: Нет.
3: А кто же тебе деньги дал на эти цветы?
1: Никто не давал.
3: Откуда же ты их взял? Ты что, украл?
1: Украл? Нет. Просто два дня не завтракал.
3: Это замечательно. Это замечательно. Кто же из мальчиков был там, кроме тебя? Ну, оставь скатерть и отвечай. Тебе говорят, ну, отвечай. Ты что, долго будешь молчать?
1: Они мои товарищи, папа.
3: Ну и что?
1: А выдавать товарищи нечестно.
3: А разве это значит выдавать? Я, кажется, не Шульцман, а твой родной отец.
1: Мой, но не их.
3: Так ты не скажешь. Ну хорошо, не говори. Но имей в виду, если ты мне сегодня же не назовешь этих мальчиков, я тебя завтра на речку не пущу. Слышишь? Не пущу. И чтоб я тебя не видел. Чтоб я тебя не видел.
1: Ну и пожалуйста. И не пускай. А я все равно не выдам.
0: Отто, ты не доел свой хлеб, мой мальчик. Возьми.
1: Спасибо.
0: Ты не отчаивайся. Я поговорю с папой. Не отчаивайся.
1: Все равно не выдам.
4: Вы слыхали, хэр Шпиг? Как это вам понравится, а? Как вам это понравится?
6: Простите меня, хэр Мюллер, но мне кажется, что вы не совсем правы. Требовать от мальчика, чтобы он выдал своих товарищей, это знаете.
3: Не такое теперь время, дорогой мой, чтобы миндальничать.
6: Да время сейчас действительно.
3: Я должен любой ценой оградить своего сына от пагубных влияний. Это мой долг отца и честного немца. Этого требует от меня моя нация, мое правительство и, наконец, история. Да, история. Вот, пожалуйста, читайте. Свежая газета. Мы не должны ни на минуту забывать, что на наше молодое поколение возложена великая историческая миссия.
6: Ох уж это нам миссия. Сколько поколений мы во имя ее преждевременно в гроб загнали, а эти господа все не унимаются. И почему, разрешите вас спросить, им так хочется уверить наш народ, что его единственное назначение на земле – разрушать то, что создано другими народами? Почему? Ведь это даже обидно, знаете. Мы не только разрушать, мы также это самое и созидать способны. И те немцы, которые имеют счастье жить в Восточной Германии, они уже созидают. А мы тут...
3: Эй, бросьте, бросьте, какие же это немцы?
7: Все забыть! И разгром германской армии, и позор нации, даже гибель своих собственных сыновей. И как ни в чем не бывало заводить дружбу с русскими. Это просто неслыханно.
3: Ну, конечно, вас это смущать не может. Вам, собственно, и помните, нечего. Ваш сын не сражался ни на Волге, ни на Эльбе. И не погибал от русской пули. И вообще у вас не было сыновей.
0: Клаус, как ты можешь?
3: Оставь.
0: Ухожу, Клаус, не волнуйся.
8: Да, сыновей у меня не было. Но зато у меня была еще одна дочь. Были и внуки. Сражаться они, правда, нигде не сражались. Потому что им обоим вместе не было еще 5 лет. Но все же они погибли. Все 3 от американской бомбы. Так что вы ошибаетесь, Херр Мюллер. Мне тоже есть что помнить.
3: Но вы извините меня, Херр Шпигель. Я действительно совсем упустил это из виду.
8: Забыли? Это бывает. Но дело, мне думается, вовсе не в том, кто где сражался и от чьей пули погибал. Вовсе не в этом. Меня другое интересует. Почему русских я должен считать своими врагами? А с американцами, чуть ли, извините, не целоваться, как со старыми закадычными приятелями. Вот это мне решительно непонятно. Решительно непонятно. Объясните мне это попросту, как немец немцу. Для чего нам все это нужно?
3: То есть что именно?
8: Ну вот все это самое американское. Их образ мыслей, их, с позволения сказать, продукция, и, главное, их война. У многих немцев и крыши-то еще нет над головой, а тут не угодно, отстраивая военные заводы, возрождая армию и все такое. Ну зачем нам все это? Им-то зачем, я понимаю. Своими руками из огня каштан таскать не хочется. Но вот нам-то с какой стати за этими самыми каштанами вагон?
3: То есть как это с какой стати?
8: Ну что она может дать нам, эта война? Что, новые разрушения? Голод, неисчислимые могилы? Ну а еще что? Еще что?
3: Позвольте, Херр Шпигель. Вопрос вовсе не в судьбе отдельного поколения, а в исторических судьбах всей нации.
8: В судьбах нации, говорите. Так ведь судьбы-то, Херр Мюллер, разные бывают. Превратят они нашу страну в свою, извините, колонию. Вот вам вся судьба.
3: Ну уж этого и хватили.
8: Не будет этого, думаете? Не будет? Конечно, я не так хорошо разбираюсь в политике, как вы. Но посудите сами, о какой там независимости может помышлять наша нация, если она, это самое, не едина? Ну на что это похоже? Всех прочих государств в Европе, как полагается, по одному, а Германии почему-то 2. Зачем нам 2 Германии? Не понимаю. Почему бы нам действительно не сесть за один общий стол и не...
3: Да вы понимаете, что вы говорите, Херр Шпигель? Вы что же, хотите, чтобы Западная Германия пошла по стопам Восточной и завела дружбу с русскими?
8: А почему бы и нет, Херр Мюллер? Почему бы и нет? Ведь в Восточной Германии немцы людьми себя чувствуют, Херр Мюллер. Людьми! А мы... Мы себя, извините, лакеями, вот что.
3: Ну, доложу вам. Эмма, ну ты что? Что тебе здесь нужно, Эмма?
0: Нет, больше ничего. Я ухожу.
3: Вы что же, дорогой мой, коммунистической пропаганды наслушались? Или, может быть, сами на старости лет коммунистом сделаться решили?
8: Коммунистом? Ну что вы, Херр Мюллер? Какой из меня коммунист? Я просто немец, самый обыкновенный немец. Но мне думается, что и другие немцы хотят сейчас того же, что и я.
3: А именно?
8: Мира, Херр Мюллер. Мира, а не войны.
3: Пацифистские бредни. У меня остался только один сын, последний херр Шпигель, учтите это. И все же, когда наступит его очередь взять в руки автомат, я не позволю ни единому вздоху вырваться из моей груди. Я обниму его крепким отцовским объятием и скажу ему, как ветеран германской армии, новобранцу:
5: иди, сын мой, убивай, грабь, насилуй, и да будет с тобой мое родительское благословение. Аминь.
2: Это вошел брат Эммы, Эрнст Вульф.
3: Все зубоскалишь, херр Вульф.
5: А ты все воюешь, и все чужими руками. Добрый вечер, херр Шпигель.
4: Мое почтение, херр Вульф, мое почтение.
3: Чужими руками? Мне нравится. Можно подумать, что я в войну и пороху-то не нюхал.
5: А разве в парижских кабачках порохом пахнет? Не знал.
3: Что за вздор? При чем тут кабачки?
5: Как при чем? Ты же всю войну в парижском гарнизоне проторчал. Ну, как поживаете, херр Шпигель?
4: Да вот, как видите. Вот. А ведь раньше этот пиджак на мне только-только сходился. А теперь туда двоих можно завернуть. Даже самому не верится, знаете, что это мой собственный пиджак.
5: Да, поверить трудно. Ну, а что он вам тут проповедовал? А, впрочем, что спрашивают? У Кляуса, как у старой шарманки, одна песенка. Реванш, война.
4: Ох, и язык у вас, херр Вульф, как бритва.
5: Правда, крутят теперь эту шарманку уже не гитлеровцы, а американцы. Кляуса только подпевают. Но для таких, как он, все равно, какой это фашизм? Свой или импортный? Помани их кусочком сала, они за кем угодно побегут.
3: Ты что говоришь? Ты что говоришь? Знаешь, не будь ты братом моей жены, я бы...
5: Ну? Что бы ты?
3: Ничего.
5: И только? Немного.
3: Херр Шпигель, херр Шпигель, прошу вас, посмотрите вот этот журнал, и вам многое станет ясно.
5: Эмма!
1: Эрнст! Эрнст, их не было.
5: Сегодня обязательно будут.
1: Значит, сегодня? Ох, как же это я...
5: Ну-ну-ну-ну-ну. Ты не волнуйся, сестренка. Я же тут как тут. Помыться у тебя можно, Эмма?
1: Да-да, конечно.
5: Я ведь прямо с завода.
1: Иди к умывальнику, я тебе сейчас принесу полотенце.
3: Это совершенно лишнее.
1: Я дам ему свое полотенце, Кляус.
3: Ничего своего в этом доме у тебя нет. Здесь все мое, понятно?
1: Кляус.
5: Ну, я того, я пойду, херр Мюллер. Уж целый час прошел, а моей старухи все нет.
3: И я с вами, херр Шпигель. Только галстук надену.
5: Ну-ну.
9: Херр Шпигель, право Марта вернулась.
5: Наконец-то.
9: Идите сюда, право Марта. Херр Шпигель у нас.
2: За окном появляется фрау Марта, жена Шпигеля. Маленькая, подвижная, раскрасневшаяся от быстрой ходьбы.
10: Их все еще нет, Фридрих. Ну что же это такое? Приехать с 10-часовым поездом и до самого вечера не появляться?
3: А, нашлась пропажа. Где же это вы были, дорогая моя?
10: На рынке. Херр Мюллер, на рынке.
3: Так поздно?
10: А для чего же мне было идти туда раньше, если я только в 4 часа узнала, что они приехали?
5: Кто приехал? О ком ты говоришь, Март?
10: Как о ком? О Грете, ее женихе, разумеется. О ком же еще?
3: Вот оно что.
10: Фи-фи.
5: О каком женихе?
10: Бог мой, да он еще ничего не знает. Фрау Шмидт встречала сегодня утром свою сестру и видела их обоих на вокзале. На фрау Шмидт он произвел прекрасное впечатление. Очень, говорит, приличный молодой человек, студент, будущий врач, а зовут его Франц Пауэр.
5: Ты не путаешь, Марта?
10: Да что ж тут путать, когда Грета сама представила фрау Шмидт как своего жениха. Ну, я побегу, а то мне и покормить нечем будет, когда они придут. Ведь придут же они когда-нибудь. Фридрих, поди сюда.
11: Ты, пожалуйста, пройдись-ка до Вильгельмштрассе и возьми по моей карточке хоть 200 грамм конфет. Только смотри, сдачу не потеряй. Это все, что у меня осталось.
8: Где ты достал денег?
11: Соседка одолжила мне 10 марок.
3: Ну, что же вы, старина, пошли?
8: Пошли, пошли.
3: Эмма!
12: Да?
3: Мы уходим. Запри за нами.
12: Хорошо.
3: Ты слыхал новость? Гретта с женихом приехала, а?
12: Да, очень за нее рада. Передайте ей мой привет и поздравления, Гершпигель.
5: Спасибо, фрау Эмма, спасибо, непременно.
3: Эмма, на цепочку запри.
12: Хорошо, хорошо.
5: От кого это вы так старательно запираетесь, сестренка?
13: От них, Эрнст. От тех, кого я так жду.
5: А, понимаю, понимаю.
13: Садись, я сейчас принесу тебе обед.
5: Не стоит, Эмма, опять он тебе скандал устроит.
13: К его скандалам мне не привыкать.
5: Эмма?
13: Да.
5: А может быть, тебе лучше встретиться с теми, кого ты ждешь, у меня?
13: Нет, Эрнст. Я хочу принять их в своем доме. Я уж и бутылочку сидра для них приготовила, и вот приоделась немного. Я давно об этом думала. А сегодня...
5: А что случилось сегодня?
13: Да ничего особенного, все то же, что и всегда, но... Так дальше продолжаться не может, Эрнст, не может. Это постоянная молчаливая борьба.
5: Страх?
13: Ну да. Да, за Отто, которого Клаус своим воспитанием искалечит так же, как искалечил Вилли. Ведь это же я. Я, Эрнст, виновата в его гибели.
5: В гибели Вилли?
13: А что я сделала для того, чтобы помешать Клаусу его изуродовать? Что? Ничего, Эрнст. Ровно ничего. Я только молча плакала. А кому они нужны, наши безмолвные слезы? Кому они могут помочь?
5: Ого, теперь я вижу, ты научилась кое-что понимать, сестренка.
13: Научилась, только слишком дорого обошлась мне эта наука, Эрнст. Слишком уж дорого. Ну да что там. Вилли уж не возвратить...
5: Да, Вилли не возвратить.
13: Ну, а у тебя что новое, Эрнст?
5: Что нового? Заработную плату снизили.
13: Опять? И намного?
5: На 8%. А цены за это время поднялись на 12%. Итого 20%.
13: Бог мой, бог мой. Скажи, Эрнст, они, наверное, придут сегодня?
5: Обязательно, обязательно, сестренка.
13: Ох, скорее бы уж.
5: Да, сейчас самое подходящее время. А то как бы наш реваншист...
13: Погоди.
14: Здравствуйте, фрау Эмма. Нам можно зайти к вам на несколько минут?
12: Ну, конечно, Грета, конечно, прошу вас. Это Грета со своим женихом.
14: Грета, только вы, пожалуйста, недолго.
12: Нет, мама.
5: Здравствуйте, фрейлин Грета. О, какая вы стали взрослые, а?
12: Здравствуй, счастливая невеста. Поздравляю тебя.
15: Невеста.
12: Видите? Видите, что делает язычок фрау Шмидт? Можете не сомневаться, что завтра весь город будет считать нас женихом и невестой.
15: Как? Разве вы не...
16: Нет. Нет, фрау Мюллер, мы только товарищи по работе.
13: В школе?
16: Нет.
15: А где же?
12: В Комитете защиты мира, фрау Эмма.
15: Бог мой, так это вы? Ты слышишь, Эрнст?
5: Слышу. Это вы придумали, фрейлин Грета?
12: Я.
5: Здорово, здорово. Меня и то с толку сбили. Ну, будем знакомы. Эрнст Вульф.
16: Франц Бауэр.
12: Ох, что же это я? Садитесь, дорогие мои, отдыхайте. А я сейчас, я мигом.
14: Вы напрасно беспокоитесь, фрау Эмма.
12: Но должны же мы хоть по стаканчику сидра выпить по такому случаю.
5: Ну как дела, товарищи? Благополучно?
16: Пока все в порядке, товарищ Вульф. Если не арестовали на станции, значит, им ничего не известно о нашем приезде.
12: Надо думать, что так.
13: Почти полсотни домов обошли.
17: Полсотни? Большое дело сделали, товарищ.
13: Отпирайте вашу канцелярию, Франц, а я пока отдохну.
2: Бауэр кладет на стол небольшой бланк и самопишущую ручку.
13: Ух, хорошо.
17: Что, устали?
13: Немного, но это пустяки. Главное, что все обошлось так хорошо.
2: Неожиданно входит Мюллер.
3: Воркуете, голубки?
13: Эр Мюллер, Франц, убери листок.
3: Ничего, ничего, не смущайтесь, фрейлин учительница. Это дело житейское. Да у вас уже и пригласительные билеты на свадьбу готовы. И, кажется, даже отпечатаны. О, какой прогресс. В мое время их обычно писали от руки.
13: Ну вот, прошу вас по стаканчику сидра. Клаус, ты уже вернулся?
3: А вы что, без меня пировать думали, а?
17: Что это у тебя за листок, Клаус?
3: Что? Пригласительный билет на свадьбу. И при том отпечатанный в типографии.
17: Дай мне.
3: Но, имей терпение. Первым прочту я. Высказываетесь ли вы за или против, как? Заключение мира?
13: Господи, Господи.
3: И ремилитаризацию? Что такое? Что такое? Ах, вот вы как пользуетесь гостеприимством добрых друзей, фрейлин Шпигель.
5: Фрау Эм, Грета у вас?
9: У нас, герр Шпигель.
3: Пожалуйте сюда, доверчивый папаша, пожалуйте. Вот, разрешите вам представить фрейлин Вульпе номер 2.
5: Как?
3: А вот так. Помните, я вам говорил, лишится ваша милая дочка своего места в школе?
5: Простите, Эрмюллер, но, может быть, вы объясните мне?
3: А вот, пожалуйста, ознакомьтесь с этим документом, и вам все будет понятно. Прошу. Ну, ознакомились? Ну, теперь, надеюсь, вам ясно, какие такие важные дела задерживали вашу дочь во Франкфурте?
5: Ясно, герр Мюллер. Теперь мне все ясно. И напрасно вы изволите это самое иронизировать. Дело это не только важное, знаете ли. Дело это святое.
3: А вот когда эта ученая фрейлин попадет за решетку, тогда вы узнаете, какое это святое дело. А сейчас я покорнейше просил бы вас взять ее под ручку и немедленно увезти из моего дома. Немедленно! Немедленно!
13: А я прошу тебя остаться, Грета, и вас, герр Бауэр, также.
3: Эмма?
13: Это мои гости, Клаус. Они пришли в мой дом по моему приглашению.
3: Что такое?
13: И они никуда не уйдут, во всяком случае, не раньше, чем сами того пожелают, и чем я. Дайте мне, пожалуйста, бланк, герр Шпигель.
5: Пожалуйста, фрауэм, пожалуйста.
13: Спасибо.
3: Ах так! Сию же минуту верни этим господам бланк, слышишь? Сию же минуту или...
13: Ты меня не запугаешь, Клаус.
3: Эмма!
13: Не запугаешь, нет. Ведь и у меня тоже есть свой долг.
3: Долг у тебя?
13: Да, долг, Клаус. Долг матери. И я выполню его. Непременно выполню. Я никого больше не боюсь. Никого и ничего. Потому что теперь я не одна. Я не сумела уберечь Вилли. Но Отто я уберегу. Я не позволю сделать из него убийцу и насильник. Я хочу, чтобы он был порядочным, честным человеком, и чтобы другие матери уважали его. Уважали, Клаус. они презирали, как презирают сейчас матери Кореи этих подлых убийц.
3: Ну, тише ты,
13: да,
3: тише.
13: Да, да, подлых, Клаус, подлых. Или, может быть, по-твоему, это не подлость сбрасывать бомбы на мирные дома и убивать маленьких ни в чем не повинных детей? Не подлость? Не подлость, нет? Так неужели ты думаешь, что я соглашусь отдать нашего мальчика на выучку этим бандитам? Да ни за что.
3: Тише, тише, говорят тебе, тише, сумасшедшая.
13: А, боишься, что Герр Бирнбаум услышит? Пусть слышит. Пусть все слышат. И Герр Аденауэр, все. Я сказала бы им то же самое. В глаза сказала бы. Не дадим мы вам наших мальчиков. Не дадим.
17: Молодец,
3: сестренка. Ну, довольно, довольно, слышишь? Довольно.
13: Довольно, говоришь? Нет, Клаус, я и так всю жизнь молчком прожила. Но больше я молчать не буду. Не могу, не имею права. Хватит с меня и того, что ты изуродовал и погубил нашего Вилли. Но Отто...

0: как вы.
1: Пишешь, Эмма? Ну, пиши, пиши. Но как бы тебе не пришлось пожалеть об этом.
2: Это что, угроза? Мы не боимся ваших угроз, Эр Мюллер. Мы гораздо сильнее, чем вы полагаете.
0: И хотите вы того или нет, мы отстоим мир.
3: Обязательно отстоим, Эр Мюллер. Обязательно, если...
1: Что? Что если?
0: Если народы возьмут дело защиты мира в свои руки.
3: Вот-вот. Это я и хотел сказать, это самое.
1: Да вы знаете, чьи это слова?
3: Кто же этого не знает, Эр Мюллер?
1: И не боитесь их повторять?
3: И не боюсь! Так ведь я теперь тоже это самое не один. Слышали?
4: Эмма поднимается из-за стола и протягивает Бауэру подписанный бланк.
5: Ну, вот и все. Спасибо. Спасибо, что вы пришли ко мне, товарищи.
2: Спасибо и вам, товарищи.
3: Ну вот, сестренка, первый шаг сделан.
5: А тебе, Клаус, я при всех скажу. Я ведь и без тебя обойти смогу. Я сама сумею прокормить своего ребенка. И не только прокормить, но и воспитать.
1: Ах так. Ну что ж, господа миротворцы, пеняйте на себя!
3: Стой! Что, в полицию? Не советую. И себе не поможешь, и нам не повредишь. Твой хозяин, узнав о сегодняшних посетителях, все равно выгонит тебя со службы. А нам, товарищи, он не помешает. Нас слишком много, на всех не донесешь. Целый народ за решетку не упрячешь. И уж если мы всей массой двинулись на защиту мира, лучше на пути у нас... Не становиться! Растопчем! Пошли, товарищи!

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Веселую песенку, восхваляющую итальянский помидорный суп, написали Нина Рота и Лина Вертмюллер, а записала певица и актриса Рита Павоне. Русский текст о страстной любви к макаронам написал Юлий Ким, а записал эту веселую песенку Эмиль Горовец.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. На протяжении всего существования вот этой передачи я ни одного выпуска не посвятил так называемым «умным тростям», «умным очкам» и тому подобным приборам, которых в последнее время довольно много предлагается. И, наконец, понял я, что пришло время сделать об этом выпуск. Так что сегодня буду я об этом говорить, но сразу хочу всех предупредить. Я буду обращаться к аудитории исключительно с позиции здравого смысла. Потому что начать я хотел бы с чисто социально-экзистенциального момента. С так называемого эффекта плацебо. Что такое эффект плацебо, если кто-то не знает? Ну, это когда берется подопытный, ему дается какая-то таблеточка, микстура, что-то выпить ему предлагают, какую-то жидкость, неважно, но это абсолютная пустышка, то есть просто, ну скажем, соленая вода или таблетка, изготовленная из яичного или мелового порошка, никакого лекарства там нет вообще, но человеку начинает очень сильно проезжать по ушам, рассказывая, что это новейшая разработка, мы ее только запустили в тестирование, клинические испытания, мы туда заложили супердейственные технологии, такие-то вещества, такие-то способы исцеления, и человеку рассказывают, что это очень эффективное, сильно действующее целебное волшебное средство, и смотрят, что произойдет. Человек это принимает, а потом смотрит, наблюдается у него улучшение или нет. Дело в том, что всем человеческим организмом управляет головной мозг. Он посылает команды всем органам, и он обрабатывает информацию, приходящую от органов и сенсоров. То есть все завязано на головной мозг. И вот дальше смотрит, какие команды головной мозг будет подавать, как эти команды органы будут выполнять и так далее и тому подобное. И у кого-то реально могут наступить улучшения, а у кого-то никаких улучшений не будет. Вот это и есть эффект плацебо. Так вот, дело в том, что умные трости, умные очки и тому подобные приборы в принципе позиционируются как чудо-приборы, которые позволяют слепым или слабовидящим людям ориентироваться на улице или в помещении, распознавать препятствия, предметы, цены, вывески и так далее и тому подобное. И, естественно, у всех возникает желание эти приборы заиметь и протестировать. Когда еще у меня в квартире давным-давно было проводное радио, вот этот громкоговоритель, который втыкался в розетку, по нему постоянно крутилась реклама всевозможных чудо-приборов, которые с помощью волшебных вибраций, волшебных полей воздействуют на организм, исцеляют его от всего, чего только можно. Даже слышал я рекламу волшебных чудо-очков, которые лечат близорукость, катаракту и глаукому за счет целебного специального света по суперметодике, которую разработал некий доктор,

разработкой занимаются люди зрячие. То есть зрячие пытаются что-то создать для улучшения жизни слепых. Уже здесь начинаются, что называется, острые социальные противоречия. Дальше они могут нанять, я имею в виду, разработчики реальных потенциальных пользователей, то есть конкретных слепых людей, которые будут этот их прибор тестировать. Эти тестировщики им сообщают свое мнение, свои замечания, наблюдения. И тут опять чисто психологический момент. Какие-то разработчики могут это учитывать, к этому прислушиваться, а какие-то могут впасть в обиду. Мы для вас стараемся, мы для вас делаем, а вам все не так. Вы недовольны, вы все придираетесь, не будем мы с вами дело иметь. Вот что у нас получилось, то сделали и будем продавать. Иногда бывает и так. Ну а дальше, естественно, все хотят свою разработку запустить в серийное производство, чтобы она продавалась по всему белу свету, чтобы все покупали, пользовались и восхищались. Но, я думаю, многие слышали о таком устройстве, как Робин. Это вот как раз пример того, когда разработчики добились своего, а именно того, чтобы у них государство закупало этот Робин. Его даже вписали в программу индивидуальной реабилитации инвалидов. А качество работы этого прибора разработчиков вообще никаким образом не интересует. Они его протащили в госзакупки, государство у них покупает, свои деньги они имеют, а как оно функционирует, разработчикам абсолютно неинтересно. И вот это первая проблема. Когда вы слышите про какие-то умные очки, про какую-то умную трость, которая и то, и то, и то. Прежде всего, вы должны понимать, что это устройство может носить исключительно коммерческий характер. Дальше нужно четко понимать, как оно работает. Вот к этому я сейчас и перейду. Еще раз, даже если устройство начинает разрабатываться как некий исследовательский проект, то когда оно доходит до коммерческих продаж, тут уже приоритеты меняются. Главное – продать и получить деньги, а не добиться качества работы. Инфотрон. Дальше нужно вам разбираться, как это устройство функционирует. Ну, понятно, что дело не хитрое, все эти устройства построены по следующему принципу. Вот здесь я опять пытаюсь взывать к здравому смыслу слушателей и аудитории. Против физики, биологии и устройства человеческого организма не попрешь. Итак, будь это очки, будь это электронная трость, будь это какая-то чудо-камера, все они работают по одному принципу. У них есть видеокамера, которая получает изображение. Дальше это изображение передается неким алгоритмом, который сравнивает полученное с камеры изображение с изображениями из базы данных. Причем база данных может быть автономная, заложенная в устройство, а может быть онлайновая. То есть еще нужен быстрый и постоянно работающий интернет. А по нынешним временам постоянный и быстрый интернет – это большая роскошь. Кругом свирепствуют белые списки, сами понимаете. Итак, ну, если база автономная, то дальше алгоритмы полученные изображения сравнивают с тем, что имеется в базе данных. И вот тут опять все зависит от того, насколько ответственные разработчики. Если они руководствуются теми же принципами, что и создатели всевозможных голосовых ассистентов и нейросетей, то вы не сможете отличить ложь от реальной ситуации. Потому что, когда вы что-то спрашиваете у Алисы, Маруси, Джемина и всех прочих вот этих говорящих ассистентов, и они вам что-то отвечают, у вас два варианта. Либо принять это за стопроцентную правду, чистую монету, либо как-то перепроверять. Ну, а если вы будете перепроверять, то зачем вообще тогда у них спрашивать? Потому что ассистенты, они вам могут наврать, а могут что-то такое близкое к реальности выдать. И если вы будете безоговорочно доверять, то вы очень часто будете попадать в невеселые ситуации. Так вот, здесь абсолютно то же самое. Если разработчики, когда алгоритм никак не может идентифицировать полученное с камеры изображение, вам просто выдаст, я не могу сказать, что это такое, то это уже что-то такое вполне себе адекватное. Но часто алгоритм вам скажет, что вот то-то, то-то, скажем, предмет такой-то, такой-то, или надпись такая-то, а в реальности все совсем не так. Потому что алгоритм вам не пытается сказать, вот это я не понимаю, это я не могу идентифицировать, а просто находит в базе данных то, что, по его мнению, наиболее подходит к данной ситуации. И тут начинается реальная жизнь, потому что когда создается база данных, а база данных, она еще должна постоянно пополняться, расширяться и улучшаться. И если опять вы берете какое-то устройство, куда зашита база данных, которая была взята, как в Робин, в интернете, бесплатно, абсолютно минимальный такой набор, и никак он не обновляется, тогда, естественно, и каких-то результатов качественных вы здесь не добьетесь. Если база данных обновляется через интернет, или нужно ее как-то скачивать и заливать, она расширяется, добавляется и так далее, то это уже лучше. Но сейчас я хочу сказать о так называемой проблеме зашумленности.
те, кто на профессиональном уровне работает с проблемой распознавания образов, символов и так

0: далее, прекрасно знает, что это такое. Ну вот есть те символ, который хорошо виден, который изображен на абсолютно чистом фоне. И вот его загрузили в базу, и алгоритм его может легко распознать. Потом начинают в базу загружать уже картинки похуже. Символы, написанные какими-то корявыми шрифтами. Символы на каких-то зашумленных фонах. В общем, повышают уровень зашумленности. Но дальше встает проблема. А на каком этапе алгоритм должен понять, что это уже не тот символ, а совсем другой? И вот тут уже ни один алгоритм, ни одно устройство вам, так как человек, конечно, не ответит. Итак, алгоритмы вынуждены просто отвечать по принципу. Вот с моей точки зрения, это больше всего похоже на такую-то букву, на такой-то символ, на такой-то предмет, и выдавать вам это за реальность. И здесь вот какая ситуация возникает. Вы идете по улице, у вас в руках умная трость, или очки на носу умные, или на шее что-то висит. Это устройство вам описывает окружающие предметы. И вот оно вам сообщает. Лестница. Вы думаете, что это реально лестница, потому что в базе действительно изображение вот этих ступенчатых конструкций, а на самом деле вы идете мимо стройки. И здесь просто навалена куча кирпичей или плит, ну, она вот такую ступенчатую структуру имеет. И вы действительно подходите к этой куче плит, пытаетесь на нее взобраться, взбираетесь на верхнюю плиту и думаете, что сейчас вы зайдете в какое-то здание, а там раз, обрыв, и вы падаете. Потому что алгоритм вроде бы вас не обманул. Но если бы он сказал «ступенчатая структура», вас бы это не устроило. Что значит ступенчатая структура? Ты мне скажи, это лестница или ровная дорога? А это реальная ступенчатая структура, поэтому алгоритм вам наврал. Сказал, что лестница. А это не лестница, а груда плит или кирпичей. И вроде бы и алгоритм вас не обманул, а вот у вас такая ситуация. Дальше вы пытаетесь с помощью умной камеры или умных очков распознать, ну скажем, вывеску. Во-первых, возникает проблема фокусировки. Если вы слабовидящий, приблизительно видите, куда очки нужно направить, то это легко. А если вы вообще ничего не видите, тотально слепой, вам еще нужно на эту вывеску навести камеру. И даже если вы примерно представляете, то будет ли вам устройство подавать команды? Поверните голову вправо, влево, выше, ниже. А вот теперь стойте, не двигайтесь, я сейчас буду вывеску распознавать. Если да, то уже хорошо. А если нет, то опять, удастся ли вам фокус эту вывеску захватить? Или вы будете руками ее сначала выискивать, а потом наводить на нее камеру или очки, опять приблизительно? Так вот, сначала нужно ценник или вывеску, или вообще то, что вы хотите с помощью устройства распознать, правильно завести в фокус. Дальше включается распознавание. Итак, возникает снова проблема с зашумленностью. Ну, во-первых, по-разному падает свет и тень. Разный уровень освещенности. Разными шрифтами могут быть написаны буквы и так далее и тому подобное. И все это предусмотреть 100% невозможно. Есть какая-то база. Алгоритм пытается с этой базой сравнивать, вот алгоритм вам выдал что-то. И вот представьте, что вы зашли в магазин с помощью умных очков или умной трости или еще какого-нибудь чудо-устройства, пытаетесь распознать цену на ценнике. Ну, допустим, вам устройство, точнее алгоритм в него заложенный, сообщает цена, ну скажем, 5000 рублей. Вы идете оплачивать, и вдруг на кассе выясняется, что цена совсем не 5000 рублей. Почему? А потому что опять что-то прилипло на ценник. Или как-то свет не так упал, или тень, или еще что-то. Кстати, то же самое относится к распознаванию предметов и так далее. Вот вы идете, вам вдруг устройство сообщает: напротив вас на расстоянии 5 метров яма. И вы уже готовы, что сейчас будет яма. Идете, а никакой ямы нет. А потому что просто солнечный день, а впереди какое-то пятно. Или тень как-то очень нестандартно падает, и вот посреди залитого светом асфальта вот такое вот темное пятно. Выглядит все это чисто визуально, как будто бы действительно посреди асфальта яма или провал. Но на самом деле это просто тень так падает, и алгоритм вам скажет: яма, а ямы нет. Или наоборот, яма есть, а алгоритм вам ничего не говорит. Потому что яма, ну, например, зимой вы идете, снег, яма тоже заваленная снегом, а свет падает так, что вот эта неровность, она очень сильно сглаживается. И вам алгоритм опять ни про какую яму не скажет, а вы в нее раз и попали. В общем, вот подобных ситуаций сплошь и рядом много. Также возникает проблема оперативности. Ну вот, например, вы идете, а навстречу вам едет, ну скажем, ребенок на самокате. Причем едет довольно быстро. Вы идете по тротуару, а на вас мчится вот этот ребенок на самокате. И вдруг вам очки, умная трость или еще какое-то чудо-устройство начинает сообщать: на расстоянии 10 метров перед вами движущийся предмет, человек на самокате. Пока вы все это слушаете, пока этот прибор все обрабатывает, вам сообщает, даже если очень быстро он это все говорит, ребенок на самокате уже на расстоянии 5 метров, вот уже на расстоянии 3 метров, и наконец он в вас врезается. А прибор только сообщает, что он на расстоянии, скажем, 3 метров. И так далее, и тому подобное. В общем, заканчивая все эти рассуждения, что я могу сказать? Пока не разработано ни алгоритма, ни технологии, которая так же быстро и оперативно, как человеческий мозг, через зрение оперативно вам передает информацию, их попросту нет. Вот эти все умные очки, умные трости, они пока что представляют, ну, с одной стороны, исследовательский интерес, а с другой стороны, конечно, у потенциальных потребителей тоже есть интерес. А если у меня будут вот такие очки, вот такая умная трость, а что с ней можно делать? А что она распознает? А как она распознает? И так далее, и тому подобное. Но реально описывать вам окружающую ситуацию мгновенно, быстро, оперативно, а самое главное, близко к действительности, они вам пока не смогут. Но просто уровень технологий пока что такой, что вот эти все описанные алгоритмы и технологии, они действуют очень неоперативно. Ну а дальше, как говорится, думайте сами, решайте сами. Конечно, устройства все эти страшно интересные, каждому хочется их заполучить, использовать, поиграться с ними. Ну а потом, естественно, большинство делает вывод. В реальной жизни, в практике они применимы или неприменимы. Но одно дело, когда вы их тестируете за бесплатно или как-то получили, а другое дело, когда вы огромные деньги за них выкладываете, а потом выясняется, что эти чудо-очки, в общем, особого толка-то и не дают. Вот тут уже, что называется, посидите и подумайте. Ну, а я с вами на этом прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я продолжаю рассказ о британской супер-рок-группе Queen. Нашу программу откроет композиция «Somebody to Love» с альбома Queen «A Day at the Races», выпущенного в 1976 году.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц».

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мэрц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

0: Спасибо!
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Меня зовут Наталья Соснина.
1: А меня Андрей Бобров.
0: А вместе мы вокальный дуэт «Музыка души».
1: Мы рады передать слушателям радио «Рансис» наш музыкальный привет из Калининграда.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Ранзис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Я вашу дочь осчастливил. Если вы мне не отдадите сегодня билетов, то я вашу дочь с кашей съем. Я человек благородный.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Ранзис». Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Даяна Шу. Рэй Чарльз.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

Мальчицы пьют за газ и верят в газ. Все пришли сюда за длинною монетою. Кто на месяц, кто на три, а кто на семь. Ветер дунул раз, другой, глядишь, и нету их. Лишь немногие остались насовсем. Обустроились, живут и не печалятся. Видно, есть особый северный заквас. В Уренгое даже строгие начальницы пьют за газ и верят в газ. Здесь мужчины на косметику не тратятся, не подкрашивают губ, не пудрят нос. И по тундре не гуляют в женских платьицах и с друзьями не целуются в засос. Здесь не жалуют фальшивое усердие, здесь любая ложь читается на раз. В Уренгое даже сестры милосердия пьют за газ.

Все здесь есть, порой не просишь, а дают. Лишь, пожалуй, не хватает самой малости, чтобы дети чаще ездили на юг. Все в порядке, все путем, брусника вызрела, солнце светит и денек, как на заказ. В Уренгое даже девушки по вызову пьют за газ.

0: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.
1: Сидит певичка шансонетка в провинциальном кабаке, похожа на марионетку на нитях в призрачной руке. Ах, как не спится, как не спится, не отравиться, боже мой, зима, и снова мне не спится. Ах, очень холодно.

руки одна, одна. Графин рубиновый на стойке и спит до дна. Сидит певичка-шансонетка, и ни жива, и ни мертва. Лимоны в блюдцевых виньетках, духи, браслеты, кружева. Огни глаза ей ослепили, и шепчут губы в никуда. Ах, вы не пели, вы не пили, и не любили никогда.

зажгла. Я петь вчера еще хотела, еще могла. Сидит певичка шансонетка в провинциальном кабаке, похожа на марионетку на нитях в призрачной руке. Сидит она у стойки барной, не молода, и полыхает танец

неважно мне, поверьте, из какой. То вдруг прохладно, как мороз январский, то горяча, как жаркий летний зной. А голос, как...

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org.
4: Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Песню о счастливой любви в 1966 году записала Нина Пантелеева. Поэт Леонид Дербенев написал к песне русский текст. Слушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Радио Рансис представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Книги нужны, чтобы напомнить человеку, что его оригинальные мысли не так уж новы. Авраам Линкольн.
0: Читаем вместе. Вы слушаете Радио Рансис. Радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих.

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

твоего окна достаточно огня, чтоб отыскать меня в любое время ночи. И все же ты один, и все же я одна.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Ида Эвольд. Первый шаг.

каждым днем во всех странах земного шара растет и ширится движение народов в защиту мира против войны, которую стремятся развязать американские империалисты. С каждым днем это величайшее в истории человечества движение привлекает все новых и новых сторонников. Честные люди всего мира не хотят войны.

Западная Германия. Лето 1951 года. Окраина маленького города близ Франкфурта на Майне.

0: старые липы, крутые скаты черепичных крыш, узкие, мощенные булыжником улицы. У палисадника маленького домика, принадлежащего Клаусу Мюллеру, бухгалтеру торговой фирмы «Бирнбаум и компания», расположился шарманщик. Звуки музыки врываются в открытые окна, еле видные за палисадником, увитым густой зеленью. Сын Мюллера Отто, 13-летний темноволосый мальчуган, рисует, примостившись на подоконнике. В комнату неслышно входит его мать Эмма. Она рассеянно прислушивается к звукам шарманки, привычно оглядывая несложное убранство комнаты. Стол, покрытый клетчатой скатертью, аккуратно расставленные вокруг него стулья, старый продавленный диван с вышитыми салфеточками на спинке. Взгляд ее задерживается на портрете светлоглазого юноши в форме солдата гитлеровской армии. Эмма подходит к шкафчику с посудой.
1: Ой, мама, что это? Ты всегда так неслышно ходишь. Посмотри мой рисунок. Узнаешь?
2: Конечно, узнаю. Герр Шпигель.
1: А почему ты узнала? Потому что с трубкой?
2: Нет, не только поэтому.
1: Значит, правда похож?
2: Правда похож.
1: Да, мне и самому так казалось. Понимаешь, мам, я хочу быть настоящим художником. Очень хорошим художником.
2: Ты будешь художником, Отто. Очень хорошим художником. Если только...
1: Если только что?
2: Вилли тоже хотел быть...
1: Художником?
2: Нет, архитектором. Очень хорошим архитектором.
1: Но ведь тогда... Мама...
2: Ему было только 19 лет. Ты подумай, Отто. Всего только 19 лет.
1: Я понимаю, мам. Но ведь тогда была война. А сейчас...
2: Калитка хлопнула. Папа, посмотри.
1: Нет. Нет, это не у нас. Мама. Мама, ведь ты не папу ждешь.
2: А кого?
1: Кого? Дядю Эрнста, конечно.
2: Почему ты так думаешь?
1: Потому что ты волнуешься.
2: А я не волнуюсь.
1: Нет, волнуешься. Я вижу. Ты всегда волнуешься, когда дядя Эрнст должен прийти. Боишься, что они с папой поссорятся, и дядя Эрнст совсем перестанет заходить к нам. Я понимаю.
2: Ты вообще стал что-то слишком много понимать, Отто.
1: Какая ты смешная, мама. Человек перешел в 6-й класс, а ты все его считаешь маленьким. Мама, что это у тебя хлеб? Дай кусочек.
2: Нет, нет, потерпи до обеда.
1: А вот, наверное, папа.
0: За окном показался сосед Мюллеров, Фридрих Шпигель, маленький человек в старомодном воротничке.
3: Это вы, Герр Шпигель. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
4: Добрый вечер, фрау Эм. Здравствуй, Отто. Вы не знаете, куда моя старуха исчезла?
3: Фрау Марта? Не знаю.
4: Ай-яй-яй-яй.
3: А сами вы где были?
4: Я? Да мне, знаете ли, сказали, что в одном кафе официант требуется. Ну вот я и ходил.
3: Официант? Бог мой.
4: Ну что ж поделаешь, фрау Эм. Одним огородиком не проживешь. А дочка Грета, ну много ли она может помочь? Ведь учителя сейчас, знаете, сущие гроши получают.
3: Да, да.
4: По теперешней дороговизне сущие гроши. Конторской работы не найдешь. В официанты и то не взяли.
3: Что?
4: Не, стар. И это самое, американского, то есть английского языка не знаю. А кафе у нас теперь... Сами понимаете, не немцы посещают.
3: Да.
4: Так не знаете, значит, где моя старуха?
3: Нет, не знаю.
4: Схожу еще к Фуксам. Может быть, там. Ведь это надо же уйти и ключа не оставить. Никогда такого не было.
2: Слышишь, Отто? Идут. Опять идут.
0: Мать и сын долго смотрят на людей в тяжелых стальных касках, которые проходят перед окнами, четко печатая шаг.

0: Отто.
1: Да, мам.
0: А ты помнишь Вилли?
1: Вилли? Помню немного. Как он меня на велосипеде катал.
0: Да-да.
1: Потом еще как мы с ним на елке у Винтеров были. Mm-hmm. И он нес меня на руках домой.
0: Да.
1: Ой, я был тогда совсем маленькой.
0: Ну, конечно, совсем маленький. Это была первая елка, на которую я тебя отпустила.
1: Да?
0: Твоя первая, а его последняя. Больше он никогда уже не видел рождественской елки. Никогда.
1: Не надо, мам.
0: Нет, нет, я не плачу.
1: Тебе нужно постараться забыть об этом. Тебе все это говорят.
0: Забыть? Вилли? Что ты говоришь, Отто?
1: Да нет, нет. Не совсем, конечно. Но ведь он был у тебя не единственный. У тебя есть еще один сын.
0: Вот потому мне и нельзя забыть об этом. Потому-то и нельзя, вот.
2: Эмма быстро уходит.
1: Какая она сегодня. Папа! Папа идет! Мам! Папа идет!
0: Ну вот и хорошо. Сейчас будем обедать.
2: В дверях показался Клаус Мюллер. Он снимает шляпу и вытирает платком лоб и шею.
3: Фу! Ну и жара.
1: Совсем не так жарко, пап. Всего только 26 градусов.
3: Только. Хорошенькое только. Посидел бы ты целый день в конторе. Да пощелкал бы на счетах. Тогда бы узнал, какое это только. Особенно, когда все окна выходят на солнечную сторону, а все двери закрыты. Потому что мой хозяин, хэр Бирбаум, извольте видеть, подвержен флюсам. Отто, скажи маме, что через 5 минут можно подавать обед. Я пошел мыться. Ну, что ты стоишь?
1: Мама, через 5 минут можно обедать.
3: Не обедать, а подавать обед. Обедать можно только тогда, когда я сяду за стол.
1: Можно подавать обед.
4: Хорошо.
3: Ты уже большой мальчик, Отто. И пора научиться точно выполнять приказания. Понимаешь? Точно.
1: Даже если я не понимаю его смысла.
3: А тебе и не нужно его понимать. Это не твое дело. Это дело того, кто отдает приказания. Запомни это, иначе из тебя никогда не выйдет хорошего солдата.
1: Солдата? Но я хочу быть художником.
3: Каждый мужчина должен быть прежде всего солдатом, а потом уже кем-нибудь еще. Ну, я пошел мыться.
1: Херр Шпигель вернулся? Ну как, Херр Шпигель, нашли вы фрау Марту?
5: Да нет! И у Фуксов ее тоже нет. Понять не могу, куда она делась.
1: Херр Шпигель, а вы завтра на речку пойдете?
5: Обязательно!
1: А меня с собой возьмете?
5: Возьму, если тебя папа пустит.
1: Пустит! Я попрошу! Папа! Можно мне завтра утром пойти с Херр Шпигелем на рыбную ловлю? Можно? Пап?
3: Что это за манера, Отто, приставать с вопросами, когда я чем-нибудь занят? Я не Бисмарк, чтобы одновременно делать 2 дела, и мыться, и отвечать на твои вопросы.
1: А почему Бисмарк? Это не Бисмарк, а Юлий Цезарь умел делать несколько дел сразу.
3: А Бисмарк, ты думаешь, не умел?
1: Не знаю.
3: Значит, по-твоему, он был глупее Юлия Цезаря?
1: Я этого не говорю, папа. Я сказал только...
3: Если ты будешь так рассуждать, ты никогда не станешь не только хорошим солдатом, но и настоящим немцем. Понятно?
0: Суп на столе, Клаус.
3: А какой у тебя сегодня суп?
0: Холодный борщ.
3: А, умница. Ну, а на второе?
0: Отварной картофель с луковым соусом. Мясо я берегу на завтра, Клаус.
3: А куда это ты так вырядилась, скажи, пожалуйста? Мясо на воскресенье бережешь, а единственную приличную блузку в будни таскаешь?
0: Но сегодня суббота, Клаус, и...
3: А лицо у тебя такое кислое. Тоже по случаю субботы?
0: Ох.
3: Это черт знает что! Это не моя ложка.
1: Твоя ложка у меня, папа. Я сейчас вымою, сейчас.
3: А все потому, что ты вечно занята своими дурацкими мыслями. Да-да-да-да-да-да, дурацкими.
0: Думать, о чем я хочу, ты не можешь мне запретить, Клаус.
3: Нет, могу. Понятно, могу. Ну и все. И что больше я такой физиономии за столом не видел. Кажется, калитка хлопнула. Отто, ты хорошо запер дверь?
1: Хорошо.
3: Ты следи за тем, чтобы дверь была всегда заперта. И кухонная тоже. И никого незнакомого не впускай.
0: В городе что-нибудь случилось, Клаус?
3: Пока нет. Но не сегодня, завтра к нам тоже могут явиться эти нежданные гости.
0: Какие гости, Клаус?
3: А вот такие. Эти господа на редкость бесцеремонны. Они нахально являются к незнакомым им людям и ведут свою наглую пропаганду. А херр Бирнбаум сегодня утром предупредил нас, что любой служащий его конторы, который позволит этим непрошенным миротворцам переступить, слышишь, только переступить порог своего дома, будет немедленно уволен. Ты поняла? А ты, Отто?
1: Да.
3: Ну и отлично. И поставим на этом точку. Ну, можешь подавать второе, Эмма. Эмма, Эмма.
0: Да-да, да-да, сейчас.
3: Ну-ну-ну-ну. Ну, хватит кукситься, хватит. Будем отдыхать и веселиться. Ведь сегодня суббота. Отто, правильно я говорю?
1: Правильно.
3: Ну, то-то же.
1: Папа. Ты пустишь меня завтра с Гершпигелем на речку?
3: Ну, там посмотрим. Будешь себя вести хорошо, пущу. А нет, так... Кто там?
5: Добрый вечер, херр Мюллер.
3: А, херр Шпигель. Заходите, заходите. Отто, отопри. Но не забудь потом накинуть цепочку.
0: Вот и второе. Ах... Это вы, герр Шпигель, не нашли?
4: Нет, фрау Эмма, не нашел.
3: А что это у вас за пропажа? Отто, дай герр Шпигелю стул.
1: Пожалуйста.
4: Спасибо, Отто, спасибо. Пропажа довольно существенная, знаете ли. Жена потерялась.
3: Ха-ха! Это как же так?
4: И главное, ключа не оставил. Вы ее в центре случайно не встречали?
3: В центре. Под ручку с мужчиной. Приятной наружности, а? Нет, не встречал. Не встречал. Я все хочу спросить вас, херр Шпигель, почему это ваша Грета так долго не приезжает? Ведь школьные каникулы давно уже начались.
4: Начались, верно, начались. Но ее задерживают во Франкфурте какие-то дела.
3: Дела в каникулярное время. И вы этому верите?
4: Простите, херр Мюллер, я правда не понимаю.
3: Если бы у меня была взрослая незамужняя дочь и жила бы в таком большом, полном соблазнов городе, как Франкфурт, я бы не относился к этому так легкомысленно. Нет.
4: Ну, а это вы уж знаете того. Это вы напрасно, херр Мюллер. Это вы уж напрасно. Моя Грета девушка серьезная.
3: Оставьте, дорогой мой. Все они серьезные до первого поцелуя. Да-да-да, поверьте мне, фрейлен Вульпе, бывшая учительница истории в школе Отто, тоже казалась всем очень серьезной девушкой. А знаете, за что она уволена из школы? За безнравственное поведение.
1: Неправда!
3: Что?
1: Неправда! Фрейлин Вульп уволена за то, что она рассказывала нам о Советском Союзе. Вот за что. И она очень хорошая девушка. У нее есть и жених, учитель тоже.
3: Это кто же тебе рассказывал? Сама фрейлин Вульпе?
1: Нет.
3: А кто же?
1: Ее мама.
3: Откуда ты знаешь ее маму? Оставь в покое скатерть и отвечай. Где ты познакомился с матерью фрейлин Вульпе?
1: У них в доме.
3: Ты был в доме у этой...
1: Клаус!
3: Молчи, Эмма. Как ты туда попал?
1: Относил фрейлин Вульпе цветы.
3: Какие цветы?
1: Когда ее уволили, мы...
3: Кто это мы?
1: Ее ученики. Мы решили преподнести ей цветы.
3: Эмма, ты знала об этом?
0: Нет.
3: А кто же тебе деньги дал на эти цветы?
1: Никто не давал.
3: Откуда же ты их взял? Ты что, украл?
1: Украл? Нет. Просто 2 дня не завтракал.
3: Это замечательно. Кто же из мальчиков был там, кроме тебя? Ну, оставь скатерть и отвечай. Тебе говорят, ну, отвечай. Ты что, долго будешь молчать?
1: Они мои товарищи, папа.
3: Ну и что?
1: А выдавать товарищей нечестно.
3: А разве это значит выдавать? Я, кажется, не шуцман, а твой родной отец.
1: Мой, но не их.
3: Так ты не скажешь. Ну хорошо, не говори. Но имей в виду, если ты мне сегодня же не назовешь этих мальчиков, я тебя завтра на речку не пущу. Слышишь? Не пущу. И чтоб я тебя не видел.
1: Ну и пожалуйста. И не пускай. А я все равно не выдам.
0: Отто, ты не доел свой хлеб, мой мальчик. Возьми.
1: Спасибо.
0: Ты не отчаивайся. Я поговорю с папой. Не отчаивайся.
1: Все равно не выдам.
4: Вы слыхали, Херр Шпиг? Как это вам понравится, а? Как вам это понравится?
6: Простите меня, Херр Мюллер, но мне кажется, что вы не совсем правы. Требовать от мальчика, чтобы он выдал своих товарищей, это знаете.
3: Не такое теперь время, дорогой мой, чтобы миндальничать.
6: Да время сейчас действительно.
3: Я должен любой ценой оградить своего сына от пагубных влияний. Это мой долг отца и честного немца. Этого требует от меня моя нация, мое правительство и, наконец, история. Да, история. Вот, пожалуйста, читайте. Свежая газета. Мы не должны ни на минуту забывать, что на наше молодое поколение возложена великая историческая миссия.
6: Ох уж это нам миссия. Сколько поколений мы во имя ее преждевременно в гроб загнали, а эти господа все не унимаются. И почему, разрешите вас спросить, им так хочется уверить наш народ, что его единственное назначение на земле – разрушать то, что создано другими народами? Почему? Ведь это даже обидно, знаете. Мы не только разрушать, мы также это самое и созидать способны. И те немцы, которые имеют счастье жить в Восточной Германии, они уже созидают. А мы тут...
3: Эй, бросьте, бросьте, какие же это немцы?
7: Все забыть! И разгром германской армии, и позор нации, даже гибель своих собственных сыновей. И как ни в чем не бывало заводить дружбу с русскими. Это просто неслыханно.
3: Ну, конечно, вас это смущать не может. Вам, собственно, и помните, нечего. Ваш сын не сражался ни на Волге, ни на Эльбе. И не погибал от русской пули. И вообще у вас не было сыновей.
0: Клаус, как ты можешь?
3: Оставь.
0: Ухожу, Клаус, не волнуйся.
8: Да, сыновей у меня не было. Но зато у меня была еще одна дочь. Были и внуки. Сражаться они, правда, нигде не сражались, потому что им обоим вместе не было еще 5 лет. Но все же они погибли. Все 3 от американской бомбы. Так что вы ошибаетесь, герр Мюллер. Мне тоже есть что помнить.
3: Но вы извините меня, герр Шпигель. Я действительно совсем упустил это из виду.
8: Забыли? Это бывает. Но дело, мне думается, вовсе не в том, кто где сражался и от чьей пули погибал. Вовсе не в этом. Меня другое интересует. Почему русских я должен считать своими врагами? А с американцами, чуть ли, извините, не целоваться, как со старыми закадычными приятелями. Вот это мне решительно непонятно. Решительно непонятно. Объясните мне это попросту, как немец немцам. Для чего нам все это нужно?
3: То есть что именно?
8: Ну вот все это самое американское. Их образ мыслей, их, с позволения сказать, продукция, и, главное, их война. У многих немцев и крыши-то еще нет над головой, а тут не угодно, отстраивая военные заводы, возрождая армию и все такое. Ну зачем нам все это? Им-то зачем, я понимаю. Своими руками из огня каштан таскать не хочется. Но вот нам-то с какой стати за этими самыми каштанами в огонь?
3: То есть как это с какой стати?
8: Ну что она может дать нам, эта война? Что? Новые разрушения? Голод? Неисчислимые могилы? Ну а еще что?
3: Позвольте, херр Шпигель. Вопрос вовсе не в судьбе отдельного поколения, а в исторических судьбах всей нации.
8: В судьбах нации, говорите. Так ведь судьбы-то, герр Мюллер, разные бывают. Превратят они нашу страну в свою, извините, колонию. Вот вам вся судьба.
3: Ну уж этого и хватили.
8: Не будет этого, думаете? Не будет? Конечно, я не так хорошо разбираюсь в политике, как вы. Но посудите сами, о какой там независимости может помышлять наша нация, если она, это самое, не едина? Ну на что это похоже? Всех прочих государств в Европе, как полагается, по одному, а Германии почему-то 2. Зачем нам 2 Германии? Не понимаю. Почему бы нам действительно не сесть за один общий стол и не...
3: Да вы понимаете, что вы говорите, херр Шпигель? Вы что же, хотите, чтобы Западная Германия пошла по стопам Восточной и завела дружбу с русскими?
8: А почему бы и нет, херр Мюллер? Почему бы и нет? Ведь в Восточной Германии немцы людьми себя чувствуют, херр Мюллер. Людьми! А мы... Мы себя, извините, лакеями, вот что.
3: Ну, доложу вам. Эмма, ну ты что? Что тебе здесь нужно, Эмма?
0: Нет, больше ничего. Я ухожу.
3: Вы что же, дорогой мой, коммунистической пропаганды наслушались? Или, может быть, сами на старости лет коммунистом сделаться решили?
8: Коммунистом? Ну что вы, херр Мюллер? Какой из меня коммунист? Я просто немец, самый обыкновенный немец. Но мне думается, что и другие немцы хотят сейчас того же, что и я.
3: А именно?
8: Мира, херр Мюллер. Мира, а не войны.
3: Пацифистские бредни. У меня остался только один сын, последний херр Шпигель, учтите это. И все же, когда наступит его очередь взять в руки автомат, я не позволю ни единому вздоху вырваться из моей груди. Я обниму его крепким отцовским объятием и скажу ему, как ветеран германской армии, новобранцу:
5: иди, сын мой, убивай, грабь, насилуй. И да будет с тобой мое родительское благословение. Аминь.
2: Это вошел брат Эммы, Эрнст Вульф.
3: Все зубоскалишь, херр Вульф.
5: А ты все воюешь, и все чужими руками. Добрый вечер, херр Шпигель.
4: Мое почтение, херр Вульф, мое почтение.
3: Чужими руками? Мне нравится. Можно подумать, что я в войну и пороху-то не нюхал.
5: А разве в парижских кабачках порохом пахнет? Не знал.
3: Что за вздор? При чем тут кабачки?
5: Как при чем? Ты же всю войну в парижском гарнизоне проторчал. Ну, как поживаете, херр Шпигель?
4: Да вот, как видите. Вот. А ведь раньше этот пиджак на мне только-только сходился. А теперь туда двоих можно завернуть. Даже самому не верится, знаете, что это мой собственный пиджак.
5: Да, поверить трудно. Ну, а что он вам тут проповедовал? А, впрочем, что спрашивают? У Кляуса, как у старой шарманки, одна песенка. Реванш, война.
4: Ох, язык у вас, херр Вульф, как бритва.
5: Правда, крутят теперь эту шарманку уже не гитлеровцы, а американцы. Кляуса только подпевают. Но для таких, как он, все равно, какой это фашизм? Свой или импортный? Помани их кусочком сала, они за кем угодно побегут.
3: Ты что говоришь? Ты что говоришь? Знаешь, не будь ты братом моей жены, я бы...
5: Ну, что бы ты?
3: Ничего.
5: И только? Немного.
3: Херр Шпигель, прошу вас, посмотрите вот этот журнал, и вам многое станет ясно.
5: Эмма!
1: Эрнст! Эрнст, их не было.
5: Сегодня обязательно будут.
1: Значит... Сегодня? Ох, как же это я...
5: Ну-ну-ну-ну-ну. Ты не волнуйся, сестренка. Я же тут как тут. Помыться у тебя можно, Эмма?
1: Да-да, конечно.
5: Я ведь прямо с завода.
1: Иди к умывальнику, я тебе сейчас принесу полотенце.
3: Это совершенно лишнее.
1: Я дам ему свое полотенце, Кляус.
3: Ничего своего в этом доме у тебя нет. Здесь все мое, понятно?
1: Кляус.
5: Ну, я пойду, херр Мюллер. Уж целый час прошел, а моей старухи все нет.
3: И я с вами, херр Шпигель. Только галстук надену.
5: Ну-ну.
9: Херр Шпигель, фрау Марта вернулась.
5: Наконец-то.
9: Идите сюда, фрау Марта. Херр Шпигель у нас.
2: За окном появляется фрау Марта, жена Шпигеля. Маленькая, подвижная, раскрасневшаяся от быстрой ходьбы.
10: Их все еще нет, Фридрих. Ну что же это такое? Приехать с 10-часовым поездом и до самого вечера не появляться.
3: А, нашлась пропажа. Где же это вы были, дорогая моя?
10: На рынке, херр Мюллер, на рынке.
3: Так поздно?
10: А для чего же мне было идти туда раньше? Если я только в 4 часа узнала, что они приехали.
5: Кто приехал? О ком ты говоришь, Март?
10: Как о ком? О Грете, ее женихе, разумеется. О ком же еще?
3: Вот оно что.
10: Фи-фи.
5: О каком женихе?
10: Бог мой, да он еще ничего не знает. Фрау Шмидт встречала сегодня утром свою сестру и видела их обоих на вокзале. На фрау Шмидт он произвел прекрасное впечатление. Очень, говорит, приличный молодой человек. Студент, будущий врач. А зовут его Франц Пауэр.
5: Ты не путаешь, Марта?
10: Да что ж тут путать? Когда Грета сама представила фрау Шмидт как своего жениха. Ну, я побегу. А то мне и покормить нечем будет, когда они придут. Ведь придут же они когда-нибудь. Фридрих, поди сюда. Ты, пожалуйста, пройдись до Вильгельмштрассе и возьми по моей карточке хоть 200 грамм конфет. Только смотри, сдачу не потеряй. Это все, что у меня осталось.
8: Где ты достал денег?
10: Соседка одолжила мне 10 марок.
3: Ну, что же вы, старина, пошли?
8: Пошли, пошли.
3: Эмма!
11: Да?
3: Мы уходим. Запри за нами.
11: Хорошо.
3: Ты слыхал, новость? Гретта с женихом приехала, а?
11: Да, очень за нее рада. Передайте ей мой привет и поздравления, Герштиге.
5: Спасибо, фрау Эмма, спасибо, непременно.
3: Эмма, на цепочку запри.
11: Хорошо, хорошо.
5: От кого это вы так старательно запираетесь, сестренка?
11: От них, Эрнст. От тех, кого я так жду.
5: А, понимаю, понимаю.
11: Садись, я сейчас принесу тебе обед.
5: Не стоит, Эмма, опять он тебе скандал устроит.
11: К его скандалам мне не привыкать.
5: Эмма?
11: Да?
5: А может быть, тебе лучше встретиться с теми, кого ты ждешь у меня?
11: Нет, Эрнст. Я хочу принять их в своем доме. Я уж и бутылочку сидра для них приготовила, и вот приоделась немного. Я давно об этом думала. А сегодня...
5: А что случилось сегодня?
11: Да ничего особенного, все то же, что и всегда, но... Так дальше продолжаться не может, Эрнст, не может. Это постоянная молчаливая борьба.
5: Страх?
11: Ну да. Да, за Отто, которого Клаус своим воспитанием искалечит так же, как искалечил Вилли. Ведь это же я. Я, Эрнст, виновата в его гибели.
5: В гибели Вилли?
11: А что я сделала для того, чтобы помешать Клаусу его изуродовать? Что? Ничего, Эрнст. Ровно ничего. Я только молча плакала. А кому они нужны, наши безмолвные слезы? Кому они могут помочь?
5: Ого, теперь я вижу, ты научилась кое-что понимать, сестренка.
11: Научилась, только слишком дорого обошлась мне эта наука, Эрнст. Слишком уж дорого. Ну да что там. Вилли уж не возвратить.
5: Да. Вилли не возвратить.
11: Ну, а у тебя что нового, Эрнст?
5: Что нового? Заработную плату снизили.
11: Опять? И намного?
5: На 8%. А цены за это время поднялись на 12. Итого 20.
11: Бог мой, бог мой. Скажи, Эрнст, они, наверное, придут сегодня?
5: Обязательно, обязательно, сестренка.
11: Ох, скорее бы уж.
5: Да, сейчас самое подходящее время. А то как бы наш реваншист...
11: Погоди.
12: Здравствуйте, фрау Эмма. Нам можно зайти к вам на несколько минут?
11: Ну, конечно, Грета, конечно, прошу вас. Это Грета со своим женихом.
13: Грета, только вы, пожалуйста, недолго.
12: Нет, мама.
5: Здравствуйте, фрейлин Грета. О, какая вы стали взрослой, а?
11: Здравствуй, счастливая невеста. Поздравляю тебя,
14: невеста.
11: Видите? Видите, что делает язычок фрау Шмидт? Можете не сомневаться, что завтра весь город будет считать нас женихом и невестой.
14: Как? Разве вы не...
15: Нет. Нет, фрау Мюллер, мы только товарищи по работе.
11: В школе?
15: Нет.
14: А где же?
12: В комитете защиты мира, фрау Эмма.
14: Бог мой. Так это вы? Ты слышишь, Эрнст?
5: Слышу. Это вы придумали, фрейлин Грета?
12: Я.
5: Здорово, здорово. Меня и то с толку сбили. Ну, будем знакомы. Эрнст Вульф.
15: Франц Бауэр.
12: Ох, что же это я? Садитесь, дорогие мои, отдыхайте. А я сейчас, я мигом. Вы напрасно беспокоитесь, фрау Эмма.
13: Но должны же мы хоть по стаканчику сидра выпить по такому случаю.
5: Ну как дела, товарищи? Благополучно?
15: Пока все в порядке, товарищ Вульф. Если не арестовали на станции, значит, им ничего не известно о нашем приезде.
12: Надо думать, что так.
11: Почти полсотни домов обошли.
16: Полсотни? Большое дело сделали, товарищ.
11: Отпирайте вашу канцелярию, Франц, а я пока отдохну.
2: Бауэр кладет на стол небольшой бланк и самопишущую ручку.
11: Ух, хорошо.
16: Что, устали?
11: Немного, но это пустяки. Главное, что все обошлось так хорошо.
2: Неожиданно входит Мюллер.
3: Воркуете, голубки?
11: Эр Мюллер, Франц, убери листок.
3: Ничего, ничего, не смущайтесь, фрейлин учительница. Это дело житейское. Да у вас уже и пригласительные билеты на свадьбу готовы. И, кажется, даже отпечатаны. О, какой прогресс. В мое время их обычно писали от руки.
13: Ну вот, прошу вас по стаканчику сидра.
14: Клаус, ты уже вернулся?
3: А вы что, без меня пировать думали, а?
16: Что это у тебя за листок, Клаус?
3: Что? Пригласительный билет на свадьбу. И при том отпечатанный в типографии.
16: Дай мне.
3: Но, имей терпение. Первым прочту я. Высказываетесь ли вы за или против, как, заключение мира?
11: Господи, Господи.
3: И ремилитаризацию? Что такое? Что такое? Ах, вот вы как пользуетесь гостеприимством добрых друзей, фрейлин Шпигель.
5: Фрауэн, Грета у вас?
9: У нас, герр Шпигель.
3: Пожалуйте сюда, доверчивый папаша, пожалуйте. Вот, разрешите вам представить фрейлин Вульпе номер 2.
16: Как?
3: А вот так. Помните, я вам говорил, лишится ваша милая дочка своего места в школе.
16: Простите, Эрмюллер, но, может быть, вы объясните мне?
3: А вот, пожалуйста, ознакомьтесь с этим документом, и вам все будет понятно. Прошу. Ну, ознакомились? Ну, теперь, надеюсь, вам ясно, какие такие важные дела задерживали вашу дочь во Франкфурте?
16: Ясно, герр Мюллер. Теперь мне все ясно. И напрасно вы изволите это самое иронизировать. Дело это не только важное, знаете ли. Дело это святое.
3: А вот когда эта ученая фрейлин попадет за решетку, тогда вы узнаете, какое это святое дело. А сейчас я покорнейше просил бы вас взять ее под ручку и немедленно увезти из моего дома. Немедленно!
11: А я прошу тебя остаться, Грета, и вас, Гербауэр, также.
3: Эмма?
11: Это мои гости, Клаус. Они пришли в мой дом по моему приглашению.
3: Что такое?
11: И они никуда не уйдут, во всяком случае, не раньше, чем сами того пожелают, и чем я. Дайте мне, пожалуйста, бланк, герр Шпигель.
16: Пожалуйста, фрауэн, пожалуйста.
11: Спасибо.
3: Ах так! Сию же минуту верни этим господам бланк, слышишь? Сию же минуту, или...
11: Ты меня не запугаешь, Клаус.
3: Эмма!
11: Не запугаешь, нет. Ведь и у меня тоже есть свой долг.
3: Долг у тебя?
11: Да, долг, Клаус. Долг матери. И я выполню его. Непременно выполню. Я никого больше не боюсь. Никого и ничего. Потому что теперь я не одна. Я не сумела уберечь Вилли. Но Отто я уберегу. Я не позволю сделать из него убийцу и насильник. Я хочу, чтобы он был порядочным, честным человеком, и чтобы другие матери уважали его. Уважали, Клаус. они презирали, как презирают сейчас матери Кореи этих подлых убийц.
3: Ну, тише ты,
11: да,
3: тише.
11: Да, да, подлых, Клаус, подлых. Или, может быть, по-твоему, это не подлость сбрасывать бомбы на мирные дома и убивать маленьких ни в чем не повинных детей? Не подлость? Не подлость, нет? Так неужели ты думаешь, что я соглашусь отдать нашего мальчика на выучку этим бандитам? Да ни за что.
3: Тише, тише, говорят тебе, тише, сумасшедшая.
11: А, боишься, что Герр Бирнбаум услышит? Пусть слышит. Пусть все слышат. И Герр Аденауэр, все. Я сказала бы им то же самое. В глаза сказала бы. Не дадим мы вам наших мальчиков. Не дадим.
16: Молодец,
3: сестренка. Ну, довольно, довольно, слышишь? Довольно.
11: Довольно, говоришь? Нет, Клаус, я и так всю жизнь молчком прожила. Но больше я молчать не буду. Не могу, не имею права. Хватит с меня и того, что ты изуродовал и погубил нашего Вилли. Но Отто...
3: Что? Я погубил Вилли?
11: Да, ты.
3: И у тебя повернулся язык сказать это мне, его отцу. Ах ты!
16: Клаус, Клаус!
7: Герр Мюллер!
1: Не смей ее трогать! Не смей!
3: Пошел прочь, щенок!
1: Клаус!
16: Ну, знаете, Герр Мюллер,
1: как это... вам не стыдно?
11: Тебе очень больно, Отто?
1: Очень. Но я уже большой, и я... Не заплачу.
16: Ну, понятно. Очень тебе нужно плакать.
11: Ах, как это все. И бланк вот измяло.
17: Ничего, фрау Эмма. Это не важно. Важно, чтобы каждая мать поняла все так, как вы.
3: Пишешь, Эмма? Ну, пиши, пиши. Но как бы тебе не пришлось пожалеть об этом.
15: Это что, угроза? Мы не боимся ваших угроз, Герр Мюллер. Мы гораздо сильнее, чем вы полагаете.
17: И хотите вы того или нет, мы отстоим мир.
16: Обязательно отстоим, Герр Мюллер. Обязательно, если...
3: Что? Что если?
17: Если народы возьмут дело защиты мира в свои руки.
16: Вот-вот. Это я и хотел сказать. Это самое.
3: Да вы знаете, чьи это слова?
16: Кто же этого не знает, Герр Мюллер?
3: И не боитесь их повторять?
16: И не боюсь. Так ведь я теперь... Тоже это самое не один. Слышали?
2: Эмма поднимается из-за стола и протягивает Бауэру подписанный бланк.
11: Ну, вот и все. Спасибо. Спасибо, что вы пришли ко мне, товарищи.
15: Спасибо и вам, товарищи.
16: Ну вот, сестренка, первый шаг сделан.
11: А тебе, Клаус, я при всех скажу. Я ведь и без тебя обойтись могу. Я сама сумею прокормить своего ребенка. И не только прокормить, но и воспитать.
3: Ах так. Ну что ж, господа миротворцы. Пеняйте на себя!
16: Стой! Что, в полицию? Не советую. И себе не поможешь, и нам не повредишь. Твой хозяин, узнав о сегодняшних посетителях, все равно выгонит тебя со службы. А нам, товарищи, он не помешает. Нас слишком много. На всех не донесешь. Целый народ за решетку не упрячешь. И уж если мы всей массой двинулись на защиту мира, лучше на пути у нас не становиться. Растопчем. Пошли, товарищи!

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время –

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: помолимся за родителей.
1: Их имена известны во всем мире. Хосе Фелисиано.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

0: Студия Мерц Рекордс представляет.
1: Артист музыкального объединения Мерц Вячеслав Ткачук. Запись, сведение, мастеринг Алексей Черемуш.

Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Андрей Крус. Нижний уровень. Глава 12.
1: Папи, мы куда-нибудь пойдем?
2: Расита заглянула в кабинет. Когда я приехал, ее не было. Судя по прическе, ходила в парикмахерскую. Ага, и маникюр. Я устал, гуапа. Я посмотрел на нее поверх монитора. Тяжелый был день, не сегодня.
1: Хорошо.
2: Как обычно, легко согласилась она и тихо прикрыла дверь. Ну, куда я с ней пойду сегодня? В клуб до утра? Мне работать завтра. Да и в клубе делать нечего. Ужинать? Ужинать вредно, у меня фруктовый салат на ужин. Да и она постоянно на диете. Дома посидим, каждый на своем месте. У нее телевизор есть и 1000 спутниковых каналов. У меня своя комната. Я просто проверял почту. От Витька пока ничего не было, а больше я ничего и не ждал. Проверил по карте, где именно находится офис покупателей. Затем сообразил, что это в Тауэр-банке, 60-этажной, кажется, башне, из черного, как оникс, стекла, в банковском районе. Нормальное место, не из дешевых. Там, к слову, обычно банки и финансовые компании базируются. Торговля оборудованием для терминалов кажется чуть надуманной. Ну да ладно, может, это холдинг, и они все подряд инвестируют. Так, ладно, закончим с этим. Пусть мозги маленький отпуск возьмут. Сначала в прихожую за пистолетом, вернулся с ним в кабинет, разбросал на части на одноразовом полотенце. Потом, подумав, открыл сейф и достал все, что там было. Перечищу, раз время есть. В здешнем климате вообще раз в неделю рекомендуется чистить. Если оружие в сейфе и через день, если ты его носишь, даже не стреляя. Сначала почистил тот, что уже разобрал. Благо, в нем 150 патронов сегодня сжег. Затем почистил еще один, почти такой же, но чуть меньше, субкомпактный СК. Затем еще один Хеклер, на этот раз большой, полноразмерный Л-30. Все под один и тот же калибр. Потом взялся за маленький Вальтер, который ППС. Плоский, как блокнот. Я его только совсем скрытно ношу. А закончил револьвером Smith & Wesson Bodyguard. Легким и маленьким, зато со встроенным лазерным целеуказателем. Так, с карманным форматом закончили. Ну и дробовик, который Бенелли Супернова. Его тоже чистим. А больше у меня ничего нет. Еще когда приехал сюда, очень удивился тому факту, что у Хефе

0: В магазине нет ничего, кроме пистолетов и дробовиков. Причем дробовики или спортивные для тарелочек, или сугубо самооборонные. Помню, что объяснил он мне все это просто. В Панаме охоты никакой нет. Тут любая живность относится к редким и вымирающим видам. Он ткнул пальцем в сторону окна, откуда было видно канал. Ты вот в шею подцепи, начни их на себе давить, и то преступником станешь. Окажется, что они тоже какого-то особого вида. И крупного в природе ничего нет, разве что крокодилы, которых тоже стрелять нельзя. Так что охотничье оружие, неважно какое, винтовки или дробаны, тут никто не берет.
1: А не охотничье?
0: Берут, кивнул он. Но не так уж часто. Поэтому везу только под заказ. Длинных стрельбищ нет, тактических стрельбищ тоже. Я сейчас сам пытаюсь найти место под такое. Ну и главное, сколько американская арка здесь будет стоить?
1: Ну, не знаю.
0: Американская цена плюс сколько процентов?
2: Где-то 25, ответил он. А сколько будет стоить болгарский или там китайский калаш, только левый?
1: Сколько?
0: Я тогда здесь еще новым был, не знал таких полезных вещей. За 500 я тебе новый подгоню. Дешевле Глока выйдет. Нормальный, военный. А сейчас уже и венесуэльские 103-е появились. Они вполне на уровне. А если ящик возьмешь, то за 400 организую.
1: И много их здесь?
0: Уже совсем заинтересовался я. Считаю, что на один зарегистрированный ствол приходится порядка 12 левых. Засмеялся он. Зарегистрировано примерно 60 тысяч участных лиц. И считают, что где-то 700 тысяч нелегальных по рукам. У каждого взрослого есть, считай. Точнее, у большинства нет, а у некоторых дофига.
1: То есть?
0: То есть винтовки официально покупают лишь те, у кого есть деньги, и для кого это хобби. Вот у меня есть три винтовки, с которыми я иногда езжу пострелять. Но всех таких владельцев, что я знаю, можно посчитать по пальцам. А кому просто ствол нужен, тот левый возьмет. Это даже проще, не говоря о том, что дешевле и быстрее.
1: А если поймают?
0: Поймают, посадят, но ловят редко. В общем, я винтовку так и не купил. Купил только вот этот самый Беннелли. И решил, что для моей работы и образа жизни вполне достаточно. На войну я не собираюсь. И, в общем, оказался прав. Даже дробовик у меня всего пару раз покидал сейф, если не считать выездов в тир. Забрасывал его в машину на всякий случай, когда сомнения были. Но ни разу не понадобился. Вот пусть и дальше не понадобится. Из гостиной музыка. Канал «Латино». Он у нас чуть ли не круглосуточно включен, когда Росита дома. Черт, сидеть в кабинете или идти в спальню? Если пойду в гостиную, то Росита заметит, что музыка мне мешает, и выключит. А что мне самому делать в гостиной? Если пойду в спальню рано, то Росита решит, что самое время скрасить мою жизнь сексом. Кстати, разве это плохо? А черт его знает, не хочу я. Хорошая Росита, красивая, темпераментная, но не хочу. Посмотрел на часы. Не так еще и поздно. И я даже не переодевался с тех пор, как сюда пришел. Ладно, что тогда тут сидеть и маяться? Сунул свежевычищенный Вальтер в кобуру. Она незаметнее той, что я на работу ношу. Кобуру зацепил за пояс, скрыв рубашкой на выпуск. Пригладил волосы перед зеркалом и вышел из кабинета.
3: «Папи, ты уходишь?»
0: Явно расстроилась Росита. «Да, надо кое с кем встретиться», — соврал я вполне убедительно.
3: «Я думала...»
0: «Что?» — задержался я.
3: «Ладно»,
0: — чуть натужно улыбнулась она.
3: «Ничего, все хорошо».
0: «Блин, ну нахрена делать все еще труднее? Ругалась бы, я бы плюнул на все и нашел в себе силы разойтись. А так, на кой черт я вообще во все это ввязался? Чуть ли не с малолеткой. Она тут в любовь играет, а мне что сама эта любовь, что эта странная совместная жизнь, что все остальное... Все это нужно, как рыбкий зонтик. И дальше что?» «Жениться и деток плодить? На 20-летней? Чтобы уже не один я знал, что дурак, но и все окружающие? Тупиковый путь развития у нас, причем прямо в тупике начался. И духу не хватает с ней просто разбежаться. Вроде как ответственен за тех, кого приручил. Она пусть еще и танцует в своем хрустальном дворце, но взгляды на жизнь уже изменились. Вся в надеждах. И как-то рука не поднимается ее обратно столкнуть. Идиот, идиот!» Чем думал тогда, когда приглашал ее Оут? На кой черт все остальное нужно было? Развлеклись бы и разошлись. Ну, даже переспали. У здешних девушек с этим не то чтобы сложно. Это разве из потомственно-аристократических семей все репутацию блюдут? Так нет, выстрел хрен знает что. Теперь расхлебывай. Лифт спустил меня на наземный этаж, первым этажом везде, кроме России, называют наш второй. Вышел под козырек, тормознул проезжавшее такси. Втолкнулся на тесное заднее сиденье и сказал. «В Эль Паво, Реаль! На Бия Аргентина!»
3: «Я знаю, сеньор!»
0: — кивнул таксист, включая счетчик. Стемнело, город рассветился огнями. Ливень прошел совсем недавно, пока я дома сидел. И отблески фонарей расплывались по еще не просохшим тротуарам. Пахло дождем, даже вечерний ветер с океана не унес пока этот запах. Через весь центр таксист не повез. Машина проскочила кусок старого Каскабьехо, вывернула после него на просторную вторую северную, и так в объезд через широкую Бия Симон Боливар выбралась на Аргентина, где меня и высадили на тротуар, полный гуляющих людей. Несмотря на испанское название, «Эль Паво Реаль» был английским пабом, причем совершенно классическим, с интерьером из темного дерева, с fish and chips в меню, с хорошим пивом. Даже музыка сейчас играла английская. Madness ни с кем не спутаешь. И большая часть публики в пабе была экспатами, то есть такими же, как я, переселенцами. Паб этот прославил Грэм Грин, когда написал своего портного из Панамы. И сам он приходил сюда ежедневно, пока был в городе. Сей факт, в общем-то, забылся, но в паб, которым владела бывшая работница британского посольства, дорогу все же протоптали. И я протоптал. Расита Эль Паво Реаль не любила, хоть и пыталась, как всегда, скрывать, изображая чуть ли не восторг, если я ее сюда приглашал. Но я старался ее все же не приглашать, оставляя для себя это место. И здесь часто можно было встретить Стива. Джефф в бары почти не ходил, к моему сожалению. И Стива я сегодня и увидел, почти сразу, сидящего за стойкой в компании какого-то круглолицего высокого мужика с очень короткой стрижкой. «Привет!» Подойдя, я хлопнул Стива по плечу.
3: «Привет!»
0: — отсалютовал он мне бокалом и сказал бармену.
3: «Большой лагерь ему!»
0: — подразумевая меня, разумеется. Забавно, что слово «лагерь» — сугубо английское именование светлого пива, все приехавшие сюда быстро теряли, меняя его на просто «бир» с упоминанием размера «large» или «small». Но Стив упорно держался старой привычки.
3: «Знакомься, это Йен!»
0: — Стив указал на своего собеседника.
1: «Сергей!» — протянул я руку.
3: «Откуда ты?»
0: «Откуда он?» — вопросов уже не возникало. Такой шотландский акцент при всем желании не подделаешь. Интересно, кто кого из них переборет? Этот Йен Стива со своим шотландским? Или Стив его с помощью своего жуткого ирландского? Если кит со слоном схватится, то кто кого сборет?
3: «Из Москвы. А вообще отсюда. А ты?» «Глазго. Но вообще я сейчас в Колумбии, в Картахене работаю».
0: «Сюда надолго?»
3: «На пару недель. Получаем здесь груз для компании. Мы там бурим дно в порту». «У тебя девушка из Картахены вроде, да?»
0: Зачем-то решил продемонстрировать мою причастность к этому прекрасному колумбийскому портовому городу Стив.
1: «Из Картахены», — кивнул я.
3: «У меня теперь тоже»,
0: — усмехнулся Йен. Бармен выставил бокал Хейнекен. Он мои пристрастия тоже знал. К местным сортам как-то не привык, хоть и были среди них неплохие. Подтащив еще один высокий табурет, я уселся рядом.
3: «Кстати», — Стив обернулся ко мне, — «есть что-то новое?»
0: «Пока нет, Виктор работает. Если будет, он пришлет сообщение. Если пришлет, то я с тобой свяжусь. Или тут же все расскажу, если будем еще здесь, и ты будешь еще разбирать слова».
3: «Так ты следи, чтобы я разбирал. И проверяй иногда».
0: «И если ты уже не в норме, то...»
3: «То уже не беспокой. Чиз!»
0: Мы чокнулись бокалами. «Так, и пожрать бы заодно. Надо каких-то сэндвичей попросить, что ли?»
3: «Я был в отеле, где останавливался Брюм».
0: Стив все же решил немного по делу поговорить.
3: «Там вспомнили о том, что перед своим последним выходом, тем, после которого он уже не вернулся, Брю спрашивал, где найти ближайшую аптеку. Ближайшая там за углом, я сходил поспрашивать. И знаешь что?»
0: «Что?»
3: «Его там вспомнили. И знаешь почему?»
0: «Ну, мы по делу говорим, или это паб-куиз?»
3: «Его там встретили. Купил он, к слову, просто бутылку минеральной и леденцы. То есть зашел не за лекарствами, а по какому-то другому делу. Вода еще и в любом киоске продается, верно?»
0: «Верно». Я придвинулся ближе, положив локти на стойку.
3: «Он приходил туда с кем-то встретиться и встретился. С женщиной вроде бы молодой. Ее клерк через витрину не разглядел, у них там наклейка рекламная в половину стекла. Как раз закрыла ее голову. Но место просматривается камерами из отделения банка.
0: Ты к ним ходил?
3: Ходил, само собой. Они даже сказали, что записи с камер у них хранятся аж полгода. Как тебе? Это раз. Второе. Камеру, направленную на то место, поставили за 3 дня до этого.
0: Ты хочешь сказать, что туда мог попасть кто-то нехороший? Уточнил я.
3: Именно это и хочу сказать. Человек выбрал странное место для встречи. Не пришел в отель, не назначил в баре, например, а заставил уйти Брю из отеля. Заставила, поправил он. Поэтому допускаю, что место выбирали так, чтобы оно не попалось в чьи-то камеры. А оно попалось.
0: Хм, допущение, скептически поморщился я.
3: У нас все одно большое допущение. Но это логическое допущение, основанное на том, с чем приходилось сталкиваться раньше. Ты про 25 лет моей службы детективом не забывай.
0: Я не забываю. Забыл бы, не отдал бы тебе дело Брю, усмехнулся я.
3: Но вообще верно. Логика в твоих словах какая-то есть, пусть и пьяная. А что в банке? Они сказали, что хранятся и... И решить вопрос их выдачи может или судья, но нам это не светит, или начальник службы безопасности из головного отделения, которого сейчас нет и который появится завтра. Телефон мне дали, попытаюсь договориться.
0: Было бы неплохо, только и осталось сказать мне. Вечер прошел легко. Пили пиво, сыграли несколько партий в пул, причем я, к собственному удивлению, выиграл, хотя никогда в бильярде не блистал. И угощали потом меня. Потом к нам каким-то образом подсели 2 средних лет американки, горластые и бесцеремонные, пившие как мужики. Потом подтянулся еще какой-то коллега Йена. А потом неожиданно пришло сообщение от Витька. «Если я ничего не напутал, то мы имеем сенсацию полный «П». Сбрасываю все на почту. Если что, мы здесь».
3: «Ага, мы — это с Белен. Так вдвоем и трудились, похоже, до настоящего момента».
0: «Стив!»
3: Я постучал партнеру по плечу, тот обернулся. «Витек что-то сенсационное нашел, сбросил мне на почту».
0: «Что нашел?»
3: Заметно пьяный Стив вроде как даже протрезвел. «Не знаю, могу все перебросить тебе, но я понятия не имею, что там».
0: «Тогда завтра с утра, когда сам разберешься», — отмахнулся он. «Все равно я уже не в том состоянии, чтобы себя великого сыщика изображать. С утра, все с утра».
3: «Это точно, состояние у него уже того, не предполагает больших аналитических способностей. Да и сам я уже того, хоть и не пьяный, но поддатый. Не помню уже, какой бокал пью».
0: «Ладно, я домой».
3: 2 ночи уже, к слову. А завтра вставать. И похмелье точно будет, уж никуда от него не денусь. Прошел между столиками к выходу. Остановился на террасе, все еще заполненной людьми. Вдохнул ночной воздух. Ночью здесь все та же духота, но температура падает градусов на 5-6. Все полегче. «Биа Аргентина» звучала музыкой. Народу вокруг было тоже еще полно. Панама, как и любая другая испаноязычная страна, рано спать не ложится. Даже паб, из которого я вышел, открыт до 4 утра. На тротуарах самая настоящая толкотня, смех, где-то даже поют хором. Потер лицо ладонями, словно пытаясь стереть с себя опьянение, но не стер. Лицо было каким-то онемевшим. Вообще надо себя контролировать, что-то часто я стал напиваться и все чаще нахожу повод поехать на ночь глядя в бар, даже несмотря на то, что работы хватает. Приметив ряд желтых такси, выстроившихся вдоль тротуара, направился к ним. Водитель машины, стоявший в очереди первой, выскочил из-за руля и распахнул передо мной пассажирскую дверь. Обратно меня везли через центр. Чуть дольше, но интересней. Есть на что из окон поглазеть. Машина остановилась под козырьком, я рассчитался с хорошими чаевыми. До сих пор не могу привыкнуть к дешевизне здешних такси. Расита не спала. Я вошел в квартиру очень тихо, чтобы не разбудить, и обнаружил ее сидящей на диване в гостиной. «Папи!» — обрадовалась она и вскочила, отложив какой-то яркий журнал, с которым сидела, поджав смуглые ноги.
0: «Гуапа!» — улыбнулся я. «Не спишь?»
4: «Нет, ждала тебя».
3: Она явно унюхала запах, но ставить под сомнение мой деловой выход не стала. Да и не станет никогда. Впрочем, дела бывают всякие, особенно в это время.
4: «Ты голодный?»
3: «Нет, не голодный, даже не трезвый».
1: Неожиданно для себя самого я приобнял ее за плечи, тронутой такой заботой. Я со Стивом встречался, в Эль-Паво-Реаль, там перекусил, ну и выпил, разумеется. Вот так, даже врать не стал. Разве что не упомянул того факта, что никакая встреча со Стивом на самом деле не планировалась. Но это уже не важно, верно?
4: Ложишься?
1: Думал еще поработать немного. Посмотрел на дверь в кабинет, вспомнив о том, что ждет разбора почты от Витька.
4: «Уже поздно. Завтра все сделаешь».
1: Она потянула меня за руку в сторону спальни. Неожиданно для себя я возражать не стал. Как-то тронуло это все. То, что она не спала, то, что обрадовалась возвращению. Черт его знает. Я сам не могу понять, как к ней отношусь. И от этого хуже всего, наверное. Хочется от нее и уйти как можно быстрее, и в то же время жалко ранить. Потому что нет в ней ничего плохого и ничего злого. Обычная колумбийская девчонка из простой семьи, добрая и искренняя, и не ее вина в том, что умудрилась связаться с придурком-старпером вроде меня. Ее легко обрадовать и еще легче обидеть, а обижать не хочется. Слишком беззащитна она получается передо мной, и слишком подло это делать. «Ладно, ты права», — кивнул я. «Мне в душ надо, может, протрезвею немного».
4: «Я свежее полотенце повесила»,
1: — зачем-то проинформировала Расита. Она их каждый день вешает и каждый день забирает использованное, складывая в пакет для прачечной. Так что совсем не удивило. Ванная, смесь черного и белого мрамора, просторная душевая с регулируемым набалдашником. Хоть струйками брызгайся, хоть как из бронзбойта струю делай. Такую и сделал. Сперва холодную такую, чтобы зубы застучали, затем горячую и снова холодную. К моему удивлению, помогло. Опьянение куда-то отступило, спряталось, вызвав смутную надежду на то, что утро даже не одарит похмельем. Растерся жестким большим полотенцем, потом долго чистил зубы, отплевываясь пенной пастой в раковину. Постель была широкой и прохладной. Просто не похоже, Расита тоже поменяла. Она вообще хозяйственная девушка. Раньше ко мне сюда ходила убирать одна перуанка. И я удивился, когда Расита, вселившись, заявила, что отныне уборка и готовка на ней. И хоть тогда я счел это неким позерством, излишне самонадеянным заявлением, позже убедился в том, что был кругом неправ. И на кухне, и с пылесосом Расита чувствовала себя как рыба в воде. Я даже легко мог ее представить делающей то же самое еще и с голосящим младенцем на руках. Было в ней что-то такое, что заставляло немного с иронией относиться к ее стриптизным талантам и легко представить ее в роли, например, жены и матери семейства. С кем-нибудь помоложе в мужьях, не со мной. Едва улегся, чуть взбив подушку, в комнату вошла, выключив свет, Расита. Молча забралась под одеяло, прижалась всем голым телом. Почему-то ее кожа показалась очень горячей, а еще она была на удивление нежной. А потом она тихо прошептала:
4: «Может быть, и мне немножко внимания?»
1: Глава 13. Она проснулась одновременно со мной. «Ты чего?» — удивился я. «Рано еще, спи, мне просто работать надо».
4: «Завтрак тебе сделаю».
1: «Не надо», — зевнул я, потягиваясь. «Я же йогуртом завтракаю. Что там делать? Только холодильник открыть и ложку достать». Расита, потянувшись, придвинулась ко мне, явно желая развить ночной успех. Но я уже встал и, накинув халат, направился в ванную. «Уворачиваюсь, как боксер от противника». А с чего уворачиваюсь-то, на самом деле? Черт его знает. Просто где-то глубоко в подсознании поселилась мысль о том, что каждый такой раз словно лишает меня возможности уйти. Я вот пользуюсь Расительными молодыми прелестями и тем самым обязываюсь все больше и больше. Причем руку отдам на отсечение, сама Расита ничего такого не думает. Я же чувствую, что она тянется ко мне вполне искренне. Неважно, от любви или от чего другого, но старается сделать мою жизнь приятной. А я от этого бегаю. Маразм, маразм. Тупик, я уже сказал. Похмелья как такового и вправду не было, но глаза в зеркале были красноватыми. И волосы тоже какие-то такие, черт его знает, как правильно сказать. Но они даже на ощупь другими становятся, если вчера злоупотреблял. И причесаться куда труднее. Раньше я носил прическу почти под ноль, и причесывать было нечего. Но потом сменил стиль на более приличный, так что столкнулся вот с такой утренней проблемой от нездорового образа жизни. Долго-долго полоскал рот листерином, чтобы отбить всякое послевкусие вчерашнего. Потом тщательно побрился. Контрастный душ как-то совсем восстановил в силах, так что за свой стол я сел уже в достаточно рабочем состоянии. Вообще надо завязывать. Возраст уже не тот, но я как-то наоборот, чем дальше, тем больше развязываю. Не живется мне в Панаме, если честно. Как-то все не свое, слишком много мест, которые не хочется видеть, слишком душно, слишком... Ну, не мое, и все тут. Свалить хочу отсюда. Куда? Да вот Акоста интересные перспективы предлагает вообще-то. Хоть и не уверен я, что получится их отработать. А может, и черт с ним, с Акостой. Деньги у меня какие-то есть, хорошего адвоката потяну. По крайней мере, о тюрьме речь не идет. Это всего лишь деньги. А они дело наживное. С другой стороны, наживал я их долго и тяжело, поэтому просто так отдавать, пусть и за свой косяк, хоть и не намеренный. Нет, не хочется. Лучше все же попробовать на Акосту поработать. Пока размышлял, загрузился компьютер. Так, сразу почта. Что там Витек прислал? Витек прислал много. Какие-то видеофайлы, кучу ссылок и прочего. Хорошо, что я его в свое время научил без краткой сопроводиловки ничего никому и никогда не отсылать. И он это правило блюдет. Когда я его письмо дочитал, то заметил, что даже дышать перестал. В настолько глубокий шок оно меня провалило. Я даже перечитал его несколько раз потом, чтобы убедиться, что у меня не похмельные глюки, а все так и есть. А затем осторожно начал открывать ссылки в том порядке, в котором они были в письме. История началась 2 года назад, когда обнаружили исчезновение 7-летнего мальчика, жившего неподалеку от Гонсалесов. Семья мальчика и семья Гонсалесов друг друга не знали, и ничего их не связывало. Так что поначалу никакой связи не прослеживалось. Затем пропал еще мальчик, 5 лет, тоже из тех мест. Искали, понятное дело, все — полиция, добровольцы, просто местные жители. Искали с собаками, искали с вертолетов, искали рейнджеры национального парка Эверглейдс, что был совсем рядом. Искали проводники, аутфиттеры и прочий опытный люд. И нашли. Нашли второго пропавшего, 5-летнего. Его тело было сброшено в один из маленьких рукотворных прудов, каких очень много по всем юго-западным пригородам Майами. И затем оно всплыло. Тот, кто сбросил его, небрежно привязал груз. Исчезновение обратилось убийством ребенка, причем убийством садистским, совершенным с особой жестокостью, соответственно. На поиски убийцы были брошены все силы, самые лучшие. И раскрыли преступление очень быстро. Опросили свидетелей, живших неподалеку от пруда и возле дома мальчика. А исчез он прямо с лужайки перед домом. Проверили записи с камер, которых в дорогих районах становится все больше и больше. И уже на исходе 2-го дня расследования полиция постучала в дверь одного из хороших домов в районе Кендл-Лейкс. На следующий день нашли 2-е тело, уже по показаниям убийцы. Изначально до суда личность арестованного была скрыта, как объяснила полиция, из-за того, что убийца был несовершеннолетним. Позже, когда суд уже состоялся, оказалось, что убийцей была 13-летняя девочка, учившаяся в Голливер Скул, некая Бет Лазара, толстая, неуклюжая и находившаяся под наблюдением психиатров. Тут Витек приложил ссылку на мнение одного известного психиатра из Тампы, который по поводу этих убийств сказал, что существующие правила американской психотерапии не позволяют объявить душевно больным даже того, кто таким является без всяких сомнений. И по его мнению, Бет Лазара давно и безнадежно больна целым набором психических заболеваний. Впрочем, из-за того, что ее считали просто с расстройствами, а не душевно больной, провалилась линия защиты на ее оправдание по психическому состоянию. Она была осуждена как взрослая, и, следовательно, ее имя было открыто для публики после вынесения приговора. После этого журналисты наперегонки бросились копаться в ее биографии. Кто-то из полиции, судя по всему, или из офиса окружного поверенного, слил информацию в прессу. И вскоре стало всплывать интересное. Бет, похоже, действовала не одна. Многие свидетели упоминали 2 девочек. Были и другие следы, но непосредственно с убийством получалось связать только Лазара. Сама же Лазара на следствии вообще ничего не говорила после того, как выдала место, где было укрыто тело 2-го мальчика. Не называла ни мотив убийства, ни сообщников, даже не описывала самого преступления. Но именно у нее нашли маленький острый нож Бак с ручкой из черного дерева, которое она украла у отца. И на ноже были следы крови обоих убитых вместе с отпечатками ее пальцев. Следы крови мальчиков нашли на ее одежде и даже в волосах. Она молча просидела весь процесс, туповато улыбаясь, как описывали свидетели, и также тихо уехала в тюрьму штата Лоуэлл-Эннекс, где исчезла на многие годы. С приговором ей не поскупились. А дальше пресса понемногу начала вытаскивать на свет интересное. Бетти, глуповатая и слабовольная, в школе всегда хвостом ходила за... Кто бы удивился. За Луис Гонсалес, той самой, что исчезла недавно из дома, в котором была убита ее семья. Журналисты копали много, так что Витек нашел информацию о том, что Луис в школе во Флориде не любили, как и здесь. Одноклассницы считали ее грубой, заносчивой и подлой. А вот Бет она подчинила себе полностью, почти что до рабского состояния. Из этого выходило, что общественное мнение, по крайней мере, в окружавшем Гонсалеса в комьюнити, постепенно выталкивало на передний план Луис. Пусть не было достаточного количества улик, чтобы ее обвинить, но всплывало и убийство соседней кошки и чуть не выбитый глаз одноклассницы, которую она ударила тяжелым стеклянным кубком, который взяла с полки с призами, после чего ей пришлось сменить школу. Хоть против нее и не было улик, но люди считали настоящей убийцей ее, пусть даже она и не бралась за нож. Дальше статьи прекращаются. Гонсалес подал иски на всех, кто упоминал ее дочь, и суд принял решение в его пользу. Закон есть закон. Но джин был уже выпущен из бутылки, и Гонсалес вынужден был увезти семью в Панаму. Белен взломала сервер панамской школы, так что была еще и дополнительная информация. Репорт из старой школы, флоридской, был на удивление нейтрален и даже хвалебен. Так что Витек предположил, что его просто подделали, тем более что он написан был практически одинаковыми словами с репортом ее брата, а подписаны они разными людьми. Ну да, подделать это несложно, я думаю. Репорты печатаются не на бумаге с водяными знаками и нотариусами не заверяются. Каждый, у кого есть принтер, способен воссоздать такой за полчаса. Никаких проблем. И я не думаю, что администрация King's College связывалась с руководством прежней ее школы. Кому это нужно, если есть вполне приличный репорт? А вот в местной школе опять начались проблемы. Блен раскопала отчеты школьного психолога и общий файл Луис Гонсалес. Ее описывали как вежливую, аккуратную, но скрытную, лживую, склонную к неожиданным проявлениям агрессии, больше вербальной. На нее жаловались за то, что она оскорбляет других, причем обдуманно и умышленно, часто провоцирует. И у нее появилась, похоже, новая Бет Лазара. Психолог упоминает проблемы с некой Кэтрин Янковиц, которая полностью попала под влияние Луис Гонсалес. В основном все. Вот так. Чего угодно ожидал, но не такого. Судя по всему, пропавшая Луис Гонсалес действительно убийца. Пусть даже она и не держала нож в руках. Причем тот редкий тип малолетних убийц, которые убивают просто так, для своего удовольствия, хладнокровно планируя каждый шаг. Такие в истории были, их даже немало, но все же это редкость. Так, и что случилось? Кто-то приехал сюда для того, чтобы восстановить справедливость? Тогда почему убиты жена и сын Гонсалеса? Оказались не в то время и не в том месте? Ну, как вариант, вполне. Как вариант все же. Кто к ним подобрался? Это самая японка Сатори, или как там ее на самом деле зовут? Или кто-то другой? Брю? Нет, Брю пропал уже давно. Но опять же, он пропал, а не его труп найден. Это разные вещи. Никто не может помешать человеку пропасть, а потом совершить убийство. Нет, как-то не очень верится. Слабо одно с другим вяжется. Но то, что Брю пропал, связано со всеми убийствами. В этом я уверен. А вот в том, что убийство Гонсалесов — его работа, нет. Понятно, что это все спекуляции на голом месте, но я бы поставил на то, что Брю здесь на что-то наткнулся, на что натыкаться не следовало. Или на кого-то. На ту женщину, с которой встречался у аптеки? Очень может быть. И зачем ему надо было в Колон, мать его? Колон ни в одном месте в этой истории не вылезает. Ну нет его здесь. В моей другой работе есть. Но она на то и другая, чтобы не быть связанной с этим убийством. А тут нет. Вообще. Почему он сказал сыну, что собирается в Колон? Так, что надо делать? Стив. Успею. Сперва Витек. Спит, небось. Ничего, пусть встает. Теперь время не терпит. Набрал его номер, после нескольких гудков услышал сонный голос. «Знаю, знаю, что ты ночь не спал, но это срочно», — предупредил я его стенание. «Вить, как очухаешься, садись за поиск всей информации о тех двух мальчиках, которых убили. Имена ты их дал, теперь нужны их семьи, бэкграунд. Поищи по доступным базам. Наверняка о них много писали. Может, что есть в архивах местных каналов, понял?
5: — Ага.
1: Он явно начал очухиваться.
5: — Займусь. А как я с остальным?
1: — Вить, поразил, — сказал я совершенно искренне. — Просто высший пилотаж и высшая нервная деятельность при даче. Премию точно обещаю.
5: — Ладно, сажусь за комп.
1: Витек налезть вообще падок, вот и теперь сразу растаял. Но молодец, на самом деле молодец. Затем дозвонился Стиву, тот уже не спал, хоть и звучал похмельно, хрипло и уныло. Объяснил ему, что удалось узнать, дождался окончания яркой эмоциональной реакции, потом сказал, что «пересылаю все данные». И переслал. Пусть все будет в надежных руках. Затем, пока я варил себе кофе, на мой мобильный дозвонился Кике из офиса. Сказал, что завез аппаратуру, есть что-то интересное, дождется меня. Пришлось ускоряться. До этого я перемещался так, ни шатка, ни валка, как раз пытаясь решить, с чего начать день, в свете поступившей новой информации. А тут все само за меня решилось. Залез в холодильник, достал половинку плитки шоколада без сахара, зато с миндалем, разломал на квадратики и начал их понемногу грызть под кофе, который сегодня был с кофеином. Все же дань похмелью. А покончив с кофе, быстро собрался и ушел. Тихо, чтобы не разбудить Раситу. Прикрыв за собой дверь в квартиру. Глава 14. Когда дверь в офис открыла Белен, я вспомнил, что сегодня суббота. Получается, что я вчера поперся в паб вполне традиционно. Вечером пятница. Так что даже за рамки приличий не выбился. И заодно тихо порадовался тому, что раз суббота, то Белен будет с Витьком. А поскольку они и так время совместно проводят за соседними компьютерами, то сейчас мне от этого опять же сплошная польза ожидается. Вместо одной головы две думать будут. И обе вполне светлые. Кики был небрит, выглядел немножко утомленным и сидел на диване с большой, исходящей паром кружкой в руках. В воздухе висел запах кофе. Одет он был для работы, то есть в джинсы, растянутую майку, а рядом на спинке дивана простенькая синяя тонкая куртка. На самом деле такой наряд подобран с умыслом. Он вроде и обычный, и неприметный, но в сочетании с микроавтобусом или, например, пикапом выглядит рабочей одеждой, подчас делая тебя самым настоящим невидимкой. Перездоровался с мужчинами за руку. Белен чмокнул в пухлую щеку, вдохнув запах каких-то ванильных духов. К ней как нельзя больше подходит. Она и с виду такая, сдобная, с ванилью. А еще она, похоже, успела в магазин за булочками скататься. Вон их целая горка на плетеной тарелке лежит. Витек одну такую как раз в сухомятку зажевывает. «Вить, что у тебя?»
5: «Пока тем, что Кики привез, занят»,
1: — ответил он, быстро проглотив кусок булки. «А что там интересного?» — спросил я у него.
5: «Лица, машины, номера...» «Так, как обычно все», —
1: махнул он рукой.
5: «Наснимал кучу».
1: Я сварил себе кофе и с кружкой в руках уселся рядом с Кики. «Давай пока на словах, что видел, что заметил и о чем рассказывали». Кики кивнул, допил кофе одним большим глотком, отставил кружку на стол и вытащил из сумки блокнот с перекидными листами. «Так». Он быстро нашел нужный лист и ткнул в какую-то строчку карандашом, выдернув его из скрепляющей листы спирали. «Объект наблюдения приехал домой в 20:31. На той же машине, что мы видели на съемках из колонна. Номер и прочее совпадают. В 21:03 подъехала доставка из Пикассо». Он посмотрел на меня и пояснил на случай, если я не понял. «Так один ресторан из ресорта называется. Объект вышел к воротам, забрал пакеты и рассчитался с посыльными наличными». «Это...» — хотел я уточнить, но Кики перебил меня, подняв руку. «Я думаю, что объект делает это регулярно. Слишком рутинно все выглядело. Курьер даже на номера домов не смотрел, прирулил на машине прямо к воротам. И кнопку звонка нашел не глядя. Сам смотрел в бумаге».
5: «Понял»,
1: — кивнул я. «Это важно на самом деле. Люди, регулярно пользующиеся всякими доставками и прочими подобными, сами не понимают, насколько они становятся уязвимы. А ведь кто-то, узнав о таких привычках, может подобраться очень близко. Неожиданно близко. Да, понятно, что некому советнику права и бояться-то по большому счету некого. И незачем. Но ведь кроме врагов есть еще и банальные грабители, верно? А в Панаме они точно есть, можете мне поверить на слово».
6: «В 22:08 у объекта был гость. Женщина. приехала на красном Мурана. Из машины не выходила. Объект просто открыл для нее ворота и с утра уехала точно так же. С утра в кадр попала в темных очках. Вечером ее видно довольно плохо через стекло, но там она без очков».
1: Кики посмотрел в сторону соседней комнаты и добавил.
6: «Думаю, что Виктор справится. Сделает хороший портрет из двух. Молодая, думаю, что лет 20, длинные темные прямые волосы. Увидишь, в общем».
1: Многие люди наивно полагают, что следить в таких местах, как все эти ресорты, представляющие собой скопление вилл, невозможно. Там все на виду, и все всех знают. А это на самом деле совсем не так. Следить в подобных местах легко, просто надо понимать принципы маскировки. Половина таких домов чаще всего заселена сезонно. Большую часть времени хозяева отсутствуют. В большинство домов приезжает прислуга. Там работают садовники, уборщики, причем зачастую разные, если дом обслуживается какой-то фирмой. Так что видеть стоящие у заборов фургончики и пикапы как раз привычно. Глаз на них даже не задерживается. Они как натуральная часть пейзажа. Плохо, если ты встал у дома, в котором дома хозяева, да еще у самых ворот. Тогда тобой могут заинтересоваться. Но если остановить машину где-то на стыке смежных участков, то ты в безопасности. Проезду не мешаешь, а обитатели домов будут думать, что это приехали к соседу. Главное, не забудь перед занятием позиции номера поменять. Кики же даже спал в Юрвене. Он у нас и под это приспособлен. Поставил камеру в автоматический режим, включаться на движение. Да и завалился. Тогда только не храпеть важно. Автоматику нам лично Витек настраивал. Она не только съемку начинает сама, но и тебя разбудит. «С кем-нибудь говорил?»
6: «Нет», — Кики покачал головой. «Не рискнул».
1: «Пусть так. Ему на месте виднее было. Иногда можно кого-то расспросить, а иногда и не следует этого делать. Только нежелательное внимание привлечешь».
6: «Женщина уехала в 8:42, и я решил проследовать за ней. Все равно пора было сниматься. На дороге машин было достаточно, чтобы держать дистанцию и не терять. Так что приехал за ней в Коко-дель-Мар, к Кабо-Марсо. Знаешь, где это?»
1: Он вопросительно посмотрел на меня.
6: «Конечно». «Там она заехала в гараж, и больше я ее не видел. Наблюдение не устанавливал. Но если прозвонить номер, и адрес владельца будет зарегистрирован там, то личность приезжавшей можно подтвердить. Что-то еще?»
1: «Пока нет. Отдыхай, но будь на связи. Тебе Витек уже рассказывал про семью Гонсалес?»
6: «Да уж, все знаю».
1: Кики встал с дивана, подхватив куртку.
6: «Чего угодно можно ждать, но такого. Хотя мой троюродный брат из полиции Боготы рассказывал, что самому маленькому наемному убийце из тех, кого довелось арестовывать, было 10 лет. А стрелял он из УЗИ».
1: «Но Луис Гонсалес родилась не в Суаче, верно?»
6: «Верно. Я бы вечером понаблюдал за Кабо Марса, на всякий случай. Вдруг получим еще лица и еще номера», —
1: сказал Кики, уже собираясь уходить. «Знаешь...» — я задумался. «А давай. Если понадобишься, то я прямо оттуда тебя и вызову».
6: «Вали!»
1: «Ну да, отсюда до Коко-дель-Мар рукой подать. Если Кика будет там, то ему досюда 10 минут добираться. А так, глядишь, появится какая-то дополнительная информация. В любом случае, надо выяснить, кто приезжал к Джереми Гранту, советнику права. Но это, боюсь, только в понедельник. По выходным Висента не работает, и доступа к базам нет. Жаль. Ну ладно. Так, теперь видео, что Кики сделал. Витек с ним отдельно работает, и пусть работает. А я пока еще и сам посмотрю, потому что могу заметить то, чего не заметит он. Качество съемки, сделанной до того, как солнце зашло, было хоть куда. Машина была та самая, все верно. И именно ее водитель приезжал тогда на склад в Колон вместе с остальными. Когда он забирал пакеты у ресторанного курьера, попал в кадр идеально, хоть в рамочку на стенку вешай. Пока такого четкого его портрета у нас не было. А солнце уже садилось, так что, когда приехала женщина, точнее даже девушка, она выглядела совсем молодой. Было темновато. Она попала в нашу не самую лучшую камеру. К тому же света маловато, но все же черты лица разглядеть можно. Пожалуй, что если приглядеться, если Витек поможет. Машина у нее яркая, при необходимости легко будет следить. Кстати, похоже, что девушка очень даже ничего, очень. Брюнетка, длинные прямые волосы, красивый рот, идеальный нос. Это я на утренней съемке разглядел, где она ехала на лучшую камеру. Но тут очки мешают увидеть глаза и брови. Но как раз их, может быть, получится переставить с другого ролика. Нет, точно красивая. Так, вот мы едем за ней. О слежке, похоже, она не подозревает. Едет спокойно, не нарушает особенно, разве что скорость немного превышает. Но не более, чем остальные. Нигде не останавливалась, заехала прямо в гараж к Абу Марсу, открыв ворота с дистанционки. Все. Не знаю, получили ли мы чего в результате этой слежки или не получили, но выяснить стоит. Интересно, на когда Малина договорился о встрече с ними? Хорошо бы к тому моменту иметь информацию от Висенте. Так, всех озадачил, всем все поручил. Что делать дальше? Да особо ничего и не сделаешь. Выходные. А это значит, что все здесь забили. На все. И до понедельника ни черта путного не добиться. Так, а Стив должен был уже изучить то, что я ему сбросил. Надо звонить. Я позвонил. Потом он перезвонил мне, сказав, что они с Джеффом за мной заедут. Появились они минут через 20, уже привычно на большом белом сабьюрбене, куда я заскочил чуть ли не на ходу, усевшись на мягкий кожаный диван заднего сиденья.
7: «Мы договорились, Гонсалес ждет», —
1: сказал Стив, повернувшись с переднего сиденья. Вид у него, к слову, был явно с похмелья. Гонсалес пока оставался в сьюте на Трамп Тауэр. Дарка не было, Гонсалес его отпустил. Но двухцветный Сиг Зауэр так и лежал на столе под рукой. Никто из нас троих не ожидал, что разговор пойдет именно так. Не знаю, может, Джефф или Стив и ожидали, но точно не я. Все сказанное в этой залитой солнечным светом комнате со стеклянной стеной было для меня не меньшим шоком, чем то, что я прочитал о его дочери. Сам наш наниматель выглядел совершенно изнуренным, в мятой майке, небритой, всклокоченные волосы. Открытый лэптоп, стоящий на бюро в виде заставки, бесконечно проматывал фотографии его жены и сына, одну за одной, бесконечно и беззвучно. А вот фото дочери там не было, ни одного.
8: «Я понимаю, как это звучит, но мне было бы все равно, если бы Луис убили».
1: Гонсалес поочередно посмотрел всем нам в глаза.
8: «Я не знал, что делать, а жена так и не поверила в то, что это правда».
6: «А вы поверили?» — спросил Джефф.
8: «Я поверил».
1: Помолчав, он повторил.
8: «Да, поверил. В ней всегда было что-то такое...»
1: Он щелкнул пальцами, явно силясь подобрать слово, потом все же сказал.
8: «Как будто она совсем чужая. Словно подкинули ее. Много раз я смотрел ей в глаза, и ко мне приходила мысль. Она же никого не любит. Совсем. Было ощущение того, что если я сейчас свалюсь на пол с сердечным приступом, она будет просто с любопытством смотреть на то, как я умираю, и даже не попытается помочь».
7: «Но вы все же спасли ее», — вступил Стив.
8: «Нет, я ее не спасал», —
1: грустно улыбнулся Гонсалес.
8: «Она сама спасла себя. Полиция не смогла доказать ничего, а эта недоразвитая Лазара молчала и молчала. Они ничего не смогли предъявить Луис, и наш адвокат просто увел ее за руку. Если бы она оказалась в тюрьме с пожизненным, я был бы счастлив. Хоть это, наверное, убило бы Джоан».
1: Он закусил губу, поняв, как на самом деле прозвучала последняя фраза.
7: «Как вы думаете, кто-то приехал за ней?»
8: «Я не знаю», —
1: покачал он головой.
8: «Не знаю. Когда я закрываю глаза, я вижу, как она сама убивает их. Зачем-то заманивает в подвал и убивает, спокойно глядя на их мучения. С любопытством глядя».
7: «У вас ведь не было в доме оружия, верно?»
1: — зачем-то уточнил Стив, хотя ответ мы все знали.
8: «Был вот этот пистолет».
1: Он показал на свой.
8: «Но он всегда хранился в сейфе, а в тот день я взял его с собой. Джан ненавидела оружие».
7: «Если это она, то где она могла взять оружие?»
8: «Не знаю, в школе».
1: Гонсалес выглядел так, словно разговор причинял ему физическую боль.
8: «Где-то еще? Это японка принесла, не знаю».
1: Стив пролистал свой блокнот, затем спросил.
7: «Вы говорили, что она, кроме школы, нигде не бывала, так?»
8: «Нигде. Или сидела в своей комнате, или была в школе. Джоан привозила и забирала детей. Сама школа не жаловалась на прогулы. Значит, она все время была там».
7: «Японку Сатори в школе никто не знает. Как они могли познакомиться?»
8: «Не знаю. Через интернет?»
1: Он вопросительно посмотрел на Стива.
8: Сейчас все знакомятся через интернет. И даже по телефонам уже не разговаривают. Они текстят.
7: «Она много текстила?» — сразу уточнил Стив.
8: «Нет»,
9: — чуть подумав, ответил Гонсалес.
8: «Нет, немного. Джейми текстил постоянно, а вот Луис почти никогда. Она даже разговаривала мало».
7: «Когда появилась Сатари?»
9: Стив опять заглянул в свои записи.
8: «Я же говорил, недели за две до... этого».
9: «Верно, это он говорил». Стив кивнул, задумчиво посмотрел на часы, поморщился. Явно пришла какая-то идея, но потом вспомнил про выходные, как мне кажется. Гонсалес между тем показал на лежащий на столе пистолет, сказал.
8: «Вы думаете, что я держу его для того, чтобы защищаться от убийц? Я не верю в убийц. Я боюсь, что в какой-то момент в дверь постучат, и за ней окажется она. Сейчас я уже ее боюсь».
9: «И вы рассчитываете на то, что мы найдем ее, так?» — спросил я.
8: «Да, ее».
9: Гонсалес уставился мне в глаза, и я обратил внимание, что белки его глаз сплошь покрыты сеткой лопнувших сосудов.
8: «И привезете мне. И тогда я заплачу вам миллион. Или 2 миллиона, если вы найдете еще и японку».
6: «Если это сделала она», — сказал Джефф.
8: «Мы выясним. Но это она. Даже если не она нажимала на спуск. Это она. И если это она...»
6: «Стоп!» Джефф поднял свою огромную ладонь. «Не надо продолжать. Или мы с вами совершим тем самым преступление. Мы ищем вашу пропавшую дочь».
8: «Да, все верно».
9: Гонсалес сник, плечи обвисли. Затем он потянулся к полупустой бутылке виски, стоявшей на столике на прежнем месте. Только на этот раз он пил даже без льда из стакана. Просто из горлышка, двигая небритым кадыком на потной шее.
1: Глава 15.
7: «Вы меня к офису подбросьте, а дальше делайте, что хотите», — сказал я.
6: «Что хотите», — усмехнулся Джефф.
2: «С этими поисками дочки убийцы половина другой работы встала. Скоро клиентов терять начнем. Так что я их делами займусь».
7: «А я поеду в дом, попробую там повнимательнее порыться», — сказал Стив, энергично массируя затылок. Похмелье явно продолжало дарить его симптомами.
9: «Думаешь, что мы что-то пропустили?» — усомнился я.
7: «Наверняка», — кивнул Стив. «Люди всегда что-то пропускают, как бы тщательно ни искали. Поехали?»
6: «Поехали».
9: Джефф открыл водительскую дверь Сабьербена и втиснул себя внутрь машины.
7: В офисе я ничего нового не узнал. Витек даже на мое появление слабо среагировал. Настолько занят был. Ну и Белен тоже. Попрощался, сказал, что на связи, и уехал. Действительно, мне здесь больше делать нечего. Решил где-то пообедать, но сначала все же заехать домой. Заехал и с удивлением обнаружил дома Роситу, хотя она вроде бы собиралась сегодня работать.
5: «Я договорилась, папе, сказала, что заболела».
9: Она обняла меня, едва я вошел в прихожую.
7: «Что за запах?» — принюхался я.
9: «Пахло вкусно. Похоже, что меня решили накормить».
5: «Фахитос из креветок. Хочешь?»
7: — спрашиваешь. Я поднял ее от всей души и поцеловал в смуглую щеку, заодно ощутив банановый запах шампуня. Похоже, что Росита решила не только накормить меня. Не зря же у нее даже волосы еще влажные. А готовит она замечательно. Не была бы такой знойной и красивой, то лучше бы повариха работала. Совершенно искренне заявляю. Причем готовить легко, быстро и как-то на удивление естественно. Никакого трудового подвига для нее в этом нет. Раз-два и готов стол. Причем все еще и красиво сервировано. Талант. У нее вообще много талантов.
5: «Ладно, не отвлекай меня, а то сгорит».
9: Вдруг засуетилась она и убежала на кухню. «Ага, это я просто на удивление вовремя пришел, получается. Прямо к горячему». Закинул кобуру в комод, приоткрыл ящик, потом прошел через гостиную и встал у окна. Гнутая береговая линия, утыканная небоскребами, все те же суда, ждущие проводки через канал, выстроившиеся в очередь. Лодки, яхты в клубе неподалеку от нас в Марине, у набережной. Вроде и красиво, вот как-то ощутить это все своим не получается. Не приживаюсь, не пускает душа здесь корней, вот не хочется мне жить и стоять в Панаме. Сколько еще полноценных лет осталось, даже с поправкой на подступающий диабет? И провести их здесь? Нет, не хочу. Даже если с Акостой у меня не получится, буду как-то решать сам. Или искать другую страну.
7: Папи, давай завтра купаться пойдем.
9: Расита начала быстро накрывать ланч на завтраковой стойке на кухне.
6: На пляж?
9: Задумался я. Я не люблю пляжи. Вот честно, совсем не люблю. И насколько их не люблю я, настолько же их обожает Расита. Часами может молча лежать, поворачиваясь к солнцу всеми сторонами своего и без того загорелого тела. Именно что молча. И ты рядом лежишь молча, с книгой, например. И все вместе получается не так плохо, если не принимать в расчет самочувствие после пляжа, когда волосы торчком от соленой воды, всю кожу стягивает и голова пустая, как надувной шар. С другой стороны, надо что-нибудь и для Раситы сделать, раз уж у меня не хватает ни сил душевных, ни совести с ней порвать. И воскресенье завтра. Все равно поработать толком не получится. Если только Витек до чего-то докопается, но там все равно ничего срочного не будет, что до понедельника не ждет. И опять же, есть планшет, есть лэптоп, на самый крайний случай.
7: Поехали. А куда ты хочешь? Давай лодку возьмем и на острова.
9: На острова? Задумался я. Лодку? Понятно. Я даже улыбнулся. Расита уговаривает меня купить лодку. И даже нашла за вполне приемлемые деньги. Ее можно прямо отсюда, из окна, разглядеть, если отличишь от похожих. Она там в стройном ряду подобных, стоящих на берегу на прицепах. Семиметровые Hydra Sports для прибрежной рыбалки. А продавец, отчаявшись продать лодку, сдает ее в аренду. Правда, лодка все же для прибрежной рыбалки, а вот Расита хочет на острова, на пустынный белый пляж и там голышом валяться. Но до туда не так уж и далеко, всего 60 километров. Если прогноз погоды почитать и выехать пораньше, все полтора часа пути, как минимум. Можно вполне.
6: «Я позвоню Джону насчет лодки», — сказал я.
7: «Поешь сначала».
9: Хлопнула дверца холодильника, и на столе появились две бутылки мексиканского Dos Equis. К мексиканскому блюду — мексиканское пиво. Фахитас были такие, какие должны быть. Очень острые, очень шипучие, очень горячие, с такос, с гуакамоле, сметаной и сыром. Вообще, Расита знает, чем меня подкупить. Я еще с Аризоны привык питаться все больше по-мексикански. А учитывая, что недалеко от дома у меня был совсем дешевый и совсем хороший семейный мексиканский ресторанчик... Ладно, вообще идея неплохая. Как-то давно мы никуда не выбирались, если не считать ресторанов с клубами. А их к здоровому образу жизни отнести трудно, так что надо звонить Джону. Позвонил, обрадовал, внушил некие надежды на возможную продажу лодки. Может, и вправду ее купить. Он всего 24 тысячи хочет за совсем не старую лодку с отличной подвесной четырехтактной Ямахой. Такие деньги у меня есть. Вполне. С другой стороны, я хотел Расите машину купить, хоть она и не хочет. Зачем? Готовлю откупное? Черт его знает. А может, просто не могу понять, как человек без машины живет. Не привык к такому. А ей нормально, она везде пешком или такси берет. Лодку с утра спустят на воду и заправят, но выезжаем рано, если хочешь позагорать до дождя, — сказал я, отключившись от разговора.
7: — Папи!
9: — Расита обняла меня, поцеловала, потом взялась убирать тарелки. — Ладно, а раз про здоровье разговор, то я на крышу, в бассейн.
10: Глава 16.
9: Джон, пенсионер-американец, перебравшийся когда-то в Панаму за дешевой жизнью, сам встретил нас в марине уже у спущенной на воду лодки. Точно решил, что теперь я ее куплю наверняка. Ладно, я и вправду подумаю, честно. Сильнее, чем обычно, подумаю. Еще только рассвело. Расита зевала, да и я, сильно выспавшимся, себя не ощущал. Ну да ладно, по пути очнусь или отосплюсь на пляже. Хотя на пляже спать — последнее дело. Потом ощущение такое, что спал где-то в бетономешалке. Причем запускали ее в самом нещадящем режиме. Не знаю, у кого как, но вот со мной так получается.
7: «Пабло вытащит ее обратно»,
9: — сказал Джон, подразумевая под ней лодку. А под Пабло — местного работника, как раз и занимающегося вытаскиванием из воды тех лодок, что стоят на прицепах. «Понял, спасибо, Джон». Я передал ему конверт с деньгами, который он быстро убрал в карман просторных грузовых шорт. Он хлопнул меня по плечу, улыбнулся Расите и отправился к машине, немолодому серебристому Чироки, такому самому, на каком я в свое время по Москве катался, квадратному и остроугольному, похожему на сундук. Очень тогда модная была машина, хоть и послабже уровнем, чем джип Гранд Чероки. Как обычно, Джон положил в лодку спиннинги, почему-то упорно продолжая считать меня рыбаком, хотя я

Сразу же после выхода из порта лодку качнуло на волне, и я прибавил газу, поднимая ее на редан. Так и скорость выше, и трясет меньше. Волна шла с носа, и лодка резала ее как ножом, время от времени выбивая облака брызг форштевнем, которое бросало на нас, отчего Росита взвизгивала. Жарко пока не было. Солнце поднималось слева все выше и выше, рассвечивая волны искрами. Справа пронеслись острова Наос, Перико, Фламенко, любимые места отдыха местных и туристов. Два острова, соединенные с материком длинной дамбой. Затем мы миновали стоящие на рейде у входа в канал суда. Мотор гудел ровно и мощно, за нами в стороны разбегались длинные усы белой пены. Когда мы вышли за пределы внешнего рейда, за лодкой увязалось несколько дельфинов, которым мы, правда, быстро надоели, и они свернули в сторону. В сторону островов с утра пораньше двинули не мы одни. Оглядевшись, можно было заметить еще несколько лодок, идущих с нами одним курсом. А вскоре и пара маленьких самолетов пролетела. На острове Контадора, единственном всерьез заселенном на архипелаге, была еще и взлетно-посадочная полоса, принимавшая туристов, заплативших за скорость доставки. Как пляжное место Контадора весьма популярен. Да и не как пляжное тоже, там и частных вилл хватает. Причем самые дорогие виллы в Панаме тоже на Контадоре находятся. Там жил, например, иранский шах Реза Пехлеви, после того, как его стараниями бесноватого Айеталы от трона отпихнули. Потом над нами пару раз пролетел самолет панамской пограничной охраны. За малыми судами в этих местах сверху присматривают. Панамский залив изгибает свой берег крутой дугой, и восточное ее окончание упирается в берег уже колумбийский. И не просто в колумбийский, но еще и в самую кокаинопроизводящую часть Колумбии. И раньше с того направления много порошка везли, до тех пор, пока усиленное наблюдение не сделало этот маршрут невыгодным. Проще стало посылать его с коммерческими грузами на пароходах. А наблюдают все больше вот так, с воздуха. Впрочем, наркотрафиканты все время ищут новые пути. И даже американцы, вроде бы ушедшие из Панамы со своей военной силой, купили на этом берегу землю под морскую базу, надеясь тем самым уменьшить поток кокаина, поступающего в Мексику и идущего дальше в Америку Тихуанским коридором. Тихуанский наркокартель как раз по этой стороне Панамского перешейка в основном снабжается. Вообще вся жизнь в Панаме в той или иной форме зависит от наркотиков, идущих через эту страну. Преступность, международная, в частности, американская помощь, политика, организация сил безопасности — все построено вокруг транзита белого порошка. И ко всему еще общая граница с Колумбией, с районами, заросшими джунглями, через которую, казалось бы, можно протащить что угодно, все равно не проконтролируешь. Но это только так кажется. Граница для перевозки порошка как раз никуда не годится. Дело в том, что в этой части страны очень мало дорог, поэтому их легко контролировать. А более или менее серьезный поток машин идет только по Панамериканскому шоссе, которое так и не дотянулось до колумбийской границы. И кроме того, по границе очень активно действуют марксистские повстанцы из ФАРК, которые тоже противодействуют поставкам наркотиков и даже их производству в тех районах. Почему? Нет, не из-за революционной бдительности, просто им трудно контролировать всех производителей коки в этих местах, которые все время норовят уйти под защиту крайне правых группас. Поэтому коммунисты с ними борются. А свой кокаин выращивают южнее и транспортируют по Амазонке в Бразилию, откуда он дальше идет с судами из множества бразильских торговых портов. Революция тоже нуждается в деньгах. Мы проскочили мимо небольшого рыболовного катера, у которого на корме двое мужиков устанавливали спиннинги. Росита, глядя на них, неожиданно спросила: «Помнишь, по телевизору показали, как Марлин такую лодку утопил?» И точно, мне та же самая мысль в голову пришла, едва я на мужиков глянул. В руках тут удочки никто не держит, не та рыбка. Устанавливают все в штативы. А дальше уже соображать надо, как рыбу вываживать, если поймал. И кто-то мало того, что не сообразил, так еще и не сообразил вблизи другой лодки, на которую не поленились снять все происходящее на телефон. На крючок попался большой марлин, который сумел потянуть лесу в бок так сильно, что он накренил лодку, и та начерпала воды, перевернувшись и почти затонув. А горе-рыбаки благодаря Ютубу еще и звездами мирового масштаба стали. Когда впереди показались первые зеленые шапки островов, лежащие на голубой поверхности залива, мобильный телефон в кармане слегка завибрировал. Мы снова вошли в зону

0: действие сотовой связи. На островах были вышки. И сразу завибрировал еще раз, приняв какое-то сообщение, которое дожидалось, пока я снова не окажусь в зоне приема. Выудив двумя пальцами телефон, я долго и старательно поворачивал его под разными углами, пытаясь укрыть экран от уже отчаянно яркого экваториального солнца. И в конце концов иссилился прочитать сообщение от Стива. У Джоан Гонсалес была привычка вести ежедневник, и у нее был аккаунт в Гугле. Вот как. Стив был прав, всего не заметишь. Откуда он это узнал? Все компьютеры и мобильные находятся в полиции. Они забрали их как вещдоки. Так что вариант один. Покойная Джоан Гонсалес где-то записала пароль и логин. И Стив это нашел. И что это значит? А это значит, что он может прочитать все ее записи с любого другого компьютера. Достаточно авторизоваться и синхронизировать. А про привычку вести ежедневник Стив узнал от самого Гонсалеса или уже добрался до самого ежедневника? Позвонить? Черт, сейчас не получится. Слишком шумно в лодке. Все равно ни черта не услышу. Доберемся до места и оттуда наберу, когда потише будет. Все равно я от города далеко и ничего путевого сделать не смогу, так что и суетиться нечего.
1: «Папе, что-то важное!»
0: — прокричала Росита. По моему виду заключила. Она меня уже как открытую книгу читает. И испугалась, наверное, что я сейчас обратно поверну.
1: «Нет, гуапа, все нормально!»
0: — крикнул я в ответ. «Никто тебе выходной портить не будет, не бойся». Острова приближались и приближались. Вскоре мы уже увидели скопление рыбацких лодок у Пачеки, первого большого острова с этой стороны. И возле него, говорят, как раз самая рыбалка. Как-то там течение на это дело влияет. Рыбу, что ли, наносят? Я в этом совсем не разбираюсь, если честно. Мы забрали от Пачеки восточнее, обходя остров по дуге. Нам надо еще и населенную Контадору обойти, а дальше пойдут места почти необитаемые. Лодок там, правда, шляется много, но островов тоже прорва. Так что найти свободный пляж совсем несложно. Тем более, если знать, где искать. Кстати, каждый раз ошибаюсь с планированием времени, когда сюда катаемся. Прикидываю время до островов, забывая при этом, что на то, чтобы обойти лишнее, тоже чуть ли не час уходит. Опять же, надо подойти к пляжу аккуратно, так, чтобы днище лодки не пропороть. Поставить ее на якорь, опять же, чтобы ее отлив на песке не оставил, или прилив на берег не вынес, ну и все такое прочее, включая перенос вещей с борта лодки на белый песок пляжа, уже горячий, но еще терпимый. К полудню он как сковородка станет. Я не помню название островка, на который мы выбрались. Он расположился за большим Мога-Мога. И что еще о нем помню, рыба возле него не ловилась. Так что и рыбаки не появлялись. Наверное, тут течение неправильное. А так все то же скопление отчаянно зеленой листвы, такой густой, что через нее и на пару метров ничего не видно. Окруженная полосой плотного белого песка, омываемого светло-изумрудной, невероятно прозрачной водой. Картинка как с рекламы. Даже не верится, что так ярко и красиво все может быть на самом деле. Когда видишь такие фото, то начинаешь верить в могущество фотошопа. А вот попадешь в такое место, и вдруг с изумлением понимаешь, что корректировка цветов и прочее совершенно ни при чем, что сама природа эти места так отредактировала. В общем, к тому времени, как вещи были разложены, тент надо мной установлен, Росита полностью обнажилась, оттенив белизну песка смуглостью кожи, прошло немало времени. И тогда я уже вспомнил про сообщение Стива. Убедился, что сигнал здесь есть, аж целых две черточки, и набрал его номер. И выслушал в ответ, что абонент находится вне зоны действия сети, и механический женский голос на испанском предложил оставить сообщение. В подвал спустился. Наверняка. Там, наверное, повторный подробный обыск сейчас проводит. Что, ничего интересного в Google-аккаунте убитой не нашлось? Ладно, дождусь от него новостей. Пляж располагает к лени. Даже безмерие энергичная Росита на нем становится вальяжной и тихой. А я так и вовсе впадаю в некий ступор. «Хорошо здесь, да?» Голос был тихий и какой-то мурчащий, как у пригревшейся кошки. Росита лежала на животе, прямо на песке, игнорируя полотенце, положив голову на скрещенные ладони и подставив солнцу прогнутую спину и округлые ягодицы без всяких следов купальника. Ей нельзя носить следы купальника, так что она чуть ли не через день ходит в солярий, добиваясь телесной однотонности. «Да, хорошо». Я, в отличие от нее, лежал на спине, прикрыв глаза темными очками и еще укрывшись под тентом. «Загораю я редко, так что сгорю к чертовой матери, если буду, как она, под прямым солнцем валяться. Я и так сгорю, это как пить дать. Но все не так сильно. Пляж для меня — это как Росита. Вроде и замечательно все, солнце, море и песок, вроде и радоваться надо, а все равно в результате головная боль, стянувшаяся, сгоревшая кожа и неприятное ощущение, когда одежда по этой самой коже елозит. А начни жаловаться, так еще и не поймет никто. Скажут, что дурак и ничего ни в чем не понимаешь. Еще Росита наслаждалась жарой. По-настоящему наслаждалась. Чувствовала себя в ней даже не как рыба в воде. Больно уж метафора получается неподходящая. А как пирог в духовке, наверное. Я всегда удивлялся тому, что, валяясь долгими часами на пляже, она даже не залезала в воду. Настолько прогревалась, что даже самая теплая вода покрывала ее гусиной кожей и сразу вгоняла в озноб. А я, наоборот, больше 10 минут не мог проваляться на солнце и вынужден был все время устраивать заплывы, чтобы остыть. Иначе, мне кажется, мог бы просто расплавиться. Соответственно, когда пришло время то ли позднего завтрака, то ли раннего ланча, я и притащил с лодки сумку с едой и переносной холодильник. Интересно, что для выездов на пляж Росита ничего здорового не готовила. Хотя в любое другое время за весом следила и калории считала. Но сейчас у нас были огромные сэндвичи на длинном багете с вяленой ветчиной, сухим овечьим сыром и оливковым маслом с травками. Вот уж точно, никакой диеты. Росита быстро разложила импровизированный стол на полотенце, протянула мне сэндвич и бутылку минеральной, холодной, прямо со льда. «Как тебе здесь?» — спросила она и вгрызлась белыми зубами в свой багет. «Хорошо», — сказал я даже вполне искренне, не очень кривя душой. «Вот общие пляжи я вовсе терпеть не могу, верно. Но этот, дикий и пустынный, все же совсем другое дело. Можно смириться с некоторыми неудобствами».
1: «Правда?»
0: «Да, правда, а что?»
1: «А мне все кажется, что ты хотел бы отсюда уехать как можно быстрее, но не хочешь портить мне день».
0: «Нет, это не так. Мне здесь хорошо». «Уехал бы, если бы был один. Точно уехал». «Как здесь нехорошо, но сам я пляжный выходной себе точно не устрою. Жаль на это время переводить. Но я рад, что Росите нравится».
1: «А тебе со мной вообще хорошо?»
0: Совершенно неожиданно спросила она, уставившись мне в глаза. Ее глаз при этом я не видел, они были укрыты за большими солнечными очками. А потом сообразил, что и моих она тоже не видит, по той же самой причине. Так и смотрим не друг другу в глаза, а на свои искаженные отражения.
1: «Конечно!»
0: «Соврал? А я и не знаю, может, и соврал. Мне с ней тяжело, а вот насчет хорошо или плохо... Она хорошая, вот хороший человек и все тут, чистая душа, несмотря на род занятий. Почему с ней должно быть плохо? Вот сейчас мне плохо? Нет, мне сейчас хорошо. Просто трудно мне с ней, и вообще не хочу.
1: Мы можем расстаться в любой момент, я не умру, и ничего со мной не случится».
0: Опять надавила Росита.
1: «У меня и раньше все было нормально до того, как мы встретились, и дальше все будет хорошо».
0: «Ну да, нормально. Как и у всех колумбиек в местных стриптизах. Временная виза, ограниченные права, работа ночь за ночью и деньги родне Western Union'ом. И да, не умрет, если расстанемся. Просто свалится туда же, откуда я вроде бы как помог выбраться. Надо будет переехать куда-то в дешевую дыру, надо будет ездить красными дьяволами на работу, надо будет... Да все надо будет. И казалось бы, какая мне с этого забота? А уже все, не могу я ее обратно толкнуть. Потому что сам вроде как дал надежду. Да что тут объяснять, когда и так все понятно? Гуапа, мне с тобой хорошо. О чем ты вообще? А такая возможность. Скажи сейчас «да», и все это закончится. Весь этот странный, нелепый, совершенно дурацкий роман, из-за которого я, наверное, даже не могу найти себе другую женщину. Такую, которая бы мне хотя бы по возрасту больше подходила. И по интересам. Но скажи же «да», идиот. Скажи «давай расстанемся». Я тебе помогу устроиться. Или что-то еще в том же духе. Ну не тяни ты кота за хвост. Тебе сколько лет нормальной жизни осталось? Сделай что-то, не увиливай. Все равно ничем хорошим эта история не закончится. Дальше ты сделаешь ей только больнее. Не знаю. Решай сейчас. Не сказал, не решил. Съехал с темы. Заболтал. И дальше не уверен, что убедил Роситу в том, что люблю. Хотя люблю, наверное. Ну что ее не любить?
1: Не хочу с ней просто жить, а любить люблю. Она снова завалилась на песок, и я решил плавать. Затем валялся с книгой под тентом, а потом Расита вдруг придвинулась ближе. Ну да, пустынный пляж, никто не подглядывает. Это уже как традиция. Не могу сказать, что плохая. Обнял ее, удивившись тому, насколько же она горячая, словно из печки. Нет, точно, или у нее что-то с теплообменом, или у меня. Или так и надо. Я все же из России, а она из Колумбии. А с чего нам быть одинаковыми? Она начала целовать меня, когда зазвонил телефон. Я бы не ответил, если бы, скосив глаза, не увидел имя Джефф на экране. Почему Джефф? У него же другие дела. Стив должен звонить. Появилось какое-то странное ощущение пустоты внутри. Словно понимаю, что вот-вот произойдет плохое. Нет, оно уже произошло, просто ты о нем теперь узнаешь. «Да!» — я нажал на прием.
2: «Кто-то убил Стива», — сказал Джефф без всяких вступлений. «В доме Гонсалеса».

0: Часть вторая. Глава первая. К тому времени, как мне удалось добраться до дома Гонсалеса, зеваки уже разошлись, но полиция еще работала. Место преступления было вновь огорожено желтыми лентами, наклеенными поверх оборванных старых. На подъездной дорожке стояло несколько полицейских машин, в служебной раскраске и обычные. Там же я увидел белый сабербен Джеффа и машину Стива, серебристый седан Тойота. Дождь недавно закончился, асфальт еще блестел в свете фонарей, пахло сыростью, а дневная духота отступила. С залива слышался шум прибоя, прилив, а с другой стороны шум самого города, но здесь было тихо. Я просто проехал мимо скопления машин и людей, глядя из окна. Появилось ощущение какой-то нереальности, искусственности происходящего. Не может быть, чтобы Стива убили, это невозможно. Мы с ними еще позавчера пили пиво в Эль Паво Реаль, встречались вчера, обменивались сообщениями сегодня. Ничего не предвещало никакой беды. Мы же не вовлечены, это просто работа, как кажется на первый взгляд. Постоянно где-то в подсознании крутилась мысль о том, что надо просто позвонить Стиву, услышать его голос в трубке и сказать: «Прикинь, тут чего про тебя рассказали», и посмеяться вместе. Нет, так не должно было случиться. Так могло случиться только из-за того, что Стив что-то обнаружил. И что дальше? Как те, кто его убил, узнали об этом? Дом под прослушкой, а полиция при обыске этого не обнаружила? Может такое быть? Надо туда лезть и проверять. Надо туда обязательно лезть. Джефф встретил меня поодаль от дома, как мы и договорились, с ним по телефону, на параллельной улице. Когда я подъехал, он забрался на пассажирское сиденье моей машины. Выглядел он мрачным и осунувшимся. Дружили они давно, много лет уже. Как все случилось?
1: Ему выстрелили в затылок. Кто-то тихо пробрался в дом и выстрелил в Стива, когда тот занимался своими делами. Его оружие так и осталось в кобуре. Он явно никого не видел.
0: У полиции есть подозреваемый?
1: Есть, Дарка.
0: Дарка? Не понял я. Как так?
1: Гонсалес послал Дарка в дом с какими-то ключами. Стив его попросил. Он же и нашел тело. Он позвонил мне, я позвонил в полицию. Они его увезли, сейчас допрашивают.
0: «Камеры на въезде, камеры у соседей?» — уже привычно спросил я.
1: «Мне никто ничего не сказал, но по домам они ходили и записи изымали».
0: «Вон та машина?» — я показал на оранжевый пикап «Рейнджер», стоящий рядом с «Тойотой Стива». Я видел этот пикап рядом с автомобилем Гонсалеса, так что, скорее всего, Дарка на нем и приезжал.
1: «Он самый», — подтвердил мою догадку Джефф. «Но за Дарка они уцепились, как мне кажется, от безнадежности».
0: «Нет, Дарка его убить не мог. Это дело понятное. Просто потому, что Дарка наемник. Он приехал сюда из Сербии специально охранять Гонсалеса. У него нет каких-то контрактов в Панаме. Он заинтересован лишь в том, чтобы наниматель продолжал платить. И да, чтобы люди не думали, но современные наемники не продаются обычно. Просто потому, что они находятся на одной стороне закона, правильной. А продаваясь, переходят на другую. Для этого надо быть не наемником, а преступником. А это разные категории. А Дарка, к слову, еще и бывший полицейский из сербского аналога СОБРа. Ничего с ним не сходится, не притягивается он к убийству. Нет, понятно, что он мог просто свихнуться, но вероятность этого примерно такая же, как попасть под метеорит. Думаю, что от него отвяжутся быстро, если не найдут за что зацепиться. И все равно отвяжутся. Что с самим Гонсалесом?
1: Он у себя в свите. Я взял с него обещание не выходить из номера вообще.
0: «А как дальше?»
1: «Дальше его надо спрятать, я думаю», — сказал Джефф, вздохнув. «Его надо увести и спрятать».
0: «А как же допросы? Полиция наверняка его потребует. Может, проще охранять в номере?»
1: «Привозить. Хоть я и не уверен, что Гонсалес хоть что-нибудь может сказать полиции».
0: «Ты успел поговорить со Стивом?» «Я рассказал ему про сообщение еще по телефону. Оказалось, что Стив прислал ему такое же». Потом Джефф несколько раз пытался ему дозвониться, а затем приехал в дом, где и нашел тело.
1: «Нет, не успел. Покажи его сообщение».
0: Я протянул ему свой мобильный, открыв письмо от Стива. Джефф прочитал, кивнул.
1: «Слово в слово, и время совпадает».
0: «Где он его нашел? Успел сказать?»
1: «Да, успел. В гостиной на полу».
0: «Не в подвале?» — удивился я. «Выстрела никто не слышал?»
1: «Нет, в гостиной. И выстрела никто не слышал, насколько я уже понял».
0: Как заглушить выстрел, знают все, кто смотрел фильмы. Но оружие с глушителями здесь встречается нечасто. Официально они в стране не продаются. Впрочем, есть и другие способы. И могли просто не обратить внимания. Это все же произошло в доме. Что еще успел узнать?
1: Исчезла сумка Стива, его лэптоп и его мобильный. Полиция это подтвердила.
0: Подтвердила? Удивился я. Тебе?
1: Они расспрашивали меня о его телефоне, так что я решил, что не смогли найти.
0: Джефф мрачно посмотрел в сторону скопления полицейских машин.
1: Я им намекнул на лэптоп и сумку. И они тоже очень заинтересовались. Из чего я сделал вывод, что там ничего не нашли.
0: Где он мог найти логин и пароль к аккаунту Джоан Гонсалес?
1: Где угодно.
0: Где угодно, повторил я за ним. Но не совсем. Это или рядом с тем местом, где раньше стоял ее компьютер, или где-то в ее вещах. Может, в сумке или в чем-то таком. Что или носишь с собой, или что можно недалеко взять. Джефф просто кивнул, затем сказал.
1: «Они, скорее всего, тебя тоже захотят допросить. Не говори им про сообщение от Стива».
0: «Правильно, не надо им этого знать. Потому что нет никаких гарантий того, что эта информация не уходит куда-то еще. По нами вообще нигде никаких гарантий не бывает. Если кто-то узнает про дневник Джоан Гонсалес в онлайне, то может туда добраться куда быстрее нас. И, например, его просто удалить». «Есть там полезное для нас или нет, не знаю, но почему-то уверен в том, что смерть Стива как-то с этим связана. Что еще он мог найти такого, что его убили? Если только не исходить из того, что он вдруг поссорился с Дарко, и тот застрелил его на почве внезапно возникших неприязненных взаимоотношений. Или просто из хулиганских побуждений. Хорошо, что у него дома?»
1: «Полиция. Я не успел первым. Теперь они все оттуда загребут». «Машину тоже заберут».
0: «Понятное дело. Это плохо. У Стива был еще один компьютер, настольный. Там могло быть что-то нужное. А теперь он для нас недоступен». «Куда ты хочешь увезти Гонсалеса?»
1: «Я звонил Найджелу. Он нашел апартаменты в краткосрочную аренду. На другое имя».
0: «Наличные?»
1: «С офшора. Гонсалес уже в курсе, деньги переведет с утра».
0: «Найджел — англичанин, занимающийся в Панаме недвижимостью. Джефф знает его с давних пор, они когда-то вместе работали в Испании. Снять квартиру в краткосрочную аренду, как для отпускника, без всякой регистрации и прочего, самый надежный вариант.
1: Надо бы ему какую-то охрану, но я не знаю, кого можно нанять. Кики у тебя занят?
0: Пока занят, но я подумаю. А зачем ему охрана? Пусть просто вообще не выходит на улицу, и это лучше всякой охраны. А еду можно привозить. С этим Кики вполне справится».
1: «Может и так. Да, ты прав. Помоги только завтра с его переездом».
2: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rансис.орг

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.